Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни тень, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: разных.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио.
1: Это весна, это любовь, с тобой бим-бим-бим-бим, бим-радио.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио 2 930 800.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Бигфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама на Бим-радио. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
3: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Часоноси, кто это?
2: Это папа вашего ученика, Елена Васильевна. Спите?
1: Господи, конечно, сплю.
2: А мы каштаны пилим, желуди протыкаем, поделочку делаем на ваш конкурс «Прощай, осень».
0: Заусы пилявы! Заусы пилявы!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Если современный врач получает вознаграждение исключительно за лечение больных, то медицина древнего Китая практиковала весьма интересное обратное правило. Лечащий врач имел доход только если его пациенты были здоровы. Врачи были материально заинтересованы в точности и своевременности постановки диагноза, быстроте и эффективности лечения.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Процветай! Сбим радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Ваш секрет.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Position number one.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, у вас будет переизбыток положительных эмоций, которыми нужно обязательно поделиться. Тельцы, в этот день вам будут рады везде. Наслаждайтесь. Близнецы, не торопитесь высказывать свое мнение. Сейчас время слушать и наслаждаться тем, что имеете. Раки, стихи, романтика, мелодрамы – вот что подойдет вам лучше всего этим вечером. Львы, настроение будет зависеть от обстоятельств, которые невозможно будет контролировать. Девы, пожелаем вам по-настоящему проснуться и взбодриться. Этот сезон – испытание для вашего здоровья. Весы. Представители этого знака будут необычайно доверчивы, что очень важно для счастливой личной жизни. Скорпионы. День пролетит на одном дыхании. Постарайтесь не потерять что-нибудь из-за повышенного возбуждения. Стрельцы. Разбираться нужно самостоятельно. Проявите уверенность. Козероги. Вас наверняка потянет на внешние изменения. Не сопротивляйтесь этому. Водолеи. Будет непросто прожить этот день, чтобы не натворить ошибок и удержаться от соблазнов. Рыбы, у вас появится важное дело, о чем вы узнаете совершенно случайно. И пусть вам везет во всех сферах жизни.
4: Девяносто пять процентов россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Казани. Бим
1: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Государственной Думе выдвинули инициативу о предоставлении работающим пенсионерам по старости ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. Его продолжительность должна составить не менее 3 календарных дней. Татарстан занял 7 место в России и 2 в Приволжском федеральном округе по числу отдыхающих в санаториях. За год турпоток в республике вырос почти на 4%. Аналитики связывают успех Татарстана с природными лечебными факторами и современными стандартами гостеприимства. В целом по России интерес к санаторному отдыху упал на 2%, но эксперты ожидают роста премиального сегмента с упором на медицину, биотехнологии и персонализацию услуг. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
1: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
0: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
4: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20 и Оренбургский тракт 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама. ООО «МБ».
5: Привет, Андрей.
6: Привет, Андрей.
7: Ой, как неожиданно.
6: Это Андрей. Я давно с тобой не виделся вообще.
7: Опять камбэчную открываете, что ли?
6: А ты до меня.
7: Ты даже слова не выучил, что ли, Фарид? Не готов показался, смотри-ка что.
6: Андрей. Вот же, вот.

0: скорей.
1: Прям да. Сразу, с утра и высоковато сразу.
2: Да, сразу высоковато. Ну, Андрей, я тебя не видел давно, поэтому я рад тебя видеть, честно говоря.
1: Взаимно,
2: вот, наконец-то мы с тобой вдвоем. Вообще, конечно, мы должны были с тобой, честно говоря, начать эфир вот вообще вот с этой песни, я надеялся. Вот с этой, смотри. Потому что обычно ее ставят, когда побеждает Акбарс.
1: Да.
2: Но он вчера не победил, поэтому песню ты и
1: поставил.
2: Поэтому
1: привет, Андрей.
2: Поэтому привет, Андрей, да.
1: То есть я, получается, выиграл у Акбарса тоже, получается.
2: Да, тоже, кстати, да.
1: В нашем эфире.
2: Да, к сожалению, проиграли, но что же делать-то?
1: Да, ничего страшного.
2: А может завтра?
1: Может быть.
2: А может завтра?
1: Надо в это верить, надо убирать вот это может, а точно завтра.
2: Вот, вот, абсолютно верно. Ну, а мы будем все для этого делать и заряжать вас, дорогие друзья, своей энергией. Потому что сегодня, и как обычно по утрам в это время, начинается лучшее на свете утреннее шоу, который называется «Утро Мэнэй».
1: Там как раз дело, припев подходил. Знаешь, как сложно было перебить?
2: Я не говорю. Как пересилить себя и не сказать «Привет, Андрей».
1: Да-да-да, припевчик он так

0: Какой заразительный все-таки.
1: Слушай, скажи честно, эта песня преследовала тебя в течение всей жизни?
0: Я довольно поздно о ней узнал, если честно. Да ладно, есть такая песня, а мне еще говорят, что она старая, оказывается. Хо-хо, так она... я молодой, получается, да, раз песня старая-то.
1: Ирина Аллегрова, вообще старая, это же прям старая-старая песня очень.
0: Да, ну вот, в общем, узнал уже давно, но можно было и раньше вот так.
1: Но видишь, у тебя есть зато песня, а про Фариду песен не слышал.
0: Надо про Фариду песню придумать.
1: Обязательно, я тоже так думаю.
0: Прям ни одной, что ли, нету?
1: Не слышал ни разу. Может, есть, конечно, какая-то.
0: Просто фаер меняю на Фарид и все.
1: Может, кстати.
0: Вот как вариант, видишь, уже есть песня про Фарида.
1: Надо скутер позвонить.
0: Вот Владиславом везет больше всего, у них там же есть сразу вот это Владислав.
1: Baby, don't hurt me. Да, Владислав, да, кстати, везет.
0: А вы знаете, кстати говоря, какие-нибудь песни тоже про свое имя? Пришлите нам.
1: Да, да, кстати, +7 972 72 42 128. Ну, а мы начинаем, друзья, что у нас сегодня? Сегодня у нас, конечно же, будет утро Мани. Сегодня у нас должен прийти человек по имени Рамис.
0: Он не просто должен прийти, он должен прийти и выиграть.
1: Да, вот Димка там уже пишет: доброе утро, всем хорошего дня. Привет, Димка, привет, привет.
0: Доброе утро.
1: Сегодня рубрик у нас нету, поэтому будем веселиться, развлекаться, играть. У нас еще игры же есть.
0: Ну, это же потрясающе.
1: Это потрясающе, поэтому, друзья, мы начинаем. Напротив меня Андрей Дмитриев.
0: А рядышком Фарид Галимов.
1: Давайте начинать, поехали!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
3: ТТС.
5: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
6: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
7: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
10: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Колбаса ханская сырокопченая. Халяль 200 граммов. 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
11: Лента.
12: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
13: Парижик Артур на связи. В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
14: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
15: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-23.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
4: Кто все это повезет?
5: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
2: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Моя проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на апокалипсис.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Историческая справка.
5: 20 мая.
6: Какая кругленькая дата.
5: Да, круглый, очень даже. 20 мая, представляешь?
6: Да.
5: Но время летит. Только-только вроде весна началась. Уже 20 мая.
6: Уже лет началось.
5: Ай, ужас какой-то. Да, ну, ребята, это 140-й день года.
6: Даже так?
5: Да, есть високосный 141-й год. 141-й день,
6: точнее. А у нас сейчас нет же?
5: Нет, не високосный. 140-й день, все нормально. Ну и по традиции мы начнем историческую справку.
6: Это, подожди, 20-й день, 140-й день. Смотри, везде кругленькое.
5: Круглый, да, круглый, представляешь?
6: Какой сегодня круглый день.
5: Интересно. Ну, мы по традиции историческую справку начинаем с праздников. Давайте-ка узнаем, кто что отмечает. Поехали! Ну, сегодня, смотри, Всемирный день метрологии. Профессиональный праздник специалистов по точным измерениям.
6: Mm-hmm. Сейчас кто-то может подумать, что метрология — это те люди, которые метро изучают. Но нет. Это метрологические службы, которые там всякие киповцы, приборы. Вот это все. Я, кстати, работал целый год и месяц как раз в службе главного метролога.
5: А, серьезно?
6: Да, завода Орпродукты.
5: Да ладно.
6: Казанского.
5: Так это твой праздник получается, ты метролог?
6: Ну, Казань-Аркнитеза, короче, да.
5: Ничего себе.
6: Очень давно это было, но отчасти, да.
5: В прошлой жизни, как говорится.
6: Практически.
5: Слушай,
6: да.
5: А метрология — это с чем-то схоже с кинологами, да, тоже? Кинолог, да? Все, ну что, кино, а это нет, это же собаками человек занимается.
6: Да, совершенно другое.
5: Тоже метрология же не метро же.
6: Нет, не метро.
5: Да, Всемирный день пчел, сегодня Международный день ООН для привлечения внимания к роли опылителей. Кстати, это, блин...
6: На пчелином поздравил.
5: Да, кстати, сейчас летятся.
6: Не на одном.
5: Да пусть летят же пчелы.
6: У тебя нет аллергии?
5: Нет, а у тебя есть?
6: Нет.
5: Нет, слава богу, нет. У меня прадед пасечником даже был, представляешь?
6: А, да? Ну, у тебя в роду тогда защита, наоборот, у тебя иммунка подкачана.
5: Может быть. День Волги. Сегодня праздник посвящен защите одной из крупнейших рек Европы.
6: Это здорово вообще. Прям Волгу я люблю. А кто не любит Волгу у нас?
5: Ты что? На, вон она рядом.
6: Тут же и рыбалка, и купаться, и не знаю, просто куда поехать.
5: Все?
6: На Волгу поехали, конечно.
5: Да, вообще класс.
6: Еще и автомобиль шикарный. А может быть, это день Волги, в смысле автомобилей, или все-таки водоем?
5: Нет, именно реки.
6: Именно реки,
5: да. Угу. И по мне, так Волга втекает в Каму. Хоть обычно говорят, что Каму — Волга. По мне, нет, Волга в Каму втекает.
6: Там они.
5: Потому что я родился, да, на Каме.
6: Они борются еще между собой.
5: Да. Смотри, сегодня еще день ветеранов вооруженных сил РФ. Поздравляю.
6: Причастных поздравляем, да.
5: Всемирный день врача-травматолога. У меня друг травматолог, кстати, надо позвонить ему. Есть у меня в РКБ работает.
6: Все, надо позвонить, поздравить, получается.
5: Ильдарик, если ты нас слышишь, тебе поздравляем. Кстати, он реально травматолог, там все дела, он операции сделал, там суставы меняет.
6: У травматологов есть травматы, интересно?
5: У кого-то да есть, я думаю. Как травматолога без травмата?
6: Опять же, как метеорологи, кинологи.
5: Вот. День независимости Восточного Тимора сегодня. Не знаю, что за Тимор. Главный национальный праздник государства.
6: Может, и неправильно? Тимора?
5: Тимура,
6: может.
5: А, Тимура? Нет, ну он написан там.
6: Восточного Тимура.
5: Восточного Тимура?
6: Нет у нас. Есть такой же Восточный Тимур. Фамилия Восточная, а Тимур имя.
5: Тимур с Востока. Вполне вероятно. Сегодня такие дурацкие праздники. День ветряных вертушек. Ветряные вертушки. Это, мне кажется, что-то про Ван Дамма.
6: Но вертушки... Такие его приемы, да?
5: Ну, не, ветряные конкретно вертушки были.
6: Не только у Ван Дамма, там, знаешь, в его годы вообще популярные были такие штуки.
5: Сегодня Всемирный день мопсов.
6: Ух ты!
5: Это собаки, которые хрюкают, пердят и все такое.
6: Хорошо описал. Хорошо, что их ты не разводишь и не надо тебе их продавать. Поэтому так и описываешь, наверное.
5: Ну, одно не такие есть, реально, кстати. И что еще? И в других странах еще что у нас? Так. В США сегодня день яблок сорта «Сахарная пчела».
6: О-о-о.
5: Также сегодня там день собак-спасателей.
6: Mm-hmm.
5: В Индонезии день врача. И еще в США день сок с мякоти.
6: Да?
5: Да.
6: Ну все, день поздравляем.
5: День сбора клубники у них еще, и день цветка. Короче, миллион праздников, все в США. Ну а у нас же есть свой любимый народный календарь. Поехали! Эх! Ребятушки, сегодня 20 мая отмечается народно-христианский праздник Купальница.
6: Это что, надо, значит, купаться, что ли, идти?
5: Ну, смотри, другие названия. Нилов день и день очищения водов. Водов, да, получается. А что вообще в этот день? Главная традиция обряда. Купание лошадей. Есть на лошади?
6: Нет, лошадей нет.
5: Это центральный обычай дня. Всех рабочих коней и кобыл обязательно пригоняли к рекам или озерам, чтобы искупать. И считал, что такая вот вода придает животным сил, здоровья, выносливости на весь год.
6: Только не надо идти сейчас на пляж, ловить там людей и говорить, а вы лошади, потому что купаетесь.
5: Да-да. Также, оказывается, смотри, с утра, с раннего утра крестьяне выставляли ведра с колодезной или речной водой на улицу под солнечные лучи. К полудню вода напитывалась силой солнца. Этой теплой водой окатывали себя и детей для укрепления здоровья, защиты от болезней из глаза.
6: А я помню, еще раньше стакан с водой тоже перед телевизором ставили, он тоже там заряжался. Да.
5: Там Чумаков говорит, поставьте с вашей мазой кремы, я их заряжу. Поставьте свои аккумуляторы, я их тоже заряжу.
6: Надо вот это ведро и вот этот стакан взять и посмотреть, какая вода сильнее получилась в итоге.
5: Ты что там, Чумак этот, Кашпировский, что так не делали? А сегодня также посевные работы производились обязательно. Считал, что посаженные в этот день семена, особенно если дул правильный ветер. Правильный. Есть правильный ветер, есть неправильный ветер.
6: Нам только правильный ветер подавай.
5: Вот-вот, и вот если правильный, то вот, да, будет богатый урожай, короче. Что нельзя делать? Ссориться, ругаться, ну, по-моему, всегда.
6: Да, не
5: это
6: будем.
5: Просто не стоит. Гадать и предсказывать будущее не стоит.
6: Ай, будь как будет.
5: Да. Чужие люди не должны мыть ребенка. Интересно, маленькие те, особенно младенец, сегодня разрешал скупать только родной матери.
6: Что это такое? То есть раньше практиковалось, к чужим приносили, что ли, в другие дни?
5: Видимо, да, так что сын никому не давал.
6: Сегодня такие смотрят на календарь, ай, сегодня самой придется.
5: Это мужику больше не давай сына мыть.
6: Уж и так муж узнал, что ребенок не от него получается.
5: Да-да-да. Рукодельничать девушкам нельзя в этот день. Шитье, вязание, вышивание откладывали, так как вещи быстро приходили в негодность. И лениться нельзя. Так что давай, Андрюк, надо работать.
6: Вот тяжело только тем, кто как раз работает швеей, и лениться нельзя, получается. И шить нельзя, и лениться нельзя. Вот, что делать-то? Голову ломать. Но еще на купальницу, мне кажется, надо обязательно...
5: Купаться.
6: Купатый приготовить.
5: Или купальник надеть.
6: Купальник надеть.
5: Почему нет?
6: На свое видение.
5: Да. Ну и приметы. Если в полдень пошел сильный дождь, осень окажется теплой и сытой. Если западный или восточный ветер во время сева к хорошему и обильному урожаю. Сильный северный ветер предвещал дождливый и холодный лето. Ветра нет, вообще прекрасно. Если ласточки и стрижи летают высоко в небе, погода в ближайшие дни будет ясной и теплой. Все.
6: Ну вот, у нас все про хорошую погоду и хороший урожай.
5: Прекрасно. Пошлите, пройдемте как к хроникам событий. Та-да-та-ти-ра-та. Да, прикольно, кстати. Представляешь, сколько вот люди придумали всякой всячины, да?
6: Да, это же люди сколько живут тоже. А сколько еще будут жить, сколько еще придумают интересного. То есть.
5: И не говори. А что же происходило? Ну, начнем, как обычно, издалече. 325 год.
6: Ой, прям без тысяча, просто 325.
5: Просто 325. Давай. Формальное открытие Никейского собора. Это такой вот собор церкви, первый Никейский собор, созданный римским императором Константином Первым.
6: А я вот боюсь спросить, если там есть Никейский, есть еще рядом где-то Кейский, что ли?
5: Кейский получается, да.
6: Ты какой? Но мы туда не ходим.
5: Да, как там, это же как Харлам уже пел, помнишь там? Если есть мамонт, значит есть и папонт.
6: То же самое с мамадышским трактом. Попадышский надо
5: еще
6: построить,
5: да. Однозначно. Так, что еще? Поехали дальше. Есть один из событий там интересный? Вот.
6: 1498 год. Вот
5: нормально, кстати, давай.
6: Скаканули, ничего так.
5: О, Васко де Гама, ты про него хочешь сказать?
6: Да, да, да. Васко? Я думал, Васько на самом деле.
5: Ну, по-русски Васька. Васко де Гама.
6: Да. Васко де Гама открыл морской путь из Европы в Индию. Вот мне хотелось бы тут сказать, обогнав Африку.
5: Обогнув Африку, да.
6: Просто как будто соревнований хотелось немножко в это дело добавить, чтобы с Африкой на перегонке.
5: Португальский. Этот был у нас мореплаватель-то Васко де Гама. Mm-hmm. Васко де Гама. Так, ну ладно. 1536 год. В Новгороде отлит колокол для Новгородского Софийского собора. Вот отлили тогда колокол такой красивый. Молодцы.
6: Молодцы они, да. До сих пор, наверное, еще он как-то используется, да, по назначению.
5: Ну да, да, получается так.
6: А у меня вот еще про мореплаватели есть.
5: Давай, мореплаватели.
6: Да. Утро же все-таки. 1742 год. Русский мореплаватель и путешественник Семен Челюскин. Знаем такого, наверное. Семен Челюскин, да. Северной оконечности Евразии. Позже это место назовут мысом Челюскина.
5: А он, по-моему, до сих пор так и называется, мыс Челюскина? Вообще прекрасно.
6: Да,
5: прекрасно.
6: У нас улица Челюскина есть в авиастроительном районе.
5: Ну, да, да. Так, что еще? Тут все какие-то битвы, про битвы не хочется рассказывать.
6: Что-нибудь доброе хочется сказать?
5: Да, конечно, приятное такое.
6: Вот в 1873 году в Санкт-Петербурге показали принцип работы электричества. электрические лампы для освещения улиц.
5: Созданы русским, кстати, электромехаником Александром Ладыгиным.
6: Все-то ты знаешь, а какой?
5: А вот смотри-ка, что такое? Фирма Levi Strauss & Co. Это получается, по сути, Levi's. Видимо, да? Получила лицензию вот в этом же году, в 73-м, 1800. Получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Это официальная дата дня рождения джинсов. 1873 год, 20 мая. Прикинь, вот джинсы когда появились.
6: Это же здорово, это же такое полезное изобретение. У всех есть, может быть, даже несколько как-то пар. Но я, кстати, с годами, я что-то вот полжизни носил джинсы. А он что-то надоело спортивные. Это удобнее, кажется.
5: Триходы вообще удобнее, шорты летом еще кайфовее.
6: Я, мне кажется, для себя скоро подштанники открою, как вот единственное.
5: Ну, зимой-то мы их часто открываем.
6: Нет, ну, а это прям летом просто.
5: А, летом прям подштанники? 1875 год в Париже с 17 государствами подписана метрическая конвенция. Это, оказывается, вот тогда подписали договор, служащий для обеспечения единства метрологических стандартов, чтобы что одинаково было, метр, сантиметр.
6: Да, конечно, удобнее же так. Да. А то, представляешь, одни одним мерят, другие другие.
5: Но в Америке до сих пор же в эту фигню вот это делают.
6: А такой приходит, так, здесь аршин, значит, здесь вершок, да, и да, все
5: да,
6: там еще.
5: Да, фунты этих там идут. А 1897 год, да, Владимир Ульянов Ленин прибыл в ссылку в Шушинское. Помнишь село Шушинское?
6: Нет, я там не был.
5: Шушинское. 1900 год, открытие вторых Олимпийских игр во Франции.
6: Уже вторые даже состоялись.
5: Да, уже вторые, да. Ну и что еще? Также вот 1922 год Владимир Ильич Ленин поручил Дзержинскому подготовить план высылки за границу контрреволюционных писателей. Вот такое тоже было.
6: Да, серьезненько. Я вот до этого про тех, кто плавал, рассказывал. Сейчас про самолеты немножко. 1960 год. Начались заводские испытания спортивного реактивного самолета Як-30. А в 64 году уже, 1900, соответственно, первый полет сельскохозяйственного самолета Ан-2М состоялся.
5: Класс. Так, время совсем не остается. Давай быстренько вспомним именинников этого дня. Поехали! Так, друзья, много-много именинников. Я тут прямо отобрал. Ну, Анаре де Бальзак родился, французский вот писатель.
6: Это
5: такой
6: серьезный человек.
5: Известный чувак, да. Эмиль Берлинер родился, конструктор летательных аппаратов и общественных деятелей. Кстати, человек, который изобрел граммофон и микрофон. Вот, так что ему тоже спасибо.
6: Это получается, вот мы сейчас в него говорим, да? Ему за это спасибо?
5: По сути, он микрофон изобрел, да? Вот этот человек, вот ему так большое спасибо. Алексей Моресьев родился в этот день, это тот самый человек, кто стал прототипом к повести, ну, этот, повесть о настоящем человеке. Помнишь такой фильм? Да, тот герой Советского Союза, ну, крутой был человек.
6: Конечно. А про Федора Первого Иоанновича ты не рассказывал?
5: Нет,
6: русский царь родился в 1557 году, последний царь из династии Рюриковичей, между прочим.
5: Нормально. Алексей Андреевич Туполев родился в этот день. Те самые самолеты Ту.
6: Ну, это легенда, конечно.
5: Конструктор, да. А Роман Карцев, который, к сожалению, уже не ушел от нас в 18 году. Человек, который играл Швондера, помнишь, в «Собачьем сердце». Юморист такой, сатирик, крутой человек. А Альбано, итальянский певец, крутой такой, знаешь, который мы очень любим. У нас в России до сих пор слушают, приезжают, нет.
6: Да. Я такого даже не знаю.
5: Ну, есть такой, Лошатый Кантара, по-моему. Или, нет. Ну, короче, известный, сейчас найдем. А Джо Кокер, который тоже приезжал в Казань, кстати, выступал.
6: Я уже знаю.
5: Я на его концерте был, кстати, в московском дворце был.
6: И он на твоем концерте тоже был, мне кажется, на самом деле.
5: Певица Шер отмечает сегодня день рождения. Зовут ее Шерил Саркисян. Она армянка же. Вот она тоже. Кто еще? Алексей Гуськов, наш российский актер. Александр Дидюшко отметил бы тоже, наш российский актер, классный. Юрий Георгиевич Куценко. Гош Куценко. Он тоже отмечает сегодня день рождения. Кто еще? Баста Райм. Смотри, что. Олеся Судзиловская, певец Шура от «Шумели, не дождись». Сегодня предлагаю Шуру спеть, кстати.
6: Как вариант, да.
5: Да. Наталья Подольская, Рузиль Миникаев.
6: Да?
5: Да, на день рождения. И, кстати, Анна Пересиль.
6: Словца надаешь за то, что у него сегодня день рождения?
5: Да, и Анна Пересиль, которая, кстати, тоже играла в этом фильме, которую дочка Пересиль. Она тоже сегодня день рождения.
6: О, ну сегодня этот они отмечать будут, наверное, как-нибудь вместе.
5: Все, может? Друзья, время закончилось. Сделайте этот день таким же великим, а мы продолжаем.
4: Историческая справка.
5: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому, Андрей.
6: Это пора бы уже.
5: Да. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставить отлично. Поставят живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестации, коронации короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. У-ху! А 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ. Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
3: Реклама на БИМ-радио.
2: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
9: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+. Я ротелет!

0: Но украшение Крузе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» и ПСРФ РЗ. Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
4: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
5: Шустриков.
4: И как он?
5: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
4: Повезло.
6: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
7: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
8: А у нас, друзья, совсем скоро не игра будет, игра. И в эту игру, друзья, замечательная игра, которая называется «Семейный квест». Нам надо, чтобы дозвонился до нас какая-нибудь мама или папа с ребенком от 5 до 15 лет.
9: Да, наличие ребенка рядом обязательно.
8: Обязательно.
9: 290... игра, так скажем.
8: 292-102-8. 292-102-8.
9: Я, все, я уже жду звонка.
8: Все, вот того же кто звонит. Давай, Андрей, бери, пожалуйста, поехали.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, у вас будет переизбыток положительных эмоций, которыми нужно обязательно поделиться. Тельцы, в этот день вам будут рады везде. Наслаждайтесь. Близнецы, не торопитесь высказывать свое мнение. Сейчас время слушать и наслаждаться тем, что имеете. Раки, стихи, романтика, мелодрамы – вот что подойдет вам лучше всего этим вечером. Львы, настроение будет зависеть от обстоятельств, которые невозможно будет контролировать. Девы, пожелаем вам по-настоящему проснуться и взбодриться. Этот сезон – испытание для вашего здоровья. Весы. Представители этого знака будут необычайно доверчивы, что очень важно для счастливой личной жизни. Скорпионы. День пролетит на одном дыхании. Постарайтесь не потерять что-нибудь из-за повышенного возбуждения. Стрельцы. Разбираться нужно самостоятельно. Проявите уверенность. Козероги. Вас наверняка потянет на внешние изменения. Не сопротивляйтесь этому. Водолеи. Будет непросто прожить этот день, чтобы не натворить ошибок и удержаться от соблазнов. Рыбы, у вас появится важное дело, о чем вы узнаете совершенно случайно. И пусть вам везет во всех сферах жизни.
4: Семейный квест. Приключения в Мазапарк.
5: Спонсор проекта «Семейный квест» – приключения в Мазапарк. ООО «Успех». Каждый день по 30 мая участвуй в игре вместе с ребенком от 5 до 15 лет. Отвечай верно на вопрос и выходи в финал, который состоится 31 мая в парке аттракционов и развлечений Мазапарк. Главный приз – сертификат на семейное посещение в Мазапарк и в кафе на 3000 рублей. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партии в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк, Мазита, Гафури, 46. Сегодня победители у нас, если победят, конечно, вот парочка.
6: Куда же не победить-то обязательно?
5: Да. Первый у них такой будет подарочек. Во-первых, они выйдут в финал, выйдут однозначно, выходит в финал. Но если сегодня победят, они еще заберут замечательный сертификат в музыкальный центр Мазапарк. Так что, ребята, у нас уже есть дозвонившийся. И дозвонился до нас Булат со своим сыном. Булат, доброе утро.
7: Доброе утро, здравствуйте.
5: И у Булата сына зовут Азат, все верно?
8: Здравствуйте, меня зовут Азат.
5: Привет, Азат. Сколько тебе лет, дорогой?
8: 7 лет,
5: красавцы. Ну что, Азат и Булат, мы сегодня решили, вот мы узнали, что сегодня день рождения одной великой реки, которая у нас здесь протекает. И мы решили задать вам такой вопрос, Андрей. Если вы нам быстро в течение 10 секунд, я не знаю, сколько там, ну пусть 10 секунд, да?
6: Да.
5: Назовете 5 названий разных рек, вы заберете сертификат. Готовы?
6: Такие реки, к нам поближе которые.
5: Которые к нам поближе, постарайтесь, да. Готовы?
7: Да.
5: Итак, Булат, Азат, давайте 3, 4, 2, 1. И какие реки вы знаете? Поехали.
8: Волга.
7: Казанка.
8: Меша.
7: Кама.
8: Кама.
7: Опь.
8: Опь.
5: Опь. Браво!
6: Тут в конце получилось не просто оп, прям получилось оп и победили.
5: Оп, оп и победили. Молодцы, Булат и Азат, вы красавцы. Вы вообще 5 рек, молодцы. Вам, конечно, достается сертификат семейный в развлекательный центр Мазапарк. И вы выходите в финал, вы рады?
7: Спасибо большое, да, конечно.
5: Супер, Булат, Азат, давайте передавайте еще приветы. Давайте вы тоже их можете передать.
7: Хотим передать привет нашей маме, Лер, которая сидит на парковке и слушает нас очень внимательно.
5: О, ей тоже привет, ага.
8: И нашим друзьям Тимур и Камила.
5: Класс, класс. Тимур, Камила, тоже, мы тоже присоединяемся к приветам. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Булат и Азат, вам Андрей Дмитриевич сейчас расскажет, как забрать подарок, хорошо?
7: Хорошо.
5: Все, молодцы, с победой. Да, друзья, вот так вот. Семейный квест, очень быстро, чик-чирик, и уже все. И ребята с
6: победой. И уже в финале они.
5: И уже в финале. Класс, а мы продолжаем.
4: Семейный квест. Приключения в Мазапарк. Ура!
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
5: Очень быстрый и очень точный прогноз погоды от Андрея Дмитриева.
6: Плюс 24 в Казани уже на данный момент. Слабый дождик сегодня нам обещают с 15 до 18.00. Вообще пока солнышко. Ну вот с 11 начнут немножко облачка появляться. Опять же, с 15 до 18 есть вероятность дождя. Но опять же, не везде, не все время. По чуть-чуть, наверное. Я думаю, как-то так. Потому что
5: чуть-чуть дождя не помешает, честно говоря.
6: Да. Завтра, кстати говоря, уже не так жарко, но в целом довольно тепло, и солнышко нам обещают. Плюс 24 днем, плюс 14 ночью. В пятницу плюс 26 и плюс 16 ночью. А в субботу опять плюс 29.
5: Круто, круто. Наслаждаемся великолепной погодой. Это был прогноз погоды на волнах любимого радио. А мы продолжаем,
9: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.

0: А я думаю, сова.
1: Супер, насыщенный у нас первый час с тобой эфиром, да, и игры, чего только нету, еще и утромания скоро будет. А, но в самом начале часа, друзья, вот мы же говорили, что вот про Андрея есть песня «Привет, Андрей». Про Фарида, говорю, песен нет. И Андрей спросил, а вот у вас, ребята, знаете, какие песни с вашим именем, к примеру, да, какие-нибудь?
2: Ну да, прикольно да. же.
1: Вот Виль за грудью написал, говорит, «Доброе утро, утромены». «Эх, Виль», говорит, «Рамштайн», песня про мои имя. «Эх, Виль». Что за песня, я не могу вспомнить. Виль, слушай, а ты можешь напеть ее, голосовуху отправить? И мы послушаем и даже, наверное, может, выпустим эфир. Послушаем, кстати, друзья, если вы знаете песню про себя, ну, в смысле, с вашим именем, или хотя бы...
2: Похоже там что-то.
1: Похоже.
3: Владислав.
1: Ну, как Владислав, да, вот это из группы «Ходвей».
2: Еще вспомню про Анатолия есть песня, вот это «Только».
1: «Только», да, да.
2: Не продолжать все-таки среди середины недели, не для таких песен сейчас.
1: Кстати, песня про «Только» же, да?
2: Да, да, да, конечно.
1: Только. Ну, это все, да.
2: Ты смотри, кого вспомнил.
1: Да, не вспоминаю, да. Вот, ребята, и пиши, вернее, голосовые отправляйте, если вспомнили. Прикольно будет. Мы, может быть, сможем выпускать ваши голосовые. Но надо прям напеть. Прям «Владислав, baby, don't hurt me».
2: Все, Владислав, можете не напевать уже. Другие имена, видимо, интересно. А вот тут еще написали, у Шуфутинского есть «Натали». Тут еще интересная версия.
1: «Я купил тебе на кладбище земли».
2: Вот такая именно версия, да.
1: Жесткая, жесткая. Бабай написал «Доброе утро». Про бабайку есть, говорит, песня. Ее тут включают. Включите, пожалуйста. Это какая про бабайку?
2: Не знаю.
1: Я тоже не знаю. Ладно, Василий пишет «Доброе утро, утромены». Хорошего дня, ребят. Спасибо, продуктивно. Говорит, еще спасибо, Василий, тебе тоже. А Чулпак, кстати, Шарафутин, говорит «Доброе утро, Фарид, и привет, Андрей. Мое имя поет Ильхам Шакиров. Йылдызлар сүнде бир йылдыз калды ул Чулпан иде». О, Чулпан, а вот и помните мотив этой песни? Нам напойте нам голосовой. Будет прикольно, кстати.
2: Да, Олежка напишет «Доброе мега утро, утромен». Он тут уже с кофеечком приехал
1: Олег,
2: в торговый
1: привет.
2: Центр, который в 10 часов открывается. Что вы там будете сейчас делать в такое время?
1: А, около меги? Не знаю, что он делает. Может, машину заряжать? Там есть зарядки.
2: Ну, смотри, как красиво стаканчик сочетается с деревьями, во всяком случае. Там зеленый стаканчик кофе, зеленые елочки. Красота какая.
1: Класс. А вот, кстати, Артамонстр нам прислал фотографию, говорит, буду отмечать День Волги. И прислал фотографию автомобиля «Волга». Буду, говорит, бампер говорит, установлю, говорит, первосерийный с полуклыками. Прикольно, слушай, вообще.
2: Ну, так правильно же, у «Волги» сегодня праздник.
1: Ты
2: «Волгу»
1: посмотри,
2: надо...
1: там фотка какая классная.
2: Поздравлять.
1: Это же старенькая «Волга» вот эта. Кстати, какая модель? 21 какой там? Какая 21 была, это 20... Это какая?
2: Ой, я даже не знаю. Я сначала подумал, это копейка вообще издалека, а потом пригляделся, это реально «Волга». Ну,
1: «Волга»,
2: слушай,
1: это «Волга», «Волга».
2: Здорово.
1: Вообще. Это... Ребят, давайте вот смотрите, если у вас действительно есть какая-то песня, допустим, где пропевается ваше имя, ну или хотя бы схоже, как будто ваше имя поется, напойте нам. Вот Николай нам голосовой год прислал. Мы потом их обязательно прослушаем и самые веселые будем выпускать. Но это будет чуть позже, это будет в следующем часть, потому что у нас впереди еще утромания, мы не можем без нее. Вот, Карин что-то прислала. Так. Все, ребят, присылайте много сообщений, ждем от вас голосовух в Макс. Ну, в телегу тоже можно, да?
2: Ну, лучше все-таки первый вариант, чтобы наверняка.
1: Да, лучше в Макс, ребят. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Нам будет проще не распыляться на два мессенджера, спокойненько вас находить и так далее. Ну, а мы с Андреем продолжаем, и у нас есть кое-какая информация для вас. И информация на правах рекламы, друзья. Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто». «Тэнк Канавто». Внедорожники «Тэнк» — это мощь, характер и уверенность там, где другие останавливаются. Эффектный дизайн, высокий клиренс, полный привод. Кстати, крутая тачка, реально. Официальный дилер «Канавто» предлагает весь модельный ряд «Тэнк» на максимально выгодных условиях с сервисной поддержкой до 5 лет. Кстати, мне знакомый, представляете, купил «Тэнк 300». Mm-hmm. И как он сказал мне, никогда бы не думал, что я буду топить за китайские тачки, а себе топлю. Потому что настолько ему понравился «Тэнк». Успейте купить «Тэнк» в «Канавто» до 31 мая. Не оферта. Подробности на, друзья, tank-канавто.ру.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Global 7.

0: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46. Конфет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы.
2: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73
5: 0+.
6: Татары не знают слова «назад». Только «алга», только «вперед». С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» — лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
7: Где 40 захватывающих аттракционов?
8: В Мисти парке!
7: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
8: В Мисти парке!
9: Огромный Мисти парк! ТЦ «Мега», проспект Победы, 141.
10: Это круто!
11: И Большоричев, НА, 0+.
12: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
13: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-3924-7441.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Путевые заметки. Надо пропивать дальше. Друзья, путевые заметки. В Казань на данный момент 4 балла по данным Яндекс.Карты. Самая мощная пробка — это проспект Победы от улицы Академика Сахарова до улицы Академика Губкина. 20 минут там потратите времени. Гвардейская улица от улицы Аметьевской магистраль до улицы Аделя Кутой — 17 минут. Улица Мира от Парковой улицы до Сибирского тракта — 11 минут. Советская улица, Камчатская улица, Ударная улица от АЗС до Малой Заречной — 10 минут. Аграрная улица от улицы Космонавт до, от АЗС до Советской площади — площади 9 минут. Мосты и дамбы. Ленинская, Миллениум и 3 транспортные. 0 в обе стороны. Кировская в центр 2 и центр 0 баллов. Что там, Андрей, на карте есть? А у ДТП много как.
2: Ой. Да, 7 штук я насчитал. Я предлагаю даже не рассказывать, лучше играть идти просто.
1: Походу, да, тут прям. Ну, расскажем только про одну. На Советской площади есть ДТП, там, потому что из-за этого такая везде такой вот, скажем так, пробки во все стороны. А на проспекте есть ДТПшка. Короче, нет, слишком много, действительно. Да. Мы сейчас тут полдня будем рассказывать про эти ДТП. В следующем части расскажем. А у нас впереди, друзья, игра «Утро Мани». Поехали!
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Утро Мэны могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утро Мани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утро Мани» — ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани, деревенька. В деревеньке новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского, 16/3. Ну что ж, друзья, игра «Утро Мани» уже запустила. Андрей запустил прямую трансляцию в ВК. Всем привет, кто там нас смотрит. Как раз камера на меня наведена. В нашей группе в ВКонтакте. И сегодня к нам в гости пришел попытать удачи поиграть с нами Рамис Абдрахимов. Рамис, привет.
3: Привет.
1: Рамис пришел не один, он пришел с сыном. Его зовут, давай громко, тебя зовут?
4: Данияр.
1: Данияр, молодец. Данияр у нас первоклашка, все правильно же?
4: Да.
1: Ну как тебе, школу заканчиваешь в этом году? Получается, первый класс иметь в виду?
4: Ну да.
1: Во второй пойдешь?
4: Да.
1: В какой школе учишься?
4: 17-й.
1: 17-й. У меня была 16-я, кстати, школа. Я, ну, правда, в Чистополе, не в Казани.
2: Ну, видишь, он уже лучше дальше пошел. У него уже следующая 17-я.
1: У него 17 выше. Да.
2: Получается, лучше да. Тебя получится.
1: Да? А, Рамис, немного о себе расскажи нам. Один сын или, может, еще дети есть?
3: Двое.
1: А, двое. Прекрасно. Старший есть или младший еще?
3: Младший.
1: Ему сколько лет?
3: 5.
1: 5 лет, прекрасно. Кто болеет за вас? Мама, где у вас супруга?
3: За нас болеют 3 города.
1: Ого, давай рассказывай.
3: Казань, Петербург и Йошкар-Ола.
1: Класс. Давай,
2: серьезная поддержка у вас.
1: Серьезная поддержка, действительно. А, ну что ж, Рамис и Даниэль, у нас все очень просто. У нас, как обычно, 5 вопросов. А все разного номинала. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч. В любой момент вы можете меня остановить. Допустим, ответили на 3000. Говорить, Фарид, все, жить-то. 3000 забираем, нам 10 тысяч не надо. Ну, к примеру. Или там, не будем рисковать. Но если я вопрос уже задал, то уже никуда не деться. Все понятно?
3: Да.
1: Все понятно, у нас по традиции первый вопрос такой разминочный, очень простой. И мы начинаем. Вопрос на 100 рублей. Кстати, у нас 100-рублевки такие, Андрей, держи, вот потом подаришь. У нас такие сувенирные с печатью, да, обязательно Андрей покажет потом. Но у нас вопрос на 100 рублей. Поехали. Итак, скажите-ка мне, Рамис и Даниэр, за какой нотой следует нота фа? Их там 7 нот у нас, да? До...
3: Вот это. Ми.
1: Ми! Ну-ка, перечисли все ноты. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. 100 рублей!
0: Yeah. Утро Мани!
1: Отлично! Вот
2: еще,
1: так просто.
2: Еще бы сами ноты попали.
1: Еще и ноты попали, да? А Даниэль, а ты знал?
4: Да, знал.
1: Или
4: да?
1: Тебе, или вот сейчас узнал? Да знал, знал уж, конечно. Ладно, а давай-ка, Даниэль, сможешь на 500 рублей ответить? Я думаю, ответишь. Да, да, это точно ответишь. Давай, вопрос на 500 рублей. Поехали. Даниэль, скажи мне, какое животное съело кузнечика в песне «В траве сидел кузнечик»? В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик. Знаешь, кто его съел, кузнечика? Не помнишь?
4: Нет.
1: Ну, тут пришла там, ну, тут пришла такая вот там прожорливая брюшка и съела кузнеца, там пел в песне.
2: Ну, тот язык у нее длинный еще.
1: Ну, тот пришла.
2: Зеленая такая.
1: Прыгай, давай.
4: Лягушка.
1: Опа, пришла лягушка, прожорливая брюшка и съела кузнеца. 500 рублей, верно?
0: Утро мани.
1: Но классно. Че, молодцы. Действительно, лягушка. Прожорливая.
2: Уверенно
1: лягушка.
2: Попрыгали дальше.
1: Получается. Да. Даже я, представляешь, вспомнил стихотворение старое. Класс. Ну что, у нас впереди на 1000 рублей. Мы же идем. Не останавливаемся же. Ну, конечно. Че тормозить нам? Правильно все. Поехали. Скажите-ка мне, Рамис и Даниэр, в известном мультфильме как звали бенгальского тигра, главного врага Маугли? Помнишь, как тигра звали?
2: Вот этот злой большой тигр.
1: Злой большой тигр. У него был еще помощник такой, подхалим, шакал Табаки его звали. Шакала. Шакален Табаки, который говорил: а мы идем на север, а мы идем на север. Помнишь это?
2: А еще, мне кажется, лет 10 назад все ходили с сигнализациями, с еще таким названием.
1: Еще сигнализации. Да. Такие есть у многих на автомобилях.
2: Это уже подсказка такая.
1: Да, это мощная подсказка. Та же прям сигнализация так называется. Вот как звали этого тигра.
3: Нет, сейчас.
1: Одна из самых таких известных сигнализаций на автомобиле. Есть Старлинки. А у тебя, по-моему, как раз такая сигнализация.
3: Нет, Старлинк.
1: А есть другая, такая же известная.
3: Так.
1: Ну подумайте. Ты не смотрел мультфильм «Маугли»?
4: Нет.
1: Не смотрел?
3: Я давно смотрел.
4: Я не знаю, надеюсь, на папу.
1: Кстати, совет тебе. Вот, кстати, дом покажи.
2: Посмотрим.
1: Наш советский мультфильм «Маугли» — это шикарный мультфильм просто. Там вот и про волчью стаю, Акелло. И, собственно, вот этот враг Маугли, вот этот вот тигр мощный. У него был помощник Табаки, вот этот.
3: Шикан, что-то у меня тут крутится такое.
2: Вот, очень близко, очень близко, да.
1: Итак, я еще раз назову вопрос.
2: Он там такой главный тигр, он хан у них практически.
1: В известном мультфильме как звали бенгальского тигра, главного врага Маугли? И ваш вариант?
3: Шихкан. Блин, что-то такое.
1: Близко! Вот мы так подсказываем.
2: Вместо F надо другую букву только, да.
3: Шеркан. Вот, блин, что-то Шеркан. Шерхан.
1: Шерхан! Подумайте. Ты не смотрел мультфильм «Маугли»?
4: Нет. Нет.
1: Не смотрел?
3: Я давно смотрел.
4: Я не знаю, надеюсь, на папу.
1: Кстати, совет тебе. Вот, кстати, дом покажи.
3: Посмотрим.
1: Наш советский мультфильм «Маугли» — это шикарный мультфильм просто. Там вот и про волчью стаю, Акелло. И, собственно, вот этот враг Маугли, вот этот вот тигр мощный. У него был помощник Табаки, вот этот.
3: Шикан, что-то у меня тут крутится такое.
2: Вот очень близко, очень близко, да.
1: Итак, я еще раз назову вопрос.
2: Он там такой главный тигр, он хан у них практически.
1: В известном мультфильме как звали бенгальского тигра, главного врага Маугли? И ваш вариант?
3: Шихкан. Блин, что-то такое.
1: Близко! Вот мы так подсказываем.
2: Вместо F надо другую букву только, да.
3: Шеркан. Вот, блин, что-то Шеркан.
1: Шерхан. Долго-долго вспоминали.

0: одну другую букву только, да.
1: Шаркан.
2: Вот, блин, что-то Шаркан, Шаркан.
3: Шер? Шер?
1: Шархан.
3: Шерхан! Долго-долго вспоминали, но действительно врага Маугли звали Шерхан. Абсолютно верно, 1000 рублей.
4: Утро мании.
3: Вот, Даниэль, теперь знаю, его звали Шерхан.
2: Шерхан.
3: Я тебе советую посмотреть мультик, он очень действительно крутой.
0: Этот человеческий детеныш знал.
3: Да, этот человеческий детеныш мой. Да, мощнейший мульт. Но у нас впереди вопрос на 3000, уже никаких подсказок не будет. Вы готовы?
1: Идем.
3: Идем, конечно, идем. Ладно, вопрос на 3000 рублей. Как в Древней Руси называли воина-дружинника? Воина, запятая, дружинника.
2: Это все?
3: Да, вот такой вопрос. Как в Древней Руси называли воина-дружинника?
2: Воин-дружинник.
3: Да.
2: Рать. Борец. Ты как думаешь?
5: Я не знаю.
0: Это уже вопрос не для него, да.
3: Это точно не для него, да.
2: Воин-дружинник. Дружил, наверное, со всеми. Дружинник.
3: Как, да, как в Древней Руси называли воина-дружинника?
2: Воин-дружинник.
0: Какие варианты в голову приходят?
2: Да нет, это не может быть такой рыцарь. Но это не он. Так, рать. Ратец. Тоже нет, такого нет.
3: Вот не можем даже ни кивнуть, понятно, ни подсказать. Понятно, это вопрос уже на 3000.
0: А поэтому... как хотелось бы.
3: А так хотелось бы,
2: я
3: да.
2: Я на кирпичную стену смотрю. Так.
5: Так мысль в голову не придет.
2: Придет. Мысль отскочит так, оп.
3: От стены.
2: Да-да-да. И залетит. Так, ладно.
3: Я еще раз повторю, время у нас, к сожалению, мало, Рамис. Как в Древней Руси называли воина-дружинника? Давай, на шару любой какой-то. И вдруг попадешь.
2: Ну да.
1: Воин-дружинник, воин-рыцарь, ратец, дружинин, дружинник. Кто
5: будет?
1: Крутой.
3: Крутой?
1: Ну, кто он крутой? Он борец, он...
3: Пусть будет крутыш какой-нибудь, да?
1: Да-да, крутыш, крутыш.
3: Ну, крутыши вряд ли уж были тогда, слова такого не было, скорее всего.
1: Смелец, смолец.
3: Итак, последний окончательный вариант. Как же звали его?
1: Воин.
3: Воин. Воин! Кто ты, воин? Хорошо, я принимаю твой вариант ответа. Мы сейчас узнаем с вами, дорогие друзья, каков же правильный ответ.
4: Утро мании.
3: Если б ты знал, Рамис, как ты близко ходил.
0: Да.
1: Ратец.
3: Ну, вот видишь.
0: Вот даже сейчас очень близко.
3: Очень близко. Слово «рать» там присутствует. Смотри, в Древней Руси воина, в том числе дружинника, называли словом, которое происходит от старорусского слова «рать». Вот ты вспомнил.
1: Ну да,
3: что означало «войско» или «военный поход». А называли его... ратником.
1: Ратник надо было.
3: Я же говорю, ты очень близок был.
0: Я лучше без «с» говорить все-таки.
3: Да, да.
0: Просто ратник.
3: А мы, я сижу такой, думаю, ну неужели дойдет? Такой, давай. Такой, ратец.
0: Как хотелось в этот момент подсказать.
3: Да, подсказать очень хотелось, но не можем.
1: Но я был близко и круто, что в правильном направлении шел.
3: Абсолютно верно.
0: Причем сразу же первое слово прозвучало.
3: Да, ты сразу сказал «рать». Я такой, ну нифига, он знает «рать». Так сразу, понимаешь? Да, просто ты надо было склонить правильно. То есть надо было сказать, не «ратец», а «ратник». И был бы правильно. Но вы молодцы. Мы вас поздравляем. Вы с первого раза до 3000 даже легко и причем почти ответили на 3000. Вам достается 100 рублей, Андрей. Прошу, вручайте, коллега. Да,
0: обязательно.
3: Что там у нас?
0: Сразу написали «нас орда», а «нас»
1: «рать». Да.
0: Я специально паузу поточе сделал.
3: А «нас» «рать», да. Да, 100 рублей. Да, прямо сейчас вручаем. Там и наш автограф, и печать «Бим радио». Все красиво. Вам на память. Поздравляем. Ну и, ребят... Ну и передаю приветы. Давай, Даниэр.
0: Все, возвращай 100 рублей, сломал.
3: Давай, Даниэр, передай приветы.
5: Передаю привет всей школе 17 и моим друзьям.
3: Молодец, Рамис. И еще кому? Давай.
5: И это еще моей сестренке, у нее сегодня день рождения.
3: Сколько ей исполнилось?
5: 5. Ой.
3: Сколько?
5: 5.
3: 5 лет, как зовут сестренку? Оставь, да.
5: Милка.
3: Милка?
5: Да.
3: Милявша, наверное?
1: Нет, как шоколадка.
3: А, прям Милка зовут? Да. Поздравляю, Милка, с днем рождения. Ну, Рамис, тоже привет и быстренько.
1: Привет всем.
3: Замечательно, друзья, сегодня у нас...

0: В гостях были Рамис и Даниэр Абдрахимов. Приходите к нам еще. Вы молодцы. Мы продолжаем.
1: Утромены. Утроманят. Бим новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
3: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. По предложению Госдумы, уроки семьеведения следует внедрять уже с первого класса. Внеурочный курс «Моя семья» планируется распространить на начальную школу. Такая инициатива обусловлена запросом со стороны родителей. Министерство транспорта прорабатывает ряд изменений в сфере использования электросамокатов. В частности, планируется ввести обязательную авторизацию через портал госуслуг для аренды таких транспортных средств. Кроме того, Минтранс предлагает создать специальный реестр электросамокатов и внести соответствующие поправки в правила дорожного движения. Еще одно планируемое ограничение – разрешение на использование электросамокатов только для лиц старше 16 лет. 20 мая в России отмечается День Волги. Впервые он состоялся в 2008 году. Основная цель праздника – привлечь внимание общественности и органов власти к вопросам экологического состояния одной из ключевых рек страны. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
1: Реклама на Бим-радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
5: ДТС.
4: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузля».
6: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
11: Низкие цены.
12: Паркет плюс.
11: Широкий ассортимент.
12: Паркет плюс.
11: Кварц-винил, ламинат и паркет.
12: Паркет плюс.
11: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
13: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на «Максимилианс.ру».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограниченное, действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.

0: Ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире рубрика «Это интересно».
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мало кто знает, что если вывернуть голосы наизнанку, получатся лабутены.
0: Пошути меня, давай!
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Шоу «Утро, мэны».
5: А я думал, сова.
6: Ну что, ребяшки, пора по вашим сообщениям пробежаться. Тем более, что мы вот с Андреем же предлагали вам вспомнить песни, где поется ваше имя, или хотя бы доносит отдаленно, как будто ваше имя там.
7: Да. Да, опять же, примеры можем привести. Вот про Рому, допустим, много. Вот это вот «Я сочиняю роман», или «Рома, извини, но мне надо бежать, дела, прости, дела, дела».
6: Да, да.
7: Про романов прям много. Есть про Фарида еще, вот я вспомнил, точнее, переделал немножко.
6: Ну-ка, давай.
7: Это «Фарида, Фарида, Фарида, Фарида, Фарида». Это больше, конечно, про девушку Фариду как бы.
6: Нет, нам вот, кстати, наш слушатель прислал такую песню, называется «Группа Электрофорез», песня называется «Фарида». Мы сейчас с Андреем послушали, там, конечно, ни слова про Фариду не поется почему-то, но песня называется «Фарида».
7: А там, может быть, в конце «да-да-да-да-да, это Фарида».
6: Фарида! Может быть, но мы что-то не дослушали, короче, да. Но Виль нам же писал, что у него есть песня, не у него, а песня у Рамштайна, говорит, про него есть, и мы ее, собственно, нашли, вот она, смотри.
8: Ich will.
6: Реально. Ich
7: will. Реально.
6: Ну да.
8: Ich will.
6: Это как... Ich will. Я will.
7: Это же есть такое выражение. Ишь ты как будто.
6: Ишь ты, да, можем. Я will.
7: Что-то такое мощное сделал, прям все ходит вокруг такой. Ich will.
6: Но вообще по-немецки их это я. То есть получается я will поет.
7: А, это... Все, мы узнали, получается, кто такой Виль.
6: Все четко. Их Виль. Ладно. Вот. И что надо
8: подпринять?
6: Отлично. Алкоголь при здоровье. Но, ребята, у нас, допустим, Николай нам прислал, мы просили голосовуху прям напеть. Вот он напел.
7: Прям есть голосовуха?
6: Давай послушаем. Прям давай, давай.
9: Колян танцует лучше всех. Коляна ждет большой успех. Вот так примерно.
7: А еще это Николай.
6: Ай, Николай, Коля,
7: да, не смогу разлюбить твой лай-лай-лай.
6: Вот Николай забыл, что это песня, да. Вот есть реально прям песня, прям Николай, Николай, Коля.
7: А про Надежду песня вот эта вот.
6: Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость.
7: Эта песня опасна тем, что ее быстро так и не перестанешь петь. То видите, Фарид прям зацепился, не может остановиться.
6: Артур вспомнил песню. Артур Пирожков, вот этот, согреет теплом своих пирожков.
7: Интересное продолжение, да.
6: Ну, он написал, настает муж Рожков, вот этот. Айрат вспомнил песню «Только мы с конем». А почему? Айрат, почему?
7: Не знаю.
6: Ладно, хорошо.
7: Ну, у него есть конь, наверное, поэтому, может быть, он сразу такой и под меня подходит. Да. А про Алешку «Руки вверх» есть тоже. Вот,
6: потому что есть Алешка у тебя.
7: Там же
6: есть.
7: И Сережка сразу присутствует, да.
6: Там и Сережка,
7: там,
6: да.
7: Оптом и Алексей, и Сергей, пожалуйста, на выбор.
6: Карина, да, говорит, доброе утро. Говорит, моя, говорит, песня, да, Карина, белые кораблики. Да.
7: Белые кораблики. А там, да, Карина.
6: Карина, да?
7: Поется, да, что-то такое есть.
6: Помните, говорит, да, помним.
7: Для Михаилов можно такую ми-ми-ми-ми-ми-мишка просто.
6: А, да, кстати. Юля нам говорит: доброе утро, Бибичек, мое имя Юля, поет Савичева песня «Юля».
7: О, есть такая у нее песня, кстати, красивая песенка. Да? Да. Есть, для всех Оксан тоже вот можно придумать песню, например, такую «Оксан-на-на-на-на-на». Просто и все.
6: «Оксан-на-на-на». А, кстати, смотри, тут классно. Младшую, вот нам пишет Аф, слушай, Аф. Он говорит, младшую зовут Айла, ей 7 лет. Mm-hmm. Всегда в машине ей включаю песню «I love rock'n'roll».
7: Нормально.
6: «I love rock'n'roll». Орем, говорит, всей семьей. А, кстати, реально похоже. «I love». love rock'n'roll. To my baby. Слушай, реально похоже, да?
7: Да, а может быть, она когда-нибудь выйдет замуж за парня с фамилией рок-н-ролл и будет реально I love rock'n'roll.
6: Да. А Леся, он говорит, доброе утро. Песня есть про лилии. А я в пруду для лилии сорвал три белых лилии. Три лилии сорвал. А я в пруду для лилии.
7: Конечно, конечно, конечно. Я же каждое утро своей жене эту песню пою.
6: А тебя же на лилии что-то?
7: Нет,
6: да?
7: Она цветы любит просто.
6: Ладно, нам еще Михаил Боровков тоже присылал голосовое. Давай тоже его послушаем.
7: Давай, давай.
6: Поехали.
10: Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора
6: и огня?
10: Самая нелепая ошибка, Мишка,
6: Мишка,
10: то, что ты уходишь от меня.
6: Да, да, да, да. Я еще знаю песню, Михаил, тоже. Ну, кавер-на песня. Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка? Такой вариант.
7: У тебя да, есть богатый друг Михаил, соответственно. А я для нас, ананас, придумал еще песню.
6: Для нас?
7: Ананас! И веселый рабочий класс.
6: Ананас! Здравствуйте, девочки!
7: Не стойте в пробочках.
6: Василий вспомнил песню, конечно, ну, сам понимаешь, какую песню поет Сюткин?
7: Сюткин?
6: Конечно, Вася. Вася. Ну, это группа «Браво», конечно.
7: Знаю, такую знаю, да. А для Гульнара еще.
6: Вот так она звучала.
7: Это про Вася как раз.
6: Это про Вася, конечно. Помнишь, это старая песня? Стиляга из Москвы.
7: Конечно. Кто лучше всех играет на гитаре.
11: Когда горят огнем витрин на старых улицах Москвы, нетрудно встретить этого мужчину
6: красоты.
7: А нам Вася еще денег, что ли, сделал, чтобы так много внимания ему уделили?
6: Вася телефон карте привязан сейчас. Да не, просто песня классная. Давайте, давай песню споем.
7: Давай, давай, пару строчек.
6: Вот сейчас.
11: Спросили у любого на цветном бульваре. Та-да-дам. Всех танцует писты рок-н-ролл. И айл-рок-н-ролл. Лучше всех играет на гитаре.
7: Кто играет в рестлинг на гитаре?
6: Ответит. Каждый ответит. Ребята, давайте вместе. Конечно, Вася. Вася. Вася, ну кто его не знает?
7: Все, классно, теперь все знают, классно. Получается,
6: теперь
7: да?
6: Все знают Вася, да? Вася, все, мы тебя порадовали.
7: А я про Гульнару придумал песню.
6: Про Гульнару?
7: Да, вообще неадекватная песня.
6: Не, почему неадекватная?
7: Потому что там просто Гульнар Америка. Все, никакой логики.
6: Где не был никогда я. Так, ну еще я вижу, голосовые пришли некоторые. Мы их сейчас прослушаем, да. Сами понимаете, не можем сразу так сходу так.
7: Да, да, да. Так, вот еще пишут песня «Стрелки», такого, как Путин.
6: А-а-а.
7: Ну, это так, фамилия же уже.
6: Такого, как Путин, мы боимся.
7: Смотри, вот сразу прям серьезную тематику задала нам.
6: И не говори. Анастасия вспомнила песню Антонова «Анастасия».
7: Анастасия.
6: А, кстати,
7: я пытался.
6: А у Лев, помнишь, была песня? Натали.
7: А мы уже что, Путинскому ее приписали?
6: А нет, это Лев спел.
7: Да?
6: Да.
7: Походу, они оба и пели. В одну женщину влюбились, возможно.
6: Нет, это Левская песня, молодой Лев там
7: еще. А как же вот это еще? Наташа, Наташа, ты мое сердце и душа.
6: Нет, а Шуфутинская была Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
7: Да, кстати говоря, тоже подходит.
6: Так, Айрат писал, говорит, доброе утро, сочинили как-то частушку про друга. Ох, Марат, Марат, Марат, шаг вперед, два назад. Ничего себе, Марат, самоходный аппарат. Шикарно. Ладно, ребят, мы еще вернемся к вашим сообщениям, их много, мы продолжаем.
4: Доброе утро!
12: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: Спонсор утреннего шоу «Утро Мэни» ООО «МБ Канавто». «Тэнк Канавто». Внедорожники «Тэнк» — это мощь, характер и уверенность там, где другие останавливаются. Эффектный дизайн, высокий клиренс, полный привод. Официальный дилер «Канавто» предлагает весь модельный ряд «Тэнк» на максимально выгодных условиях с сервисной поддержкой до 5 лет. Успейте купить «Тэнк» в «Канавто» до 31 мая. Не оферта, а подробности на tank-kanavto.ru.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: А вы думаете, что знаете «Отелло»? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием. 12+.
4: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
8: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
9: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
10: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
11: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
12: 211-00-73. 0+.
13: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
14: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
15: Ну, а ты?
14: А я ему: стоп, не будем торопить события.
16: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
14: Так о чем мы?
16: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
17: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Ман Марс» в ТЦ «Паркхаус».
18: Семейный шопинг стал проще с «Марс-авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи. От малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Марс-авеню в ТЦ «Паркхаус» на Имашева, 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова, 28, и готовьтесь к открытию в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской, 27.
19: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
20: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
21: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.

0: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: 2 миллиона сообщений пришло, даже слушателей по этой теме, про песни с именами какими-то там, даже если даже просто слышно их. Вот Марат пишет: Гуфгард и Каспийский груз, у них была песня «Все за $1». Вот, на телефон, если проблема, набирай, мы с Маратиком подкатим, все уладим.
2: Ну, вот, про Маратика. Хорошая песня, да. Маратик решал. Получается, группа «Синяя птица», вот вспомнили. Юля, не выпадет снег в июле. Ну, возможно, мотив там другой есть, сейчас не знаю. Вот. Если бы Юля напела, прислала, кстати, Юля, то было бы здорово.
1: Да, нам очень прислали. С добрым утром. Хоть песни и не про мое имя, но она тоже постоянно играет у вас иностранная. Девушка поет с похожими словами. Володя, да чего ж ты? Это же песня. Да,
2: ну, про Владимира есть такая еще. Я так ждала тебя, Вова, вот это.
1: Я так ждала тебя, Вова, точно. «Синяя птица», да, действительно. «Витя, надо выйти», песня, понимаешь?
2: Да. Yeah, такая, да, довольно популярная, сколько лет уже? Так. Лет 5-10 прошло с ее популярности-то.
1: Да. Ну, это опять вспомнили про «Я люблю тебя», Сергей Краски.
2: Uh-huh.
1: «Я люблю тебя, Тима».
2: Знаете, как Фарид неловко произносил вот это «Я люблю тебя, Дим». Тяжело. Про любого мужчине петь.
1: Я не такой. Рамиль вспомнил песню «Залика», «Алена даст». Так песня вообще же тормоежит. Это «Алён даст».
2: Шикарный проигрыш получился. Тебе немножко такой.
1: Вспомнили песню «Кукла Маша».
2: «Кукла Саша» там еще. Просто да. Дети стали старше.
1: Як 40,
2: длинное имя просто.
1: Як 40 Мишка. Что за Як 40 Мишка? Не знаю.
2: Не знаю даже. О, вспомнили, смотри, «Мама Люба, давай», говорят,
1: да,
2: тоже еще.
1: «Мама Люба, да». Сначала была Любочка.
3: Синенькая Любочка.
2: Ну там про любовь вообще. Любовь Любочка похожая на сон.
1: Да, кстати, тоже, да.
2: Подходящая, да.
1: А, Вероника Чика, она Вероника пишет.
2: Да. Вот это еще тоже. Юра, я такая дура, что в тебя влюбилась.
1: А, да, была такая песня. Доброе утро, черные глаза, я только о тебе мечтаю. Черные глаза, я только о тебе мечтаю.
2: А мне вот это очень понравилось. Ты морячка, я Марат.
1: Ты Марат. Классно. А вон Анатолий вспомнил песню. У Скутера есть песня про Фаю. Ну, Фаю. Фая! Ну, есть песенка про Валеру.
2: Валера! Любовь, надежда и Вера.
1: Иванушки, наши куклы. Вспомнили мы уже, да, Шамыча. Доброе утро, хороший эфир, настроение позитив. У меня Шамыч, Кировский. Шамыч, привет. А вот про Игоря совсем песен нет. Обидно, говорит Игорь.
2: Про Игоря нет песни?
1: Да, он говорит. А у нас, кстати, слушали один, смотри, мы же не послушали.
2: Вспомнил. А как же это? Игорьки, вкус твоей любви. Про Игоря же песня.
1: Ничего себе. А вот смотри, кстати, песню нам прислала Адель. Я такую песню никогда не слышал. Поехали. Вот его голосовое, смотри.
2: Давай.
4: Доброе утро. А есть еще такая песня про Эльвиру. Эльвира, звали все тебя. Эльвира, ты любовь моя.
2: Теперь есть такая песня, теперь даже если не существовала, песня, да, то теперь появилась. А я вот еще вспомнил песню про Гарри, есть это. Гарри, моя звезда. Там ударение просто чуть-чуть иначе поставлено в целом.
1: Кстати, у нас Рамис же тоже вспомнил песню классную, но она, к сожалению, уже иноагентская, не можем ее спеть. Но похоже было, да, реально же.
2: Вот догадывайтесь, что за песня тогда.
1: А я назвал ее вторую дочку Аишей. Вот муж говорил, что как в песне. Я говорю, конечно, уже и песни есть, а старшая Риана. Ну, кстати, да, Аиша есть. Аиша, экодемуа.
2: У тебя рок-версия получилась, да. Какая-то прям. Смотри, Валера, барабан забыл сразу, Фарид.
1: Валера. В субботу Валера был юбилей, 50 лет, орали эту песню весь вечер. Это классно.
2: Да, тоже вспомнили. Привет, Андрей. С днем рождения, Вика, вспомнили. Вот это.
1: А, да, с днем рождения, Вика.
2: Там,
1: да,
2: мне кажется, в те года эту песню переделывали на все дни рождения и просто меняли в конце с днем рождения Вика на с днем рождения Фарид и так далее, соответственно.
1: Ребята, вот какой-нибудь голосовой пришлите, напойте. Вот мне, нам интересно, знаете, вот песни, которые, вот, кажется, вот как песня Ходой. Там поется «What is love», а нам слышится Владислав. Да, Владислав! Maybe not hurt me. Вот так вот, напойте нам голосовые, если вдруг у вас есть какая-то версия. А мы будем вот, в прямой эфире ставить.
2: Еще вот вспомнили песню «Ева, я любила тебя».
1: О, да, про Еву, кстати.
2: Владимирский централ, про Владимира вспомнили.
1: Анатолий, ты от скуки, ты от боли. Анатолий. Ладно, ребят, мы сейчас еще вернемся к этим сообщениям. Впереди у нас есть еще ведь прогноз погоды, надо посмотреть, что на улице творится.
2: Конечно.
1: Жаришка, да?
2: Сейчас расскажем.
1: Поехали.
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Давай расскажем про погоду. Вот я обновляю Яндекс.Погоду и смотри, 26 показывает уже.
2: 26, у меня тоже показывает 26. Давай я еще раз обновлю, чтобы мне чуть свежее, чем у тебя было. Блин, все так же 26 осталось.
1: Прикинь, каждое обновление градус прибавляется.
2: А давай сравнивать погоду. У тебя какая? У меня вот слабый дождик с 14 до 17 обещают.
1: У меня даже обращается 2 капли, вероятность 30%.
2: 30%?
1: До 16 у меня обновляется.
2: Это же опять магия чисел, смотри, 30% вероятность, еще и плюс 30 нам обещают сегодня днем. Ну, в виде максимума.
1: Магия?
2: Да.
1: 20 мая.
2: Да.
1: 140-й день года.
2: Смотри-ка, что Zero нас сегодня преследует прям.
1: Да,
2: это намек, если вы сегодня что-то хотели там вечерочком, то нулевка только, значит.
1: Месяц только пятый.
2: Месяц пятый. Ну, тоже кругленький что-то, тоже такой серединочка, с другой стороны, тоже юбилейный.
1: Тоже верно.
2: Смотри, если бы мы с тобой алкаши были, мы бы уже давно придумали повод, получается, да? Алкоголь вредит здоровью.
1: Нам на самом деле ничего не стоит по поводу найти никогда.
2: Плюс 24 обещают завтра и солнечно. Плюс 26 в пятницу, также без осадков. В субботу тоже есть вероятность небольших осадков, так же, как сегодня. Там плюс 29 обещают даже нам в субботу.
1: Шикарно.
2: Во вторник плюс 22 и солнышко. Понедельник плюс 24. А вот со вторника нам обещают довольно дождливую погоду. Давай немножко в этот мрак тоже зайдем, так сказать.
1: Давай, давай.
2: Вот там 3 капельки во вторник, 2 капельки в среду, 3 капельки в четверг. 5 капелек в пятницу. Ну, я просто для красоты 5 капелек сказал, там 2 на самом деле.
1: Ты мне, кажется, какую-то графику Ролга просто рассказал сейчас.
2: А, я не туда смотрел, про погоду надо было, что ли?
1: 3 капельки, 4, 2 капельки.
2: Тогда про осадки не будем.
1: Да, не будем.
2: Осадки не мороси.
1: Да, не мороси, не сильно. Давай лучше мы с тобой перейдем к выборам.
2: Давай.
1: Да, поехали.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Музыкальные выборы.
1: Да, ребяточки, музыкальные выборы. Мы сейчас будем слушать новинку музыкальную. Кстати, музыкальная новинка от ребят, которые из Казани. Ну, как бы они сами не из Казани. Вообще, насколько я помню, из Донбасса, но они живут в Казани.
2: А, все, я сразу понял, о ком ты.
1: Эти, да, бро. Вот это, ребята, да, бро. Они были на студии, кстати. А были и они, и их папа был. Я, кстати, тоже познакомился с их папой. Недавно с ним виделся на концерте. Кстати, пошли на концерт Фомина, и там добро было на концерте.
2: Нормально так, смотри как.
1: Да, и мы с ними пообщались.
2: За двумя зайцами успели, получается.
1: Да, да, получается, да, увидели тех и тех. И родители, они с мамой и с папой пришли на концерт Мити, прикинь.
2: Нормально.
1: Ну, круто было, да. У них вышла песня, называется «Море, привет».
2: Ой, как актуально. Лето, море.
1: Лето, море, красота. Друзья, мы эти песенки же в ВК же размещаем, насколько я помню.
2: Да, да.
1: Голосуйте, друзья, добавляйте в плейлист. И вполне вероятно, эта песня потом будет звучать на нашей радиостанции, как говорится, чаще.
2: Ну, вот от ваших реакций в том числе это может зависеть.
1: Да, как без этого никак. Обязательно ваши реакции нужны, друзья. Песня такая достаточно продолжительная, группа «Добро», это два брата, вы их знаете прекрасно, они в Казани жили, даже первый клип у них снимался на квартале.
2: Ого, ну тогда «Бро, включай добро».
1: Давай, «Бро, включай добро», давайте, давайте слушать, поехали. О!
2: Такая соля, как будто киношная солякой такая немножко.
1: Да-да-да.
5: Я размышляла вечно.
2: А здесь уже «Добро».
1: Это

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Все. Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741.
3: Низкие цены.
4: «Паркет Плюс».
3: Широкий ассортимент.
4: «Паркет Плюс».
3: Кварц-винил, ламинат и паркет.
4: Паркет Плюс.
3: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварцвинил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
5: Распродажа «Алютех».
6: Это стел, это стел.
5: Ты нацелен на успех.
6: Это стел, это стел.
5: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5174-174.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
2: В Мисти парке!
3: Где фиджитал-арена? Скалодромы, батуты и скоростные горки?
2: В Мисти парке!
4: Огромный Мисти парк. ТЦ «Мега». Проспект Победы, 141.
5: Это круто!
6: ИП «Жулич».

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарс-дом». Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
5: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, три матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
6: Кто все это повезет?
7: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 293-91.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
9: Итак, друзья, впереди у нас игра «Слово за слово». Нам надо двоих участников, парня и девушку. Андрей, ты на телефоне же?
10: Конечно, все, слезаю с него.
9: 292-1028, звоните, парень, девушка, слезай, давай, принимай звонки.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: И снова, друзья, о ситуациях на казахских дорогах. На один балл стало больше. Было 4, стало 5.
2: И должно было быть меньше, наоборот.
1: Стало больше пока, да. Самая большая пробка — это Гвардейская улица от улицы Амельской магистрали до улицы Аделя Кутея. Но всего лишь 13 минут, не так много. Проспект Победы от Оренбургского тракта до улицы Юлиуса Фучика по трассе 12 минут. Улица Юлиуса Фучика от остановки магазин Майский до проспекта Победы 10 минут. Оренбургский тракт, проспект Универсиады от Фермского шоссе до улицы Амельской магистрали 10 минут. И улица Петра Витра от проспекта Фатеха Амиркана до улицы Дементьева 9 минут. Мосты и дамбы, Ленинская и Миллениум 0. В обе стороны Кировская дамба в центре 4, из центра 2. 3 из транспорта в центр, 5 из центра 0 баллов. Открываем карту, видим ДТП сразу же.
2: Я 4 штуки насчитал.
1: На Аграрной улице, во-первых, если ехать в сторону Советской площади, пожалуйста, правый ряд, газель сломанная стоит, не это. Там почему-то пробка до этой газели, и дальше на Советской площади пробка почему-то. А на Советской вроде ничего и нет там. Так, что еще? Где еще ДТП?
2: С Оренбургского тракта, если на проспект Победы съезжать, то здесь тоже есть отметочка у ДТП. Вот съезд весь красный, в левом ряду это все. Но это вот, видимо, все-таки на съезде получается.
1: Амельская магистраль, вот если вот вы говорите, под Гвардейскую уже проехали, двигаетесь в сторону Роторной, друзья, вот там в правом ряду ДТП. Вот тоже пробка потом, она длится прямо, ну, аж вот до низу практически. И тут же внизу тоже ДТП. Это у нас что? Правый ряд ДТП, это у нас проспект Универсиады.
2: Нашел, обнаружил.
1: Да. Так, еще где-то было.
2: Я больше не видел, да.
1: На
2: Петра Виктора вот есть задержки, тут ремонт дороги, значок установлен. Левый ряд, средний ряд.
1: Соблюдайте правила дорожного движения. У нас впереди игра «Слово за слово».
3: Путевые заметки на БИМ-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
1: Спонсор игры «Слово за слово» — магазин одежды «Марс Авеню» в торговом центре «Паркхаус» ООО «Ман Марс». «Марс Авеню» — любимый семейный магазин в Казани. Качественная, комфортная и стильная одежда для малышей и взрослых, размеры до 58-го. Создайте гармоничный модный family look для всей семьи. Тепло, уют и забота в каждом наряде. Огромная коллекция мужской и женской обуви и сумок. Наши адреса: торговый центр «Паркхаус» Ямашева 46/33, торговый центр «Моки» Кулахметова 28. И готовьтесь к открытию в торговом центре «Ленинградская, 27». Заходите в «Марс Авеню», стиль для всей семьи. Ну а сегодня, дорогие друзья, победитель игры «Слово за слово» у нас получится подарочный сертификат в магазин одежды «Марс Авеню» на 1000 рублей.
2: И это классный подарок.
1: Это классно.
2: Тем более к лету тут обновить гардеробчик. Самое то.
1: Абсолютно верно. У нас же первый дозвонился кто? Оля же?
2: Оля.
1: Оля, доброе утро.
2: О-ля-ля.
4: Доброе утро.
1: Оля-ля, здравствуйте, как у вас дела?
4: Прекрасно.
1: Кстати,
4: еду на работу.
1: Кстати, у группы «Волги-Волги» есть песня «Оля». «Оля, оля-ля, зацветают тополя». Помнишь эту песню?
2: Да, мы сегодня вспоминаем песни просто времена и вот похожие
1: да.
2: песни.
1: Так, Оля вам будет сегодня противостоять Шамиль. Шамиль, привет.
5: Доброе утро, всем привет.
1: Шамиль, вы чем заняты?
5: На работе.
1: Прекрасно. Песню про Шамиль не знаем.
2: Я тоже пока не придумал про Шамиля песню.
1: Мы придумаем что-нибудь. Итак, друзья, Оля и Шамиль, вы будете называть слова. У вас будет всего лишь одна минута. Мы решили, что сегодня вы будете называть летнюю одежду.
2: Ну да.
1: Летнюю, не надо там на последнюю букву, как в города. Просто любую летнюю одежду, любую, мужскую, женскую. Просто, но главное — летнюю. То есть пуховик не подходит с шубой.
2: А может как-то, я не знаю, поделимся: дама там женскую одежду, мужчина мужскую одежду. Или
1: заморочимся.
2: Все подряд.
1: Не
2: все
1: надо.
2: Без заморочек. Любую одежду.
1: Вам все понятно, ребят?
5: Да.
1: Оля, вы были первые, вот звонили первые, потом вы называете слово первый. Итак, 3, 2, 1, я запускаю таймер. Оля говорит...
4: Футболка.
1: Футболка.
5: Бейсболка.
1: Бейсболка.
4: Майка.
1: Супер.
5: Футболка.
1: Было.
5: Было?
1: Было.
5: Шорты.
1: Да.
4: Топ.
1: Топ, отлично.
5: Купальные трусы.
1: О, класс.
4: Юбка.
1: Ага.
5: Юбка, сланцы.
1: Сланцы.
4: Бриджи.
1: Супер.
5: Штаны.
1: Про штаны.
4: Лосины.
1: Лосины, хорошо.
5: Так, лосины. Очки солнечные подходят?
1: Подходят.
4: Платье.
1: Платье, класс.
5: Юбка.
1: Юбка.
2: Было. Уже юбка.
1: Юбка была.
4: Боди.
1: Юбка была, Шамиль.
5: Босоножки.
1: Босоножки. Потом сказала. Боди. Дальше, Шамиль.
5: Так.
1: 15 секунд.
5: Купальник.
1: Купальник.
4: Бикини.
1: О, супер.
5: Рубашка.
1: Рубашка.
4: Брюки.
1: Брюки было, по-моему.
2: Штаны были.
1: Да, ба. Что еще раз?
4: Велосипедки.
2: Велосипедки.
1: Велосипедки! И прямо так аж... Она прямо сказала велосипедки. И мы с Андреем только можем констатировать факт, что побеждает у нас Оля!
6: Поздравляем!
4: Ура!
1: Да, вот чуть-чуть прямо Шамиль не успел, но ничего страшного. Зато, Шамиль, можешь прямо сейчас передать приветы.
5: Передаю привет всей Казани, всем сотрудникам деловых линий. Всем хорошего дня.
1: Супер,
5: спасибо,
1: супер.
5: За игру.
1: Шамиль, спасибо. Звони нам еще, ты не выиграл, поэтому можешь дозвониться. Попробуй завтра дозвониться и выиграй подарок. Все, пока, спасибо. Хорошего дня. Отлично, молодец.
5: До свидания.
1: До свидания. Ну что ж, Оля, победный клич. Е-хоу!
4: Ура!
1: Ура!
2: Такой тоже подойдет. Но вообще, я чувствовал сразу, что Оля прям лидерство взяла, прям такая.
1: Она четко.
2: У нее там наперед уже варианты. Шамиль еще не сказал, у Оля уже следующее произнесло.
1: Она сверху накидывает его, да. Оля, вам достается подарочный сертификат в магазин одежды «Марс Авеню» на 1000 рублей. Андрей Дмитриев вам расскажет вне эфира, как забрать этот сертификат. Но и прямо сейчас у вас тоже есть возможность передать привет в прямом эфире.
4: Передаю привет всей Казани, компании «Синергетик». Всем хорошего дня, солнечного, теплого настроения.
1: Великолепно, великолепно. Оленька, не клади трубку, хорошо?
4: Хорошо.
1: Замечательно, друзья. Ну что ж, вот так вот. Дозвонился, да?
2: Главное, вовремя это сделать.
1: Просто размотала Шамиля просто очень быстро.
2: Ну, Шамиль, может, по магазинам не ходит так активно просто.
1: А может, он просто как мужчина поддался? Прекрасный Оленька.
2: Все может быть.
1: Вполне вероятно. Вполне вероятно. А, да, дорогие друзья, это шоу «Трамвай», Андрей Дмитриев, Фарид Галимов. Кстати, у нас остается уже... Не остается, а уже скоро снова час зайдем с тобой.
2: Это же прекрасно.
1: Это прекрасно.
2: Новый час, новые возможности.
1: Вот. Да, yes, sir. Ну что, друзья, мы продолжаем. Это была игра «Слово за слово». У нас целая куча ваших сообщений, которые мы прочитаем буквально вот совсем скоро. Продолжаем. Поехали.
2: Доброе утро.
3: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России прозвучала инициатива о снижении возраста вступления в...
1: Вот! Да, yes, sir! Ну что, друзья, мы продолжаем. Это была игра «Слово за слово». У нас целая куча ваших сообщений, которые мы прочитаем буквально вот совсем скоро. Продолжаем. Поехали.
2: Доброе утро.
3: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России прозвучала инициатива о снижении возраста вступления в брак. Предложение появилось...

0: Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России прозвучала инициатива о снижении возраста вступления в брак. Предложение появилось как реакция на идею повысить возрастную планку молодежи до 39 лет. Цель инициативы – способствовать улучшению демографической ситуации в стране. В Казани стартовала масштабная реставрация Кремля, на которую выделят около 800 миллионов рублей. В рамках работ специалисты укрепят фундамент и гидроизоляцию, а также займутся восстановлением кирпичных арок и боевых печур. Работы затронут 4 исторических участка, возведенных в 18-19 веках. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер» в Сан-Ремо. Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий – Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20 часов, в ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто», «ТНК Канавто». Ты видел автомобиль «ТНК»?
2: Конечно, видел. Да,
1: класс.
2: Я даже катался на них.
1: А, да, класс. Внедорожники «ТНК» — это мощь, характер и уверенность там, где другие останавливаются. Эффектный дизайн, высокий клиренс, полный привод. Официальный дилер «Канавто» предлагает весь модельный ряд «ТНК» на максимально выгодных условиях с сервисной поддержкой, прикинь, до 5 лет. Это же круто. Успейте
2: Конечно.
1: Купить «ТНК» в «Канавто» до 31 мая. Не оферта. Подробнее tank-kanavto.ru.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Низкие цены.
2: Паркет Плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет Плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет Плюс.
1: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Ман Марс» в ТЦ «Паркхаус».
4: Семейный шопинг стал проще с «Марс-авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс-авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева, 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова, 28, и готовьтесь к открытию в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской, 27.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
7: 0+.
8: Position number one.
9: Beam Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Beam Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление. Из лаборатории генного моделирования сбежала собака. Откликается на кличку «Доцент Наумов». Особых примет нет. Выглядит как обычный голубь.
0: Сути меня! Давай!
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Шоу «Утро мэны».
5: А я думал, сова.
6: Ну все, надо закрывать тему уже, вот это имена в песнях. Ну, остаток вот прочитай быстренько. Вот.
7: Давай, давай.
6: Руслан вспомнил какую-то певца по имени Мака Межи... девушку Мака Межиева с песней «Руслан».
7: Mm-hmm.
6: Я даже не знал.
7: Ну, может быть, есть такая, да.
6: Алену Апину вспомнили. Помнишь, Ксюш?
7: Ой, точно, как мы ее сразу-то не вспомнили. Ксюша, юбочка из плюша.
6: Да. Я люблю тебя, Дима, это то, что я напевал тоже.
7: Да, ты так много раз сегодня к Диме с любовью
6: не обратился. Не надо.
7: Тебе еще в конце остается «Димон!»
6: Вот. О, выходил на берег Катюш, вспомнил, Айрат.
7: Вот, тоже классная песня, да.
6: А мне в детстве казалось, что выходил на берег Катюш, это вот Катюш, который в ракетную установку выезжал на берег Катюш.
7: У каждого свои ассоциации, видишь, да? Викторию Дайнеко, Лейла вспомнили, Джак Алип, Лейла тоже вспомнили. Фирас Шатохин, Валентина.
6: Да, это Альберт любимая песня же.
7: Да, да, да.
6: Валентина, Валентина. Женька, группа Дюна.
7: А там Женька есть песня прям
6: не
7: такая?
6: Не знаю, я что-то же не знаю, да. Привет, еще Рамоне вспомнил. Привет, мистер Кредо, про Вику.
7: А Волга-Волга, Ира,
6: Рай-Рура.
7: Не вспомнили, что ли, мы даже?
6: Вот, Ира, Рай-Рура мы не вспомнили. Оля вспомнили, кстати, вот это.
7: А знаешь. Вот Ирина тоже сразу про Иру вспомнила.
6: Доброе утро, Андрей Кайфарит. Андрюша, про мою песню сочини, пожалуйста, про Эльмиру.
7: Эльмиру?
6: Про тебя, да.
7: О, надо подумать здесь.
6: Эльмира, рай-ру-ра. Эльмира.
7: Здесь не заморачивайся.
6: Рай-ру-ра, что заморачивайся? Нет?
7: Все, других вариантов пока нет в любом случае.
6: Вася Василек, Балаган Лимит, так раз тоже пел.
7: Да, помню такую.
6: Так, опять Алена Дас вспомнили. Вика Виктория, опять мистер Крен вспомнили. Так, песня
7: Анатолий, Анатолий, ты от скуки, ты от боли.
6: Песня «Я не Рафаэльщик», это есть, оказывается. О, доброе утро. Песня есть не только про меня, но и про фамилию. Кабаева Алина исполняет группа «Игра слов».
7: Mm-hmm.
6: О, нифига себе, прям это такое.
7: Такое тоже есть, да?
6: Доброе утро, песня Владислав, она же и Борислав, оказывается.
7: А, да?
6: То есть не только Владислав, а Борислав.
7: Там тогда просто еще Слав можно оставить, просто не пропивать
6: ну,
7: начало.
6: Ну да. Да, тут еще Юля что-то напела, давай послушай, что она нам спела, давай-ка.
8: У Светки Соколовой день рождения. Ей сегодня 30 лет.
6: Вот.
7: А здесь еще совпадение с фамилией, может быть, представляешь, что-то прям...
6: Да, прикинь, ты это Света Соколова, у тебя еще и песня такая.
7: А я смотри, я, Фарид, еще одну песню про себя вспомнил. 2-0 буду вести сейчас. Смотри.
6: Давай.
7: Андрейка Батарейка.
6: А, так, кстати, да. Чита Грита, Чита Маргарита, вспомнили? Чита. А вообще песня Маргарита мы забыли с тобой.
7: Маргарита!
6: Это девушка с телом джигита.
7: А, у меня другая версия в голове была.
6: Бесполезно,
7: еще
6: же,
7: хуже, поэтому
6: бесполезно,
7: я не спою.
6: Все же побрита.
7: Да, опять же, другая.
6: Доброе
7: утро. Вот ты думай после этого сочинять песни про имена или нет?
6: Про Альбину, говорит, дневная песня.
7: Про Альбину нет?
6: Да, да.
7: Тоже надо придумать. Надо придумать.
6: Смотри, какую песню придумали. Пьяный Винни-Пух, январь, дубак.
7: Имени здесь нет, конечно, но ладно.
6: Да, ну ладно, что. Там нашли песню про Айнура. Айнур 2014, какая-то Диана поет.
7: Да?
6: Или наоборот, я не знаю.
7: Может быть, есть такая. Так, вот еще Владимирский Централ вспомнили, значит, а про роз, миллион алых роз там и так далее. Там да, вообще тоже про розы, да, много, да, песен, на самом деле.
6: А вот еще, ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море. Японский автор. Ты на суше, я на море.
7: Да-да-да.
6: Ой, все, ребят, хватит. Действительно, спасибо. Сообщения классные. Реально вспомнили много песен про... песен, где есть имена, и это круто. Реально круто, да?
7: Да, да. Надеюсь, никого не обидели, все вспомнили. Тут, на самом деле, миллион сообщений еще продолжает прилетать.
6: Да, нашли песню про Альбину, но там с матом не можем. Ой, ладно, все, хватит, хватит. Все, ты хватит, ребят, что все продолжает присылать, смотри, что. Тут уже не остановить. Про Натали вспомнили, у Тали, моя печаль, Натали.
7: Вот опять мы написали про Толику, то, что это Олика, спит. Рюмка и все.
6: А спит-спит, Оля, с кем попала, вот как песня, я даже не знаю, что такое. А можно ли заказать поздравление на сегодня? Конечно, можно, друзья, с 20.00. Все, ребят, хватит. Ну что ж, мы продолжаем. И у нас тут нашли одну тему, потом мы ее обсудим, кстати. Предложил глава Вахитского района, оказывается, переименовать пляж «Локомотив» в пляж «Ак Барс».
7: Я даже догадываюсь, с какими событиями это связано.
6: Поговорим об этом чуть позже, да.
4: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Так вот, друзья, Альберт Саликов, глава администрации Вакитского и Приволжского районов, выступил с идеей переименовать пляж «Локомотив» в «Акбарс». Потому что что? Потому что мы болеем за «Акбарс».
2: Ну и как-то неловко, представляешь, вот идут болельщики «Акбарс» такие, дайте мы позагораем на пляже. На каком на пляже? На «Локомотиве».
1: Ну да.
2: И что ж это такое будет-то тогда?
1: Не знаю.
2: Надо менять. Тогда нам там вместо песка еще, может быть, я не знаю, ледовую арену сделать какую-нибудь там. Нет, заморозить немножко.
1: Просто у нас же, видишь, как бы это же «Локомотив», потому что там же вокзал железнодорожный, поэтому
2: ну, да.
1: «Локомотив», да.
2: Логика тоже есть, конечно. С другой стороны, да. Хоккейный клуб-то у нас не «Локомотив», у нас «Акбарс».
1: Да, и я думаю, ничего страшного не будет, если будет называться пляж «Акбарс».
2: Ну, настолько обидно, не понимаешь, не прижилось сердце поражение просто от «Локомотива», поэтому сразу переименовать.
1: Да, вчера, конечно, игра была, я прям посидел, посмотрел, но, к сожалению, прям что-то наших вчера прям этот, хорошо там.
2: Тогда надо, смотри, еще и молоко тоже переименовать.
1: 3-2 в серии, да, получается?
2: «Ма-Акбарс», там, я не знаю, ну, там «Локо» просто идет из этого.
1: А, «Мо-Локо», да-да.
2: Все, где есть «Локо».
1: «Мо-Барс».
2: Да, что-нибудь такое получится.
1: Как вариант. Ну, пляж, кстати, почему бы не переименовать? Переименовать, кстати, как думаешь?
2: В «Акбарс»?
1: Да.
2: Ну, не будем ли мы потом путаться у нас там, я не знаю, где-нибудь, я не знаю, там, МЦ «Акбарс» там раньше вот было,
1: а
2: да,
1: у
2: допустим,
1: нас...
2: «Акбарс-арена».
1: У нас все «Акбарс» вообще в Казани, у нас и банк есть, и у нас и команды есть, и «Акбарс» хоккейная команда.
2: У нас есть, даже мальчишка есть по имени «Акбарс».
1: Есть «Динамо» «Акбарс» волейбольный клуб, есть «Акбарс» «Динамо» хоккей на траве, то есть «Акбарс» «Динамо» наоборот.
2: Ну,
1: представляешь?
2: Ну.
1: Есть еще большая компания, тоже «Акбарс» называется, вообще, которая не относится.
2: Ну, там их вообще много всяких,
1: да,
2: и строительных,
1: да.
2: и экономических, так скажем, сфер деятельности. Так что, ну, это популярное. Но, с другой стороны, это же символ нашей республики,
1: да.
2: «Акбарс».
1: Ну да, с одной стороны.
2: Крылатый барс же как раз, да?
1: Да.
2: Ну вот, поэтому, собственно, видишь, можно популяризировать. Битбокс начался.
1: Да. Ладно, ребят, посмотрим, будут переименовать или нет, или просто что ради шутки было сказано.
2: Ну, тогда там надо, знаешь, будет забор сделать из клюшек хоккеистов наших, допустим. Например.
1: Нифига себе, сколько клюшек надо быть.
2: Да, разворует сразу весь забор.
1: Да, кстати, моментально причем.
2: А его изолентой еще надо будет прикрутить раньше.
1: И с изолентой вместе унесут, поверили.
2: О, еще и с изолентой полезли сразу, да. Два в одном.
1: Да, ребята, вот такая вот инициатива, как вы думаете, будут переименовывать? И вообще, что скажете, вот нормальная инициатива или ну и нафиг?
2: Или все-таки пляж «Локомотив» надо оставить «Локомотивом»?
1: Да, да. Я вот всегда...
2: Или вообще переименовывать?
1: Могут, в Казани «Акбарс» и так хватает. Больше него только мечетик. Но нет, не больше.
2: Тут получается голос за то, чтобы оставить «Локомотив» «Локомотивом».
1: Ну, наверное, да, скорее всего. Все-таки, ну, это же исторический название пляжа этого.
2: Ну, вообще, кстати говоря, всю жизнь живу в нашем городе на пляже «Локомотив». Я был от силы буквально несколько раз, мне кажется, раз,
1: кстати,
2: два, три.
1: Кстати, я тоже там бывал очень редко. Очень редко, не знаю, что-то.
2: Ну, потому что ты, видишь, душой тоже за «Акбарс» болеешь, поэтому на «Локомотив» тебя не тянет.
1: Ну, видимо, да, где-то под корка сидит, да.
2: А зато удобно тоже, если оставим это название «Локомотив», можно говорить прямо, с «Локомотивом» песок сыпется, смотрите.
1: Кстати, да, можно подшучивать над ним, получается.
2: Получается так, да.
1: Ладно, ребят, если, ну, пишите, +7 972 742 128, вот как вы, если вдруг вот «Локомотив» станет пляжем «Акбарс».
2: Будете выходить туда загорать?
1: Я вот, честно, я за то, чтобы на Назарбаев обратно вернуть в улицу «Эсперанто», вот я за это.
2: Да?
1: Это мое мнение,
2: честно. Как неожиданно переключился-то, вот к чему эта новость-то была.
1: Ребята, «Локомотив» — это поезд, обычный поезд, а не клуб. Пусть будет так. Мы продолжаем. Кстати, почему я такую песню поставил, знаешь?
2: Почему?
1: Потому что у нас есть с тобой информация на правах рекламы.
2: Ну-ка.
1: Наступает время жарких летних вечеринок.
2: Есть такое.
1: Бим-радио, ну так теперь, вот так говорит. Бим-радио представляет вечер в Сан-Ремо.
2: Подожди, я ноги опущу в тазик, да, с виноградом. Ага, давай.
1: Вот, музыкальный, танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Вот как это примерно? Бронируй столы на maximilians.ru уже 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения.
2: Шикарно.
1: В программе «Итальянские хиты 80-х, 90-х» в живом исполнении. Танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберти Хузяхметти. Альберт Хузяхметов, да. 5 июля, 20.00, Максимилианс, 18+, друзья. Не пропустите.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Колбаса ханская сырокопченая. Халяль 200 граммов. 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой

0: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане Maximilian's. До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, у вас будет переизбыток положительных эмоций, которыми нужно обязательно поделиться. Тельцы, в этот день вам будут рады везде. Наслаждайтесь. Близнецы, не торопитесь высказывать свое мнение. Сейчас время слушать и наслаждаться тем, что имеете. Раки, стихи, романтика, мелодрамы – вот что подойдет вам лучше всего этим вечером. Львы, настроение будет зависеть от обстоятельств, которые невозможно будет контролировать. Девы, пожелаем вам по-настоящему проснуться и взбодриться. Этот сезон – испытание для вашего здоровья. Весы. Представители этого знака будут необычайно доверчивы, что очень важно для счастливой личной жизни. Скорпионы. День пролетит на одном дыхании. Постарайтесь не потерять что-нибудь из-за повышенного возбуждения. Стрельцы. Разбираться нужно самостоятельно. Проявите уверенность. Козероги. Вас наверняка потянет на внешние изменения. Не сопротивляйтесь этому. Водолеи. Будет непросто прожить этот день, чтобы не натворить ошибок и удержаться от соблазнов. Рыбы, у вас появится важное дело, о чем вы узнаете совершенно случайно. И пусть вам везет во всех сферах жизни.

0: Джентльмены.
1: А я думал, сова.
2: Смотри, какая интересная новость. 5-летний мальчик 2 часа чилил в торговом центре, пока его искал весь Нижнекамск.
3: Нормально так.
2: Смотри, мама пришла с сыном за дочерью в детсад номер 95. Пока переодевала малую, старший молча дал по газам на самокате и укатил почти за 2 километра в Рамус Молл. Mm-hmm. Такой там, видим, в Нижнекамске. Mm-hmm. Там залез в игровую. Сотрудника вообще не смутило, что пацан пришел один. В это время мать бегала по улице с его фоткой. Полиция смотрела камеры, волонтеры кидали ориентировки. В итоге одна из посетительниц узнала беглеца. Мать примчала в торговый центр, и сын расплакался, потому что хотел играть дальше. Через несколько дней, внимание, смотри, пока семья стояла в очереди в магазине, он снова исчез.
3: Ну, они уже догадывались, где его надо искать, видимо,
2: да? Нет. Ну, смотри, нашли гастролера у дороги. Он успел сбегать в соседний магазин, вынести мяч, сладости и с добычей возвращался обратно. Добытчик.
3: Слушай, какой шубутной мальчишка получается.
2: Вообще, да?
3: Свинтил. За таким прям глаз да глаз.
2: Свинтил от матери, за 2 километра. Представляешь, такой, я от маленький, чтобы взять от мамы, уехать куда-то. Так вот.
3: А ты представляешь эмоции матери в этот момент? То есть на второй день еще ладно, она была к этому как-то готова, наверное.
2: Да,
3: может,
2: да,
3: быть,
2: да.
3: Там, я не знаю, GPS-трекер какой-нибудь засунул или еще что-нибудь.
2: Ладно, куда-нибудь.
3: Да. А первый раз ты представляешь себе такой, душу с фотографией, бегаешь по городу, ищешь, там уже везде обратилась, куда можно.
2: Вообще
3: там,
2: просто.
3: Уже не знаешь, что себе думать-то.
2: Прикинь, свинтил, играть себе там в торговом центре.
3: Но...
2: Причем вообще плевать. Я даже не вспомнил про маму, что...
3: Какой самостоятельный растет,
2: вообще...
3: да? Вот он дальше бы тоже, когда повзрослее стал, тоже самостоятельность проявлял с своей стороны.
2: Тут только матери пожелаем, скажем так, удачи, терпения.
3: Ну да.
2: Ну и как бы, не знаю, приветствую к себе, что ли.
3: Это может быть жестоко, но с другой стороны, это может быть единственный выход.
2: Ну да, чтобы не свинчивал каждый раз.
3: Или прям отдельно еще кого-нибудь, я не знаю, за этим пацаном приглядывать. Потому что пацан точно прям не пропадет, я так думаю. Найдет где и как, чем заняться ему.
2: Да уж, не говори. Ладно, еще такая, смотри, интересная новость. Я ее тоже сегодня слышал, кстати. Ежегодное отключение горячей воды. Знаешь, вот, что говорят?
3: Знаем, знаем. Как
2: поможет россиянам сэкономить деньги, заявили в Госдуме.
3: Да?
2: Да,
3: прикинь. А вот эти вот нагреватели, которые электричество в это
2: время тратят. По словам депутата Кошелева, если профилактические работы займут 14 дней, то сумма платежа за горячую воду может уменьшиться почти в 50%. Но Кошелев, видимо, головой своей не соображает, что у тебя возрастет потребление энергии.
3: И холодной воды, соответственно. Да. Ты же ее будешь нагревать.
2: Ты же будешь ее нагревать. Холодной воды потребление возрастет. И плюс 100. А если на газу, то еще газ потребление. Если у тебя нет куда нагревать, ты же будешь греть в кастрюльке, в тазике.
3: Ну, скорее всего, да.
2: Ну, я не знаю.
3: Он, наверное, себе немножко это как-то иначе представляет.
2: Понимаешь,
3: он, а всю горячую воду отключили.
2: Депутат Госдумы же, понимаешь.
3: Не пользуются люди, значит, горячей водой. Нет же ее, как ей пользоваться-то?
2: Вообще, прикольно. 50% сэкономит. О чем вообще?
3: Тут на самом деле надо считать, что получается выгоднее. Это с электронагревателем или же как. Но с другой стороны, все равно, если у тебя там накопительный бачок небольшой, то ну ты как-то быстрее моешься там. Как минимум в горячей ванной лежать не будешь.
2: Согласен.
3: В этом экономия может быть.
2: А вот будет ли холодно или нет, мы сейчас с тобой тоже расскажем, кстати.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Да, вот сейчас же жара, у нас же на улице же, да?
3: Ну да.
2: Кстати, вот у вас не отключали вы горячую воду?
3: Горячую воду вроде нет.
2: Ну, я в доме живу, я как бы этого особо не боюсь. У меня же своя вода, и потом как бы да.
3: Ты такой тебе скучно стало, взял, отключил себе горячую воду, просто
2: котел,
3: чтобы солидарным быть.
2: Котел просто выключаешь, все,
3: котел
2: нет горячей
3: выключаешь.
2: Воды.
3: Все, ну вот ты, когда у всех будут отключать, ты давай, Фарид, тоже уж себя отключай, будь солидарен со всеми.
2: А, чтобы это поддержать, да,
3: чтобы чувствовать.
2: Я с вами,
3: да.
2: Ребята.
3: Да, да, да.
2: Нет, спасибо.
3: А как же тазик, ковшик, вот это вот романтика?
2: Еще какая. Я все это проходил, я жил в квартире, я знаю, что это такое. Да, что греешь вот эту воду в чайнике.
3: А сейчас новые проблемы. Сейчас после того, как воду отключат, вечно непонятно, что там кто-нибудь гигиенический душ не переключит или еще что-нибудь, обратного клапана нет, и начинается там, где горячая вода должна идти, идет холодная все равно.
2: Вообще весь. А у вас же такой был, да?
3: Да, это у нас традиция каждый сезон. После того, как отключат, еще 2 недельки у нас это все включается. Ты такой переключил, ага, рано переключил снова водонагреватель.
2: А я вот, кстати, открыл сейчас, обновил Яндекс.Погода, плюс 29 показ, прикинь.
3: Тепло,
2: сегодня
3: хорошо.
2: Сегодня 30-ка будет, ребят, 30-ка.
3: То есть мы уже практически на максимуме. Но при этом сегодня есть вероятность слабого дождя. С 15 до 18.00.
2: Но...
3: Шанс невелик, на самом
2: шанс
3: деле.
2: Шанс невелик. Кстати, ну, я прям ради интереса просто открою карту осадков, вот, которая здесь присутствует. Ну-ка, так вот я уменьшу, посмотрю, есть там где тучки-то, где
3: откуда. Давай, меньше осадки.
2: Нет, смотри, Нету никаких... Где они тучи-то нашли?
3: Не, вообще, если честно, я сегодня не против дождика немножко, ближе к вечеру, чтобы чуть-чуть освежило, пыль прибило там вот это вот.
2: Вообще, да, я тоже не против, на самом деле.
3: Хотя, представляешь, такой жаркий асфальт сейчас, как влажно будет.
2: Асфальт, да ты на на на на на на
3: на одно слово только из этой песни запомнил.
2: Ну, я, кстати, да, я даже автополив поставил два раза в день, потому что трава у меня там не сохла, представляешь?
3: Заботливый ты. Любишь ты ее.
2: Да, ребят, вот такая погода у нас. Что у нас, кстати? Кстати, скоро же уже следующий час, и мы будем с Андреем петь.
3: Будем поздравлять именинников сначала, потом
2: и
3: только...
2: Их тоже, да, обязательно. А будем петь еще. А решили сегодня Шуру спеть?
3: Потому что у него день рождения?
2: Да, почему нет?
3: А я думал, про Волгу споем что-нибудь, день Волги.
2: Издалека
3: сегодня.
2: Долго?
3: Да, у Шуры есть песня про Волгу?
2: Нет, есть про бобров.
3: А они волжские бобры?
2: Да, трави бобров на всей земле. Трави бобров по всей деревне. Вот такой прогноз погоды, друзья. Поехали дальше.
0: У природы нет плохой погоды.

0: Ох ты! Хе-хе-хе! Как мощно началась у нас подложка-то. Даже без отбивки.
1: Давай тогда сами ее сделаем. Утро!
0: Утро, Мэри!
1: Да, рассинхрон получился.
0: Немножко бывает, ну что ж, куда деваться-то? Да, ребятушки, а мы продолжаем. И, кстати, не забывайте, что за неделю в России от укусов клещей пострадало более 84 тысяч человек.
1: Ты предлагаешь мстить клещам? Кусать их в ответ?
0: Клещевая месть.
1: Залезать на них.
0: Такой клещу присасываешь, такой ходишь.
1: Ну а что, для них, наверное, вот эта теплая погода как-то, может быть, это хорошо. Они там,
0: конечно, хорошо.
1: Плодятся такие, прям чувствуют себя довольными, счастливыми. У нас вон в Казани сейчас теплее, чем в Турции даже. Представляешь, в Анталии 26, а в Казани 30.
0: Ну и круто же.
1: Круто.
0: Вообще классно.
1: Сейчас, шикарно. Смотри, до чего дойдем, турки к нам будут ездить отдыхать.
0: Да, пусть приезжают, жалко, что ли.
1: Ну, вообще, у нас город красивый.
0: У нас самый лучший город Земли. Но, а у этого лучшего города Земли, а есть же замечательное утреннее шоу «Утромены».
1: Конечно.
0: А этого утреннего шоу есть спонсор утреннего шоу «Утромены» ОМБ «Канавто Тэнк Кан Авто». Внедорожники «Тэнк», друзья, это мощь, характер и уверенность там, где другие останавливаются. Эффектный дизайн, высокий клиренс и полный привод.
1: Я не знаю, как пару простить.
0: Официальный дилер «Канавто» предлагает весь модельный ряд «Тэнк» с максимально выгодных условиях. Максимальных. Сервисная поддержка до 5 лет.
1: Это круто.
0: Это мощь. Успейте купить «Тэнк» в «Канавто» до 31 мая. Не оферта. Подробнее «Тэнк-канавто.ру». Туда заходите, и там все подробности. Пип-пип-пип.

0: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Зеланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет, а Альфа-страхование – вашу недвижимость от потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730, Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 102-739-244-741.
4: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы.
5: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Манмарс» в ТЦ «Паркхаус».

0: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: На улицах нашего города все пришло в норму. Этого часа обычно 3 балла всего-навсего, все здорово. Самая большая пробка — это улица Петра Литрова от проспекта Фатых-Амиркана до улицы Дементьева. На 10 минут там застрянете. А проспект Фатых-Амиркана от Воровского до улицы Маршала Чуйкова 7 минут. Павлюхина от Газовой до Орской 4 минуты. И Космонавт от улицы Патриса Лумова до Советской площади 3 минуты. Мосты и дамбы — все практически по нулям. Только на Кировской из центра 1 балл, но это тоже не считается. Так, открывая карту, вижу ДТП. Это проспект Победы, да? Да. А, нет, подожди, вру. Это Вторая Азинская. Это как бы... Ну, проспект Победы получается, да. Если двигаться в сторону Горок, друзья, вот такого... Как только вы проехали Губкина, вот чуть дальше ДТПшка, правый ряд.
2: Все понятно.
1: Будьте внимательны, аккуратно.
2: Недалеко от Северного вокзала тоже есть, кстати, отметочка о ДТП. Вот, подъезжать, если ехать в сторону Авиастроительного района, вот подъезжайте к мосту, который там вот после Воровского железнодорожного. Вот перед ним, собственно, есть ДТП в правом ряду.
1: И на проспекте Победы еще между, как раз посередине, между Оренбургским трактом и Дубравной, вот прямо вот посередке вот на проспекте, если двигаться в сторону, собственно, туда, в сторону Горок, а в среднем ряду ДТП. Так, ребят, все. Ну и дорожные работы. Много где ведутся дорожные работы. Дорожные работы ведутся на Оренбургском тракте. Там срезают асфальт. Я там каждый день езжу, наблюдаю.
2: Радуешься там... срезанному асфальту? Чувствуешь, что после срезанного там свежий появится?
1: Ну, да, появится свежий, пропадет колея. Это, с одной стороны, хорошо. Но, с другой стороны, там ведь немало километров-то. Это же, это знаешь, сколько дней еще будет продлиться-то?
2: Ну, ты говорил, что темпы вроде там ударные.
1: Темпы ударные. Но пока что только срезают. И еще как бы пока только в одну сторону. Потом же надо его застелить обратно. А это же тоже немало времени занимает. Плюс надо потом еще и разметку. А потом вторая сторона, вторая сторона города начнется часть, скорее всего.
2: Ну ладно, я позвоню, чтобы этот ускорили немножко процесс. Все, я тебя понял, Фарид.
1: Все, спасибо, это... договорились. Позвони, пожалуйста. Ладно, договорились.
2: Обязательно.
1: А мы продолжаем, друзья.
0: Путевые заявки на БИМ-радио. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Ребятушки, мы с Андреем хотим вам рассказать немного о себе. Ну, не то, что не обо мне с Андреем, как бы не о Фариде Андрея, а о БИМ-радио.
2: О нас в целом, так скажем.
1: О нас в целом, да, вот о нашем.
2: Почему БИМ-радио? Да. БИМ-медиа,
1: да,
2: прямо что-то.
1: Да, вот, вот, правильно ты подметил и правильно меня поправил. Друзья, мы не просто БИМ-радио, мы уже БИМ-медиа. Это уже больше, чем радио, это прямо... Медиа! Скажем так.
2: Да, мы продолжаем расти, потом станем еще БИМ-мега-медиа.
1: А, мега-медиа, а потом гипермедиа какая-то.
2: Да, гипермега-медиа.
1: Да, это вообще, друзья, что такое БИМ-медиа? Это современная мультимедийная платформа, которая объединяет слушателей, зрителей и подписчиков в эфире радио, в социальных сетях, на городских мероприятиях и в медиапроектах. Да, мы же не только на радио сидим.
2: Нас вживую даже увидеть можно на всяких разных мероприятиях, да.
1: На секундочку, БИМ-радио уже более 32 лет. Вот туда у нас 32 года уже исполнилось. Нам уже исполнилось, кстати, ты в курсе?
2: Да?
1: Да.
2: Уже?
1: Да.
2: Когда
1: это
2: опять успел-то?
1: Ну, зарегистрировано было. То есть мы отмечаем-то в ноябре самого 30, ну,
2: день рождения.
1: День рождения,
2: ну.
1: Да, но регистрация, она уже срок прошел недавно. Вячеслав Юрьевич писал, что уже поздравляю с днем рождения.
2: Что, мы не отметили, что ли, даже? Что?
1: Ну, у нас же будет скоро корпоранты.
2: Все, я понял. Да. Все, отмечать будем, значит.
1: Так вот, друзья, мы более 30 лет, уже более 32, получается. Мы в эфире занимаем первое место среди радиостанций в Казани.
2: Так-то.
1: Среди радиостанций Казани со слушателями, с аудиторией от 30 до 59 лет.
2: Вот так
1: это,
2: вот.
1: Это данные компании «Медиаскоп».
2: Вот.
1: Каждый день с нами сотни тысяч слушателей, и мы соединяем бизнес и людей через эфир, социальные сети, события, специальные проекты. Так что, ребятушки, обращайтесь. БИМ-медиа. Мы объединяем людей, развиваем ваш бизнес. Возрастное ограничение 18+, конечно.
2: Ну,
1: ну и не забывайте, у нас есть номер. Если вы хотите заказать, не знаю, поздравление. А, может быть, рекламу дать, если вы хотите на свою компанию, еще что-то. Звоните.
2: Полезно для бизнеса.
1: Это. Да, 2-930-800, друзья, наш номер. Офис-менеджер уже на месте, кстати. Можете начинать звонить.
2: Да. Все, сейчас у нее телефон прям будет без остановки звонить.
1: Конечно, так и должно быть. Вот так вот, друзья. На уже скоро мы будем поздравлять именинников.
0: Шоу «Утромены».
3: А я думал, вставать.

0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим радио. Минтруд сообщил, что мужчины, чьи жены находятся в декретном отпуске, имеют право взять ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное время. Работодатель не вправе отказать в предоставлении такого отпуска. Его можно оформить как до рождения ребенка, так и после. Полностью.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим радио. Минтруд сообщил, что мужчины, чьи жены находятся в декретном отпуске, имеют право взять ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное время. Работодатель не вправе отказать в предоставлении такого отпуска. Его можно оформить как до рождения ребенка, так и после. Полностью либо частично.

0: 08 80.
1: Здравствуйте, у микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Минтруд сообщил, что мужчины, чьи жены находятся в декретном отпуске, имеют право взять ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное время. Работодатель не вправе отказать в предоставлении такого отпуска. Его можно оформить как до рождения ребенка, так и после. Полностью либо частично. Летние каникулы для школьников невыпускных классов стартуют 27 мая на 5 дней раньше привычного срока. Такое решение принято для того, чтобы вовремя подготовить пункты приема экзаменов. Ученые выяснили, что уже через 15 минут взаимодействия с искусственным интеллектом у людей снижается способность самостоятельно анализировать информацию и находить решения. Это явление связывают с так называемым эффектом когнитивного аутсорсинга. Человек постепенно начинает делегировать мыслительные задачи алгоритмам вместо того, чтобы решать их самостоятельно. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Итак, именинники, кто родился 20 мая?
4: Я пока на пианино играюсь.
3: Да, да, давай, давай. Классно играешь, слушай.
4: Я еще без рук.
3: Вот-вот, и без клавиш. Друзья, если у вас сегодня день рождения, давайте поближе к радиоприемничкам. Громко с прибавлением.
4: Ухом.
3: Ага. Сейчас как поздравим вас.
4: Еще как.
3: Ребят, мы напоминаем, что на волнах любимого радио вы можете всегда заказать поздравления. Неважно, с днем рождения это. Может быть, это будет, не знаю, что там, покупка квартиры, машины. Да любой повод, друзья. Мы это сделаем лучше всего. А вам надо всего-навсего, друзья, зайти на сайт bimradio.ru. Сайт у нас обновился, Андрей. Ты видел?
4: Новый. Нет, еще пока.
3: О, ты что, красивый. Там вообще не надо никого даже раздел-услуги искать. Не ты надо? Заходишь, и там в правом верхнем углу такой оранжевый такой прямоугольник написано «Заказать поздравление». На нее кликаешь, и там сразу выходит куда? Там «Привет-привет» или «Заказать», или то есть прям на выбор.
4: А все там уже менюшечка.
3: Все дальше, просто, да? Ребят, заходите, оставляйте заявку, а мы, ведущие, возьмем и поздравим вашего человека, и все, и мы кучу эмоций подарим. Не хотите на сайт заходить?
4: Можно позвонить.
3: 2-930-800, звоните, вот 10 утра вот, уже можете звонить, а наш офис-менеджер на месте.
4: А, насколько я знаю, уже сегодня такой звоночек раздался, кто-то уже поздравление там что-то какое-то придумывал.
3: Да, кстати, да.
4: Но больше пока не будем ничего
3: рассказывать. Не будем говорить. Вот вся зашла, вот, заказать поздравление, большой такой прямоугольник, прямо в правом углу. Класс! Ребят, заказывайте, мы можем еще и в личку поздравить, можем даже прямо в мессенджер прислать поздравление.
4: Да, аудио или видео файл с поздравлением от вашего любимого ведущего.
3: Ну, а прямо сейчас мы переходим в нашу группу ВК, там ведь тоже есть люди, которые отмечают свой день рождения 20 мая. Поехали!
4: Ну что ж, сегодня 20 мая 2026 года, да, мы хотим поздравить с днем рождения Марию Иванову, класс, Татьяну Храмову, класс, Юлию Викторовну, Игоря Моисеева, Дмитрия Краева, или Краева, я даже не знаю,
3: Краев,
4: Алексея Сергеевлы. Это с эхо немножечко.
3: Да, с эхом, да.
4: Мударис Гематиев сегодня тоже среди именинников. Елена Чекмарева, Андрей Егор. Егоров и Григорий Рылов.
3: Рылов.
4: Он больше всего любит свою фамилию.
3: Всех поздравляем. И вот эта песня для вас.

0: 31. Честный застройщик. РФ.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239 31 31.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: голосом.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что самым маленьким городом в мире признан хорватский Хум? Его население колеблется от 17 до 25 человек.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Вы уже слышали?
5: Что?
4: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8-843-230-30-30. Цена на «Лада Гранта» стандарт по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».
6: Утро-оке на БИМ-радио.
7: Все верно, это утро-оке. Мы с Андреем сейчас попробуем петь.
8: Сейчас споем.
7: Сейчас споем.
8: Да, ну что мы сегодня исполняем, Фарид?
7: Сегодня 20 мая Александр Медведев, он же Шура, отмечает день рождения. Я 2 года назад лично его поздравлял. Так вышло, я привез на мероприятие в Ишкаралу. Он выступал мне 19 мая, но так как мероприятие уже закончилось, и ровно с 12.00 мы залетели там в гримерку с торта. Там, да, рождения! Да, даже где-то видео было, да. Мы поздравили Шуру.
8: Он такой, спасибо, спасибо.
7: Ну, он уже зубами, он уже все поставил, да. Поэтому Саньку я поздравлял, Санька прям вот, ну, сам лично.
8: Это здорово.
7: Да, мы его поздравили, тортик ему все подарили, и, конечно, налили ему рюмочку.
9: Текила.
7: Алкоголь вред здоровью. Но нет, Шура, ты говорил, не пьет, это все нормально.
8: Смотри, ты все знаешь, что пьет, что не пьет.
7: Он другое пьет.
8: Фарид, вообще чувствуется, что ты неравнодушен к его творчеству. Даже вон прическу, как у него, пытаешься сделать.
7: Да, мне и зуб вставлю здесь впереди тоже, как у него.
8: Прям под него косишь.
7: Да. Ребята, мы решили спеть песню Шуры. Классная, добрая, старая песня. Давайте петь, поехали.
8: Прям сразу по первым ноткам понятно, что за композиция.
7: Да, уже все знают, что за песня.
8: Тоже подпевать еще.
7: Давайте, ребят, с нами, давайте.
8: Погромче сделать можно.
7: Готовы?

0: казалось бы, да, вроде песня не сложная, а мы что-то...
1: Ну, там высоко, я не
0: высоко,
1: знаю.
0: Высоко, ладно, я, давай.
1: Тональности прям туда-сюда скакал, как
0: мы
1: мог,
0: мы постарались, но Рустем говорит, привет, привет, Рустем. Дамир вообще предлагал, говорит, эскадрон Газмана успеть.
1: А это с чем связано? Просто душа захотела.
0: А может, завтра споем? Да, эскадрон моих мыслей шальных. Тимур Газман скоро в Казань приедет, вроде я видел, как будто сегодня объявление.
1: Так он приедет, он и споет?
0: И он и споет, да. Ну, а вот для вас, друзья, сегодня с 7 утра, и вот в завершение пели песню парни из лучшего на свете утреннего шоу под названием «Утро Мэдэ». Да, друзья, все, эфир наш заканчивается. Завтра, кстати, завтра я вернусь с Альбертом Хузяк-Метом.
1: Да, я завтра отдыхать буду.
0: Да, мне 3 дня еще впереди же. Завтра, после завтра.
1: Работай.
0: Работа.
1: Еще раз работай, парень.
0: Ну, Оксана что-то пришла.
1: Смотри, только про работу заговорили, я сразу руководитель.
0: И сразу говорит, чуть-чуть, не работайте.
1: Работайте, наоборот.
0: Да, друзья, ну, у нас впереди что? Мы посмотрели, у нас Серега Белый придет.
1: Серега Белый.
0: Сергей Белов.
1: Да.
0: Он будет в эфире, да, обязательно.
1: Вы помните, что вы с ним с первого класса вместе?
0: Да, и все, что мы делали с Эдичем, тоже вместе.
1: Ну, именно так примерно и проходит рабочий полник у нас.
0: Рабочий полник, потом у нас будет вечерний шоу, конечно, вечерний Трубимый, и, конечно, привет-приветов.
1: Обязательно, как же без этого? Вишенка на торте же это.
0: Да, ну а мы всем желаем прекрасного, великолепного дня. Сегодня Андрей Дмитриев напротив меня.
1: И Фарид Галимов.
0: Да, друзья, я с вами прощаюсь до завтра, но Андрей, получается, до вторника.
1: До следующей недели, да.
0: Всем пока!
2: Пока! Шоу «Утро Мэны».
3: А я думал, вставать.

0: Всем доброго дня, друзья мои, здравствуйте. У нас смена состава. Большое спасибо ребятам из команды «Утромены». Сегодня Фарид Галимов, Андрей Дмитриев. Великолепная двоечка. Двоечку вам прописали с утра. Команда «Ух» работает до двух. Это уже про меня. До 15 точно в вашей компании. С вами, друзья мои, здесь на волне Бимрадио. Я, Сергей Белов, рад всех приветствовать. Спасибо Гвен Стефани Эйкону за это прекрасное продолжение нашего эфира. Галибри, Мавик, диджей Димиксер, «Взгляни на небо» в ближайшее время. Риана Даймондс, «Принимаем танцы минус половинка», берем. Что еще у нас? Винтаж, Рома, Рома, Роман. Тоже берем. Все это здесь на Бимрадио в этот прекрасный день. Среда, 20 мая.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани и деревенька.
4: Парищик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
7: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
8: В Мисти Парке!
7: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
8: В Мисти Парке!
9: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
10: Это круто!

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
2: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный Татмак. Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. Татмак – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.
3: Распродажа «Алютех».
4: Это встрел, это встрел.
3: Ты нацелен на успех.
4: Это встрел, это встрел.
3: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174.
1: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
6: БИМ Новости.
7: Спонсор выпуска новостей на БИМ Радио. Клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Логос Авто. ООО СМР Инжиниринг.
8: Логос Авто. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
9: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ Радио. Минтруд сообщил, что мужчины, чьи жены находятся в декретном отпуске, имеют право взять ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное время. Работодатель не вправе отказать в предоставлении такого отпуска. Его можно оформить как до рождения ребенка, так и после. Полностью либо частично. Летние каникулы для школьников невыпускных классов стартуют 27 мая на 5 дней раньше привычного срока. Такое решение принято для того, чтобы вовремя подготовить пункты приема экзаменов. Ученые выяснили, что уже через 15 минут взаимодействия с искусственным интеллектом у людей снижается способность самостоятельно анализировать информацию и находить решения. Это явление связывают с так называемым эффектом когнитивного аутсорсинга. Человек постепенно начинает делегировать мыслительные задачи алгоритмам вместо того, чтобы решать их самостоятельно. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Здравствуйте, всем доброго дня, друзья. Заступив на смену, как сколько уже? 15 минут назад. Вот вижу даже сообщение от Дамир. Здорово, Дамир, тоже, дружище. Привет. Приятно получать от хороших товарищей, знакомых сообщения в начале эфира о том, что желают там всего самого наилучшего. И я вам желаю хорошего, друзья мои, дня. Независимо от того, знаете вы меня или не знаете, в любом случае вы меня сейчас слышите здесь на Бим-радио. Приветствую, да. Давайте знакомиться. Это Бим-радио, частота 102.8 FM. Более 30 лет мы в эфире, и мы больше, чем радио. Мы Бим-медиа. Мы объединяем силу радио, социальных сетей, мероприятий на городских площадках. Вы представьте секундочку, просто на секундочку, представьте, 200 тысяч человек ежедневно включают нас в машине, и вы сейчас нас слушаете, это круто. 15 городов вещания, 720 успешных рекламных кейсов. Достаточно просто нам позвонить в Бим-медиа, чтобы узнать, как рассказать о своем бренде, товарах и услугах. Хотите заявиться, хотите продвинуть, то вперед, набирайте по телефону 2-930-800, 2-930-800 с рекомендацией 18+.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
2: Внимание, внимание! Бесплатная диагностика автокондиционеров и рефрижераторов. Заправка фреоном по адресу. Аделя Кутуя, 161А. Телефон 258-91-21.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
2: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: Position number one.
0: «Пим Радио» представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с «Пим Радио». Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
4: Дёвые заявки на БИМ-радио.
5: Всем тем, кто сейчас за рулем, во-первых, здравствуйте, дорогие наши любимые автомобилисты и автомобилистки особенно. Ну, понимаю, жара, некоторые даже экономят на кондиционере при возможностях автомобиля. Не всегда понимал этих людей, которые ездят с открытыми окнами, будучи при этом при возможностях включить систему кондиционирования. Вот чем вы руководствуетесь? Лишними литрами бензина, которые вы потратите на кондиционирование? А то, что у вас под вечер внутри в черепной коробке будет все плавиться и клокотать, что приведет, так сказать, к каким-то либо последствиям для окружающих. Есть такая поговорка, кстати, в Африке. Если у бегемота плохое зрение, то это проблема окружающих. Да, вот примерно так это и происходит частично на дороге. У кого-то что-то заплавилось, а мы, собственно, другие участники дорожного движения, страдая от этого. Так что ж, друзья мои, не экономьте, включайте кондиционер, если есть такая возможность в вашем автомобиле. Не экономьте, да. Сейчас, что касается трафика на казанских дорогах, обновлю 3 балла. Местами затруднения. Мост Миллениум в центр 0 баллов, из центра 6 баллов. Что-то там случилось. Открываю карту по этому поводу и начинаю смотреть. Ну, конечно же, там случилось ДТП, да? Нет. ДТП на Ленинской дамбе при выезде с Батурина на Кремлевскую дамбу. Она сейчас так называется. А, ну все, ДТП. Перед, знаете, перед пересечением с Козина произошло ДТП на Миллениуме. Из-за этого, возможно, затруднения. Невозможно, они уже есть. И так быстро, как вы хотите проехать по Миллениуму к этому времени, не получится. Так, в остальном, за минувший час загруженность дорог не изменилась. Единственное, что нас как раз омрачает, это Миллениум. Улица Саид-Галеева, улица Бурхана-Шахидия. Вот еще этот участок. Улица Тукая, техническая улица от Кремлевской, от Кремлевской набережной до улицы Тимир-Юл. Здесь время проезда 13 минут. Знайте об этом. Пожелаю всем удачи за рулем.

вопросу о именах. Ребята сегодня утром вспоминали песни с именами, да. Серега, конечно же. Сколько прекрасных песен, связанных с Серегой. Ой, Серега, Серега, ты не стой у порога, я теперь не твоя. Я люблю тебя, Сергей. Как мне это часто ставит. Группа «Краски», да, что еще? Ну вот сейчас Рома Роман, «Винтаж», команда «Винтаж» здесь на Бим-радио. К вопросу о любимых именах ваших, мужских и женских. Наверняка есть таких парочку, друзья мои, пишите, очень любопытно узнать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, номер телефона в телеге и в Максе. Это Бим-радио, меня зовут Сергей Белов, всем здравствуйте. В Нацбанке Татарстана описали портрет жертвы мошенников. Чаще всего на уловки мошенников попадались проживающие в городе. Но это понятно, и прям есть четкое, ну, более-менее понятное структурированное описание. В 2025 году чаще всего на уловки мошенников попадались проживающие в городе, в Казани, работающие женщины со средним уровнем дохода и средним образованием. Наибольший интерес у мошенников вызывают экономически активные люди в возрасте от 25 до 64 лет. В принципе, многие из нас попадают под это описание. Но вот женщины как-то все в той самой зоне риска. Больше, конечно же, женщины. Более того, треть, 29% опрошенных жителей республики хотя бы раз сталкивались с мошенниками, а 9%, почти 10%, лишили своих средств из-за этого. Будьте бдительны, друзья мои. У нас, кстати, сегодня будет интереснейшая снова беседа с Лисан Батрадиновой. Программа о том, как не обмануться, о схемах, уловках мошенников. И мы о них рассказываем для того, чтобы вас предупредить. Все это совсем скоро здесь на Бим-радио в 13:30. В рабочем полднике, кстати.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по

0: Любим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. По предложению Госдумы, уроки семьеведения следует внедрять уже с первого класса. Внеурочный курс «Моя семья» планируется распространить на начальную школу. Такая инициатива обусловлена запросом со стороны родителей. Министерство транспорта прорабатывает ряд изменений в сфере использования электросамокатов. В частности, планируется ввести обязательную авторизацию через портал госуслуг для аренды таких транспортных средств. Кроме того, Минтранс предлагает создать специальный реестр электросамокатов и внести соответствующие поправки в правила дорожного движения. Еще одно планируемое ограничение – разрешение на использование электросамокатов только для лиц старше 16 лет. 20 мая в России отмечается День Волги. Впервые он состоялся в 2008 году. Основная цель праздника – привлечь внимание общественности и органов власти к вопросам экологического состояния одной из ключевых рек страны. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей.

0: началось все с «Годзиллы», вы помните, да, несколько лет назад. Сейчас уже и «Феникс», и «Валькирия», и все очень часто это ротируется, особенно вечером, благодаря ведущей Ярославе, вечернем шоу «Вечерней трубе».
1: Реклама на Бим-радио.
2: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте algadefisforum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800-0+. Соцсети могут прилечь. А Beam Radio с тобою всегда. 2-930-800-0+.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+. Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир.

0: Друзья мои, у нас программа «Смотри на мир ярче». Прямо сейчас мне нужно несколько участников для того, чтобы вы дозвонились в прямой эфир. 292-102.8. Набирайте прямо сейчас.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что изначально деньги имели совершенно другую форму? Так в Бирме до 20 века в качестве денег использовались соль и плиточный чай. В Мексике – мешочки какао-бобов. Также деньгами в разных странах были табак, сушеная рыба, зерна риса, кукуруза.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: очень хорошая информация, новость, которая появилась сегодня. Кстати, связана с визитом нашего главы Российской Федерации, да, Владимира Владимировича Путина в Китайскую Народную Республику. Безвизовый режим с Китаем будет продлен до конца 2027 года. То есть все мы с вами успеем, если наметили эти планы, побывать в Китайской Народной Республике, в Поднебесной. Кто хочет в Китай, поднимите, пожалуйста, руки. Ну и, конечно же, что мы делаем? Смотрим цены. Кстати, почему бы не заглянуть, да, и посмотреть цены. А я тем временем хочу провести игру под названием «Смотри на мир ярче» прямо здесь, на волне Бим-радио. Всем доброго дня, друзья мои. Здравствуйте.
1: «Смотри на мир ярче» с Бим-радио.
0: Информация на правах рекламы. ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня на кону подарочный сертификат в кафе аж на 1000 рублей. Приветствуем нашего участника. Добрый день. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте. Напомните, как вас зовут?
2: Марат.
0: Марат. Марат, очень приятно. Сергей, как вы вообще там? Жаришка, не жаришка? Чего вы там?
2: Я дома охлаждаюсь.
0: Дома охлаждаетесь? Каким образом?
2: Под кондиционером.
0: Под кондиционером сидите?
2: Да.
0: Понятно. Счастливчик. Это сейчас сказали многие, у кого дома нет кондиционера. У меня есть, кстати, но надо. Там что-то подтекает, надо, короче, конечно, мастера вызывать. У вас ничего там не подтекает, Марат?
2: Алло.
0: Я говорю, Марат, у вас там ничего не подтекает из кондиционера?
2: Нет, все хорошо.
0: Все нормально, все хорошо, отлично. Да. Так, а мастера-то нет знакомого по кондиционерам?
2: К сожалению, нет.
0: К счастью или к сожалению, да? Не разобрался еще. Так, давайте все-таки будем думать о вашей победе в игре под названием «Смотри на мир ярче». Я вам задам вопрос, несколько вариантов ответа, и поехали. Будем, надеюсь, вас чествовать как победитель этой игры и как уже обладателя подарочного сертификата в кафе на 1000 рублей. Готовы?
2: Готов.
0: Отлично. Так, сейчас отбивочка, и поехали задавать вопрос.
1: «Смотри».
0: Почему при разговоре люди смотрят влево или вправо? Знаете ответ на этот вопрос?
2: Интересно.
0: Интересно, да? Некоторые считают, что если человек не смотрит тебе в глаза, то он врет. Смотрит налево. Направо.
2: Возможно.
0: Везде подвох, да? Почему при разговоре люди смотрят влево или вправо? Есть три варианта, Марат. Просто привычка. При воспоминании реального факта взгляд часто уходит в сторону, а при конструировании вымысла в другую. И третий вариант. Так мы защищаемся от яркого света. Просто привычка. При воспоминании реального факта взгляд часто уходит в одну сторону, а при конструировании вымысла в другую. Или третий вариант. Так мы защищаемся от яркого света.
2: Так.
0: Красный, синий, голубой. Выбирай себе любой.
2: Так, а второй вариант можно повторить? Второй вариант.
0: При воспоминании реального факта взгляд часто уходит в одну сторону, а при конструировании вымысла в другую.
2: Ага, ну, возможно, второй.
0: Вот написали нам сейчас... Вы второй вариант, да, выбрали? Нам написали, что очень много красивых девушек ходит и слева, и справа, поэтому невозможно сфокусироваться на одной. Как вам такой вариант?
2: Ну, то тоже как хороший вариант.
0: Согласны, да? Отличный вариант. Но ваш второй я принимаю. Это правильный ответ. Вас поздравляю. Это действительно так. Интересно, направление человеческого взгляда возникает не случайно. Данный выбор осуществляется подсознательно. При взгляде вправо человек старается извлечь из своей памяти информацию, необходимую в данный момент. Например, какой-то факт общественной жизни, историческую дату. Эксперимент. Спросите слушателя, что было на нем надето в минувшие выходные. Уточнить, куда он смотрит. Вероятнее всего, он или она посмотрит вправо, вверх. Левый угол взгляда, вероятнее всего, говорит о фантазиях, а правый – о каких-то реальных примерах, которые пытается вспомнить собеседник. Но у левшей все наоборот. Понятно, Марат?
2: Понятно.
0: Ну все.
2: Понятно.
0: Я вас поздравляю с подарочным сертификатом в кафе на 1000 рублей. Вы победитель сегодняшней игры «Смотри на мир ярче». Трубочку, пожалуйста, не кладите. Я объясню, как вы получите свой презент. Возможно, у вас есть приветы, которые вы хотите передать.
2: Привет вам, всему Бим-радио.
0: Спасибо большое, Марат. И вам хорошего дня.
1: Смотри. Смотри на мир ярче. С БИМ Радио.
3: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Сабрина Карпентер здесь на Бим-радио. И, кстати, да, забыл сказать, вообще с этого нужно было начать, с того, что прекрасная погода, ля-ля, тополя, да? В Казани новый температурный рекорд. Вчера воздух прогрелся, знаете, до скольки? До плюс 31,2 градуса. До этого температурный максимум был установлен аж в 1984.
1: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
2: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП СРФ РЗ. Питомник «Клевер».
4: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Дрожжановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
5: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
6: Ваш

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
6: Бим Радио. Первое в Казани.
7: Бим Радио.
8: Это весна, это любовь с тобой. Бим, бим, бим, бим, бим Радио.
7: Бим Радио. Первое в Казани.
9: Бим Новости.
10: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
11: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
12: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. По предложению Госдумы, уроки семьеведения следует внедрять уже с первого класса. Внеурочный курс «Моя семья» планируется распространить на начальную школу. Такая инициатива обусловлена запросом со стороны родителей. Министерство транспорта прорабатывает ряд изменений в сфере использования электросамокатов. В частности, планируется ввести обязательную авторизацию через портал госуслуг для аренды таких транспортных средств. Кроме того, Минтранс предлагает создать специальный реестр электросамокатов и внести соответствующие поправки в правила дорожного движения. Еще одно планируемое ограничение – разрешение на использование электросамокатов только для лиц старше 16 лет. 20 мая в России отмечается День Волги. Впервые он состоялся в 2008 году. Основная цель праздника – привлечь внимание общественности и органов власти к вопросам экологического состояния одной из ключевых рек страны. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Бас Тамбалин. Ну, надо вспомнить, что в оригинале эту песню исполнял, да, Крис Норман и несравненная Сьюзи Куатро. В нашей русской памяти мы эту песню знаем как «Давай наливай, поговорим». С нами там что-то 100 балерин. Вообще переводится как «ошибаюсь». Ошибаюсь, ошибаюсь. Друзья мои, ошибаюсь сами. Не обижайте себя и других людей. Ни в коем случае. Желаем всем отличного дня. Это Бим Радио. Здравствуйте.
1: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
0: В Казани сейчас Эйкон с песней Lonely. Смотрите, через пару минут будет «Отпетые мошенники». Девушки бывают разные. Прекрасно. После рекламы и дорожной формации демо «Солнышко в руках». Как минимум, еще одна причина. Авария, если хочешь остаться, останься просто так. Три причины для того, чтобы остаться здесь на Бим Радио. Впрочем, я знаю, что вы никуда не собирались.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.

0: украшение труси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2-930-800.
3: Гороскоп на Бим Радио. Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио – ООО «Профгарден».
5: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «экоплант3.рф».
6: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, у вас будет переизбыток положительных эмоций, которыми нужно обязательно поделиться. Тельцы, в этот день вам будут рады везде. Наслаждайтесь. Близнецы, не торопитесь высказывать свое мнение. Сейчас время слушать и наслаждаться тем, что имеете. Раки, стихи, романтика, мелодрамы – вот что подойдет вам лучше всего этим вечером. Львы, настроение будет зависеть от обстоятельств, которые невозможно будет контролировать. Девы, пожелаем вам по-настоящему проснуться и взбодриться. Этот сезон – испытание для вашего здоровья. Весы. Представители этого знака будут необычайно доверчивы, что очень важно для счастливой личной жизни. Скорпионы. День пролетит на одном дыхании. Постарайтесь не потерять что-нибудь из-за повышенного возбуждения. Стрельцы. Разбираться нужно самостоятельно. Проявите уверенность. Козероги. Вас наверняка потянет на внешние изменения. Не сопротивляйтесь этому. Водолеи. Будет непросто прожить этот день, чтобы не натворить ошибок и удержаться от соблазнов. Рыбы, у вас появится важное дело, о чем вы узнаете совершенно случайно. И пусть вам везет во всех сферах жизни.

0: на Бим-радио.
1: Давайте пока с хороших новостей, друзья мои. Всем здравствуйте. Тут и погоду вам расскажу. Вроде как плюс 31. Сейчас, не, по ощущениям, не знаю, возможно, даже больше. Ясно, слабый дождь. Смотрите, уже слабый дождь. Не те обещания, которые были со вчерашнего вечера, о том, что грозы, тут у нас бури. Надеюсь, как-то это мимо, касательно пройдет мимо нас. С 16 до 17 есть вероятность слабого дождя. 30% по занимаемой территории изучены, да, в данном прогнозе. Вообще к вечеру, смотрите, плюс 25, плюс 24, ночью плюс 18, плюс 17. Прекрасно, прекрасно. Под утро плюс 15, плюс 16. Самое время даже куда-то вырваться с палаточками, если есть, конечно, отпуск там или свободные деньки. Давление в норме 758 миллиметров ртутного столба. И тихонечко переходим сейчас к третьей транспортной дамбе. На больную, на мозоль. Есть возможность как-то туда не ехать, либо ее объехать, то, пожалуйста, попробуйте это сделать без заезда на третью транспортную дамбу. Здесь как раз произошло на развязке с лепестка, как вы ходите и двигаетесь по третьей транспортной дамбе, заезжаете на территорию ветеринарного института, слева-справа остановка, пытаетесь повернуть направо на лепесток, на Сибирский тракт, и вот тут как раз произошла авария, которая держит, собственно, весь поток сдерживать. Это что касается третьей транспортной дамбы. В остальном ситуация на мостах и других. Ну вот мост Миллениум в центр 0, из центра 4 балла по-прежнему, потому что произошла авария в районе улицы Козни, пересечения с Амирхана. Здесь тоже возможны затруднения. Так, в остальном все прекрасно, все хорошо. Ну, если не брать во внимание мост Миллениум и третью транспортную дамбу. Пожелаю всем удачи за рулем и продолжаем слушать Бим-бим-бим.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Республика Татарстан вошла в число регионов с высокой долей пожилого населения. Это связано с ростом продолжительности жизни, который стал возможен благодаря развитию системы здравоохранения и популяризации здорового образа жизни. В республике значительная часть жителей – мужчины старше 63 лет и женщины старше 58 лет. Татарстан стал первым регионом, с которым Росреестр подписал дорожную карту «Комплексный план мероприятий по повышению капитализации территорий». Согласно документу, с 2026 по 2028 год в республике проведут работу по оптимизации учетных и регистрационных действий в сфере недвижимости. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Жизни, который стал возможен благодаря развитию системы здравоохранения и популяризации здорового образа жизни. В республике значительная часть жителей – мужчины старше 63 лет и женщины старше 58 лет. Татарстан стал первым регионом, с которым Росреестр подписал дорожную карту «Комплексный план мероприятий по повышению капитализации территорий». Согласно документу, с 2026 по 2028 год в республике проведут работу по оптимизации учетных и регистрационных действий в сфере недвижимости. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+.

танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: традиционный полуденный гимн БИМ-радио. Всем доброго дня, друзья мои. Если у вас хорошая акустика сейчас в машине, то вот этот вот ремикс прекрасно переливается из одной колонки в другую и заряжает на хороший день. Кстати, доброго дня уже официально, 12.05, если быть точнее, на студийных часах. У нас начинается программа «Рабочий полдник». Всех рад приветствовать. Меня зовут Сергей Белов. Телетелетрям, бим-бири-бим-бири-бим и прочее. Давайте, друзья мои. Кстати, у кого-то сейчас уже обед. Во, обед сам перекусил. Желаю приятного аппетита.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. «Рабочий полдник».
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузля».
6: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
2: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Низкие цены.
5: Паркет плюс.
4: Широкий ассортимент.
5: Паркет плюс.
4: Кварц-винил, ламинат и паркет.
5: Паркет плюс.
4: Паркет плюс. Низкие цены, широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
6: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма-Насыри. Без возрастных ограничений.
7: Распродажа «Алютех».
8: Это стел, это стел.
7: Ты нацелен на успех.
8: Это стел, это стел.
7: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
11: 0+.
12: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Beam Radio. 2-930-800. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
13: Любопытно, что в Финляндии автомобиль «Лада Калина», экспортируемый из России, известен под именем «Лада 119». Такое переименование связано с тем, что слово «калина» переводится с финского как «треск», «грохот», «дребезжание» и «стук».
12: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
14: Вы уже слышали?
15: Что?
14: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8-843-230-30-30.
16: Цена на «Лада Гранта» стандарт по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

скоро первая игра рабочего полдника. Она называется «Музыкальный пересказ». Жду с нетерпением двух участников. Желаете попытать счастье и выиграть классный приз от Бим-радио, то набирайте прямо сейчас студийный номер прямого эфира 292-102-8. 292-8 «Музыкальный пересказ».

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
2: Бим радио. Первое в Казани.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Всем доброго дня, друзья мои. Здравствуйте, у нас музыкальный пересказ. И только один участник, Марат. Да, Марат, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Приветствую, Марат. Нам нужен еще один участник, да, для того, чтобы побороться с Маратом. Ну, кто-то же должен его опередить, либо он его должен опередить, согласно условиям этой игры. 292-102-8, сейчас вот эта линия свободна, можете набирать по этому номеру. 292-102-8, набирайте, друзья. Так, я пока тем временем... Марат, вы можете рассказать о себе, а я посмотрю, какой у нас сегодня приз. Марат.
2: Так.
1: Да, меня зовут, меня зовут Марат, мне столько-то лет, две ипотеки, одна жена, там вот это все.
2: Меня зовут Марат, мне 36 лет. Не женат.
1: Не женат. Нужное подчеркнуть. Заметьте. Так, сегодня победитель из вас получает у нас сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилинс». Второго участника или участницу сейчас узнаем. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Молчат. Вы меня слышите? Алло. Ну, тогда линия свободна. 292-102-8. Набирайте. У меня все готово. Пересказ готов. Вот сейчас еще и песней займемся. Так, трубочку положил. 292-102-8. Тут же звоночек. Марат, смотрите, какой вы опасный тип. Не хотят с вами, боятся играть.
3: Алло.
1: Ага, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Добрый день. Как вас зовут?
3: Евгений.
1: Евгений, очень приятно. Евгений, немножко о себе расскажите.
3: Евгений, 43 года.
1: Женат. Итак, у нас два лагеря. Два. Холостые против женатиков, собственно. Кто сегодня победит? Делайте ставки, господа. Песня шикарная. Я так думаю, что эту песню каждый из вас, ну, 100% знает. Более того. Хотя, наверное, если сейчас скажу, это уже будет подсказка. Где у меня эта песня? Все, я ее нашел. Она заряжена. Теперь, что касается, друзья мои, пересказа. Сейчас я все подготовлю здесь, да? У нас тут огромное количество информации. Так вот, поехали. Первый, кто по пересказу догадается, о какой песне, либо исполнителе идет речь. Ну, смотрите, тут кавер будет сегодня, поэтому, наверное, по названию. Да, по названию. Так, эта песня «Размышления о великой водной артерии». Что начинается где-то в глубинке и несет свои воды сквозь всю страну. Лирический герой с теплотой...
3: Издалека долго течет река Волга.
1: Ну какой ты молодец! Вот скажи мне, пожалуйста, ну откуда ты такой молодец взялся, а?
3: Ну, из вот Казани.
1: Из Казани, 43 года. Зовут Евгений, женат. Ну, Марат, давайте ваши приветы и потом Женю будем чествовать.
2: Привет всем Казани и всем хорошего настроения.
1: Спасибо, Марат. Но я не хочу связывать сегодняшнюю неудачу с тем, что вы не женат. Но я вам даю, сейчас шикарную возможность. Жень-то торопиться некуда, он уже нашел, поймал рыбку своей мечты. А вы бегите давайте, дорогой мой. Беги, беги, рыбачок.
2: Спасибо.
1: Лови, лови, пожалуйста. Да. Но при этом соблюдай технику безопасности. Евгений, так, к вам еще раз, как говорится, Сямысис, передавайте приветы. И будем потом общаться.
3: Ну, привет всем, кто меня узнал. И моей супруге, если она слушает.
1: Как зовут супругу?
3: Эльвирочка.
1: Эльвирочка, свет наших очей, Женечка тобой гордится. Приз тебе сегодня в клювике принесет, да? Правильно же? Правильно.
3: Ну, так. Не сегодня, чуть позже.
1: Ну, чуть позже. Какая разница? Добытчик вы наш, Жень, да. А, трубочку не кладите, объясню, как вы получите свой презент здесь в рамках программы «Рабочий полдник». Меня зовут Сергей Белов, всем здравствуйте. Вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга», конечно же, издалека.

0: Ну, не то чтобы так далеко, куда ближе, чем мы представляем, состоится прекраснейшее мероприятие под названием «Ночи летний бал». Да, информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Смелый флирт. Что такое смелый флирт? Аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня ресторан Максимилианс. Сбор гостей в 20:00. Знаю, что в прошлом году был аншлаг. Надеюсь, вы повторите вместе с нами это мероприятие. Состоится, напомню, 11 июня. В Максимилиансе ночь и летний бал. Друзья мои, приглашаем вас. Продолжаем слушать музыку. У нас после рекламы Элтон Джон, Дуа Липа, Пицца, Фастбой. Ой, Алсу, там много чего интересного, друзья мои. В общем, продолжаем. Отличный денечек. Сегодня у нас 20 мая на календаре. Это среда. Прекрасный день, чтобы сделать что-нибудь приятное для себя и для своих близких.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
3: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211-00-73. 0+.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
9: Лапы ресницами и взлетай.
8: Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
3: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт, 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама ООО «МБ Канавто».
4: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. Алена, да.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Республика Татарстан вошла в число регионов с высокой долей пожилого населения. Это связано с ростом продолжительности жизни, который стал возможен благодаря развитию системы здравоохранения и популяризации здорового образа жизни. В республике значительная часть жителей – мужчины старше 63 лет и женщины старше 58 лет. Татарстан стал первым регионом, с которым Росреестр подписал дорожную карту «Комплексный план мероприятий по повышению капитализации территорий». Согласно документу, с 2026 по 2028 год в республике проведут работу по оптимизации учетных и регистрационных действий в сфере недвижимости. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра. БИМ-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера – MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: Сейчас будем поздравлять хорошего человека с днем рождения. Зовут его Иван. Мы будем даже ему звонить. И это поздравление от его семьи, конечно же. От любимой. Иван, я надеюсь, он не в курсе. Я вот прямо сейчас набираю номер его. Все это происходит в прямом эфире, друзья мои. Если вы хотите поздравить вашего близкого, любимого человека с праздником, с днем рождения, с каким-то событием, да, то вы всегда это можете сделать, запланировав на определенное время в нашем эфире. Для этого вам достаточно позвонить по номеру 2-930-800, а мы тем временем дозваниваемся до... Алло!
5: Да, я слушаю.
4: Да, Иван, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Сергей Белов. Я вас рад приветствовать. Сегодня 20 мая у нас на календаре. Я вас поздравляю с праздником, с днем рождения.
5: Ой, спасибо большое.
4: Это же классный день, согласитесь, да, 20 мая.
5: Очень.
4: А это же еще тельцы? Вы же
5: тельцы. Это тельцы, да.
4: Еще тельцы, да, и вы еще не успели стать, далеко не успел стать близнецом. Прекрасный знак тельцы. Кстати, вы знаете, что тельцы, между прочим, это, вот недавно астрологи составляли рейтинг самых классных мужей, да, самых качественных мужей, и вот тельцы заняли первое место, вы представляете? Я, весы, казалось бы, один из самых тоже лучших знаков гороскопа, единственная недушевленная вещь вообще в вашем зоопарке на третьем месте. То есть даже я вам уступаю, понимаете? Я тут даже понимаю, что где-то в сторонке что-то делаю. Вот. Иван, мы вас поздравляем с праздником. У нас для вас есть хороший текст поздравительный. Давайте еще раз. Меня зовут Сергей Белов. Вы сейчас в прямом эфире на всю Казань. Это БИМ-радио. Включили?
5: Я включен, да.
4: А, включили, отлично. Так вот, для вас есть поздравления. И песня музыкальная, соответственно, в подарок. Дорогой мой Ванечка. Понимаете, кто пишет, да? Муж мой любимый, поздравляю и здоровым быть желаю. Пусть на все хватает сил, чтоб Господь тебя хранил. Счастья, радости, везения, будь в прекрасном настроении. Чтоб легка была судьба. С днем рождения тебя! Твоя любящая жена Алена вечером ждет тебя большой сюрприз, о котором ты и мечтал. Полет на крыльях любви. Ваня, вы знаете, мы, когда получили вот эту информацию, мы до сих пор всей студии, всем коллективам Бимрадио думаем, что же за сюрприз, о котором вы мечтали? Что за полет на крыльях любви? Если вы понимаете, о чем я, да? Можете раскрыть эту тайну?
5: Это в трубе.
4: В трубу у вас отправят? В трубу? В хорошем смысле этого слова, если вы понимаете. Отлично. Ну все, отлично. Супер. Для вас песня «Ласковый май», «Седая ночь». Иван, поздравляем с праздником. Весь коллектив Бимрадио, ваша супруга Алена, вся ваша семья. Мы присоединяемся к этому шикарному поздравлению. Более того, вся Казань вас сегодня поздравляет, Иван. С праздником, с днем рождения.
5: Спасибо большое.
4: Пока-пока. Хорошего дня. Пока.
5: Спасибо, Иван.

6-го будем поздравлять именинников сегодняшнего дня. 20 мая на календаре. Вот и написали нам в Максе наша постоянная слушательница Альбина Смирнова. Приветик, Бим, пишет. Привет, Сергей. А я сегодня стала мамой, правда, 6 лет назад. Сыночек родился. Сыночку Матвею сегодня день рождения. Матвей тоже наше поздравление. И Альбине. Ну и мужу вашему, и папе Матвею тоже огромный привет. Если вы понимаете, о чем. Вы же не одна там в этом мероприятии-то участвовали. Так, среди людей известных, богатых, знаменитых, кто родился 20 мая, русский царь, последний царь из династии Рюриковичей, Федор I Иоаннович, в 1557 году. Потом в 1799 родился французский писатель Анор де Бальзак. В 1840-м российский физиолог, декан медуниверситета и ректор Казанского императорского университета Николай Ковалевский. Его считают основателем Казанской школы физиологов. В 1886 году родился татарский актер и режиссер, один из основоположников татарского национального театра Габдулла Кариев. Его имя в Казани носит татарский государственный тюз и улица. В 1913 году американский инженер-электроника, соучредитель компании Hewlett-Packard Уильям Хьюлетт родился. В 1916 советский летчик, герой Советского Союза Алексей Моресьев. Карцев родился, наш советский российский артист эстрады, театра и кино. Татарский актер Айдар Хафиз в 1943 году. Ректор Института развития образования Татарстана Людмила Нугуманова в 1954, а в 1967 родился российский актер Гоша Куценко. Среди наших подписчиков, среди подписчиков группы ВКонтакте Бим-радио, сегодня день отмечают, свой день рождения. Сашка Санчо, Юлия Викторовна, Алена Матвеева, Ирина Рыбина, Колян Владимиров, Самат Минсафин, Елена Абдулина, Виталий Шленов, Екатерина Соловьева, Николай Сидойкин, Алия Садикова, Елена Чекмарева, Лейсан Тукаева, Андрей Егоров, Оксана Дибердеева, Артур Тимур, Ренат Ша, Ольга, Регина Матвеева, Роберт Хасанов и многие другие прекрасные люди. Мы вас поздравляем с этим праздником.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в Илмане отличный цемент. Илман, Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Станет

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Конфеты.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Низкие цены.
2: Паркет Плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет Плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет Плюс.
1: Паркет Плюс. Низкие цены, широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-23-0+.
4: Диагностика автокондиционера бесплатна. Аделя Кутуя 161А. 258-91-21. 258-91-21.
5: Position number one.
1: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800. Дёвые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Всем здравствуйте, всем доброго дня. У нас дорожная информация. Сейчас посмотрим, что происходит на казанских дорогах. Есть у нас соответствующий портал. Согласно данным Яндекс.Карты, сейчас 4 балла. Да, есть так. Весь так казанский трафик оценивается. Местами затруднения есть. Например, 34 минуты вы будете ехать по улице Васильченко от остановки магазин стройматериалы до улицы Восстания. Это что такое за 34 минуты? За 34 минуты можно до Москвы долететь. Что тут у вас произошло на Васильченко? Кто-нибудь знает? Я сейчас пока... А, вот Васильченко. А, ну два ДТП, конечно же, в сторону Московского района. Два ДТПшника. Ну вот люди, им скучно, они ехали, решили брякнуться друг об друга. Вот, бывает, люди заскучали. Если девчонки заскучали, так это вообще пиши пропало. Все, вот они брякнулись и стоят у них вот. Развлекуха началась. А вы невольные свидетели всего этого происходящего, извините. 34 минуты, будьте добры, проехаться от остановки магазин стройматериала до улицы Восстания. Улица Васильченко. Так, мост Миллениум в центр 0, из центра по-прежнему 6 баллов. Да, третья транспортная дамба успокоилась. Как Тихий океан, спокойный. В обе стороны 0 баллов на данный момент. Ну и в остальном, все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо. Пожелаю всем удачи за рулем.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Кис, я Остин Кристофер здесь у нас в эфире Бим-радио. Я тем временем снова звоню имениннику сегодняшнего дня, Ивану Климовскому, который сегодня именинник. Мы его поздравляем. Да, Иван, здравствуйте. Никак от вас отстать не могу. Здравствуйте. Снова Сергей Белов, Бим-радио. Добрый день. Здравствуйте. Все же интересует ваша труба, вот эта, которая будет подарена сегодня вечером. Вы уже были в трубе?
1: Нет, еще не был.
0: Еще ни разу не были? А почему такая вот идея фикс у вас в трубе полетать? Хочется? Что, откуда навеяно? Ты откуда навеяно? Посоветовали, увидел, я не знаю, просто чувство свободного полета.
1: Все ходили, я не ходил.
0: Все ходили?
1: Угу.
0: Ну вы что, все ходили, а его не позвали? Ну так же не бывает. Ну серьезно, ну что за друзья такие, да? В баню зовут, значит, да? На день рождения, чтобы деньги подарить, подарок там. Это зовут, а в трубу никто не позвал. Иван, а вы с парашютом когда-нибудь прыгали?
1: Да.
0: Серьезно? Так а что вам эта труба? Лучше с парашютом еще раз сигануть. А давайте вместе сиганем. Я люблю это дело очень сильно. Вот. Вы сколько раз прыгали?
1: Два.
0: Сколько?
1: Два.
0: Два раза? Ну, смотри-ка. Ну, молодец. Так, еще раз днем рождения. Дело в том, что у нас так получилось, офис-менеджер немножко поплыл сегодня, не под кондиционером она сидит. Говорит, не указал, говорит, фамилию. Я говорю, ну тогда надо указывать и звонить снова еще раз поздравлять Ивана. Климовский Иван, это вы?
1: Климовский.
0: Климовский все-таки, да? Оно вообще опять не то сделала девчонка. Климовский, прошу прощения, да? Пока сам не разберешься в прямом эфире. Климовский, Иван, еще раз наше поздравление. Более того, Иван, дело в том, что вы сегодня участник первого тоста здесь на Бим-радио, а к этому делу еще прикрепляются сообщения наших слушателей, которые хотят поздравлять своих близких. Вот так вот просто отправив сообщение к нам в наш чат, да? Вот, например, написал Айра, добрый день, говорит, можно поздравить человека с днем рождения? Резидав из Элзианова, 50 лет. Дед, двоюродная сестра. Иван, поздравим Резидуф из Элзианова. Поздравьте, пожалуйста, Резидуф из... Я вот вас поздравлял, а вы Резидуф из Элзианова поздравьте.
1: Резида?
0: Да, из Элзианова.
1: Счастья вам из Элзианова. Счастья вам, здоровья, успехов в личной жизни. Самое главное, здоровье.
0: Все, спасибо, Иван, большое спасибо. Слушайте Бим-радио. Еще раз наше поздравление в этот ваш прекрасный день. Климовский Иван, наше поздравление. И мы тем временем будем завершать этот музыкальный час. Друзья, меня зовут Сергей Белов, и это «Рабочий полдник» на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. К летнему сезону в Казани обновят программу досуга в городских парках. Помимо привычных мероприятий, орнитологических прогулок, спортивных тренировок, шахматных турниров и детских барахолок, появятся новые форматы. Например, культурный клуб, киноклуб, клуб здоровья, турниры по лото и другое. В Госдуме предложили создать на госуслугах сервис уведомления о нарушении тишины в многоквартирных домах. Через него жители смогут в досудебном порядке сообщать соседям о шуме. Владелец квартиры получит официальное уведомление в личном кабинете. Если за месяц поступит более 3 жалоб на одну квартиру, данные автоматически передадут участковым для профилактической работы. По результатам исследования названы главные науки для понимания мира, по мнению россиян. Ими стали история и психология. В топ-5 также вошли философия, искусствознание и антропология. А наиболее волнующими вопросами оказались устройство общества и поиск смысла жизни, включая осознание «кто я?». С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: 13.04 на студийных. Всем доброго дня. Это рабочий полдник здесь на Бим-радио. Сегодня 20 мая на календаре. Сегодня отмечается праздник Волги. В этот день родился Габдулла Кариев, один из основоположников татарского театра. Более того, друзья мои, сегодня отмечается Всемирный день метрологии, Всемирный день травматолога и Всемирный день пчел. Дата празднования была выбрана в память о словенце Антоне Янше, считающемся одним из основоположников современного пчеловодства. Пчелы – это лучший друг кого?
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
3: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Где 40 захватывающих аттракционов?
2: В Мисти парке!
1: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
2: В Мисти парке!
3: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
1: Это круто!
4: ИП Жоличев, НА, 0+.
5: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
3: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя

В роли ведущего запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: с минуты на минуту поиграем в игру под названием «Пересказ по-зумерски». Да, возьму классическое произведение, вами известное, читаемое, скорее всего, даже в школе. Мы это точно проходили. Перескажу языком и со сленгом нынешнего поколения зумеров, которые уже как притча, да, во языцах. Друзья, и разыграю очередной приз от Бимрадио. Ждите, это здесь состоится совсем скоро.
1: Ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что самая большая семья в мире живет в Индии? Цион Хан, глава семьи, окружен 39 женами, 94 детьми, 33 внуками. Всего 167 человек. По подсчетам журналистов, эта семья в день съедает около 200 килограммов риса, чуть больше 130 килограммов картошки, примерно 30 кур.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Кан Авто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: первые в Казани.
1: Всем здравствуйте еще раз со свежими призами. Да, потому что уточнил наличие. Призы. Билеты в кино готов разыграть сегодня в пересказе по-зумерски. Что я делаю? Я беру произведение, да, его пересказываю языком зумеров, с их сленгом, с этими словечками новомодными, порой нам, более старшему поколению, неизвестными, вообще непереводимыми, такие как там кринж. Что еще есть? Что, да вот кидайте те варианты, которые вы узнали недавно от поколения зумеров, да, и которые вы уже активно применяете в своей жизни. Так, пересказ следующий. Кто первый догадается, кто пришлет правильный ответ, первый пришлет к нам на наш номер плюс 792-72-42-102-8 в Максе. Только в Максе билеты в кино на два лица будут ваши. За счет Бимрадио сходите и посмотрите классный приз. Так, я, Сергей Белов, тем временем буду пересказывать следующее. Итак, слушайте. Короче, это полный кринж. Один бедный, но очень обнадеженный чувак, типичный мечтатель, живущий с мамой, решает хайпануть на ровном месте. Найти богатую вумен, чтобы решить все вопросы свои с бабло. Его план – просто обузить шарм и ждать, пока какая-нибудь старая дева или скучающая купчиха купится на его скромность. И лол, спойлер, у него даже двух штанов нет, но он строит из себя такого принца. Принц, да. Я думаю, что уже должны быть правильные ответы. Плюс 792-72-42-102-8. Пока нет, не вижу правильного. Интересный факт. Автор реально хейтил этот типаж. В оригинале у чувака был реальный шанс жениться на ого-го какой богатой тетке, но он так тупил и боялся, что в итоге все пошло по крашам. Еще прикол. Знаменитая фраза про «не к ночи будь помянута». Да, прошу прощения. «Не к ночи будь помянута». Это буквально его мамаша, которая боится домового. Но главное, это первая пьеса, где показали, что быть удобным муженьком – это такой же флекс, как и внешность. В общем, парень хотел устроиться на мамочку, а остался у разбитого корыта. Сорян, но это, собственно, факт. Так, «Кот в сапогах», Евгений Онегин. Что еще, какие варианты? Вот, пожалуйста, Адель, мальчик вы или девочка? Нет, Адель – это мальчик. Серьезно, смотрите, у него тут корыто с сазаном. С лещом. Серьезно, рыбачок чувствуется. Нет, не на филет. Это, как верно заметил Адель, и первый прислал правильный ответ к нам сюда в пересказ по-зумерски, это «Женитьба Бальзаминова». Прекрасно, есть и фильм, и произведение, которое можно читать и смеяться. И как оно похоже на наше нынешнее время, да? Ничем, собственно, не меняются порой нравы некоторых людей и леди, тем паче. Так, Адель, поздравляем, два билета в кино. Ну, в кино на два лица билет имеется, пригласительный считается. Вот мы вам его вручим, Адель, с большим удовольствием. Сейчас расскажу, как вы его получите, а всем остальным еще раз пожелаю хорошего дня. У нас скоро, кстати, программа состоится через 15 минут. Называется «Не дай себя обмануть». У нас уже здесь профайлер Лисан Батрединова. Будем вас, собственно, учить уму-разуму, как не попасться на уловки мошенников.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

бы мои мечты. На рыбалку бы вырваться. Вот вчера Махмуд спрашивает, ты, говорит, Белов гонял на рыбалку? А я говорю, нет, времени нет. Он говорит, да забей, говорит, на всех и все. Иди, говорит, просто на рыбалку. Возьми удочку с утра, иди на рыбалку. Действительно, надо просто встать и идти на рыбалку. Но сейчас, правда, запрет с лодки не получится, да, на один крючочек. На один крючочек. Да, и жирного червя. Так, что мне делать сегодня со своим желанием? Гаязов Бразерс и Светлана продолжат наш музыкальный эфир. А я тем временем расскажу, что если сегодня у вас есть вечерочек, и вы готовы провести со своей любимой семьей, то почему бы нет? В копилку ваших идей отправлю следующее. В парке Елма сегодня устроят бесплатный показ мультфильма. Классный мультик «Лило и Стич» под открытым небом. Начало 18:30. Погода благоволит. А у нас совсем скоро с минуты на минуту состоится программа «Не дай себя обмануть».

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45, Крутовская, 20.
3: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
5: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный Татмак. Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. Татмак – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Спонсор шоу «Утромены» – ООО «МБ Канавто».
2: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20 и Оренбургский тракт 23Д. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама ООО «МБ».
3: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи. Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Beam Radio. Beam Новости.
0: Спонсор выпуска новостей на Beam Radio – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
5: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
6: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Beam Radio. К летнему сезону в Казани обновят программу досуга в городских парках. Помимо привычных мероприятий, орнитологических прогулок, спортивных тренировок, шахматных турниров и детских барахолок, появятся новые форматы. Например, культурный клуб, киноклуб, клуб здоровья, турниры по лото и другое. В Госдуме предложили создать на госуслугах сервис уведомления о нарушении тишины в многоквартирных домах. Через него жители смогут в досудебном порядке сообщать соседям о шуме. Владелец квартиры получит официальное уведомление в личном кабинете. Если за месяц поступит более 3 жалоб на одну квартиру, данные автоматически передадут участковым для профилактической работы. По результатам исследования названы главные науки для понимания мира, по мнению россиян. Ими стали история и психология. В топ-5 также вошли философия, искусствознание и антропология. А наиболее волнующими вопросами оказались устройство общества и поиск смысла жизни, включая осознание «кто я?». С вами были новости на Beam Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
7: Не дай себя обмануть.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
8: Всем доброго дня! Здравствуйте, друзья! Это новый проект на Beam Radio, направленный на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. Вместе с профайлером Лисан Батрадиновой мы научимся распознавать мошеннические схемы и уловки, узнаем базовые принципы информационной безопасности, цифровой гигиены и защиты персональных данных. Здравствуйте, Лисан!
9: Здравствуйте, Сергей!
8: Здравствуйте!
9: Знаешь, вот сегодня я, когда готовилась к передаче, да, даже вчера, решила все-таки поменять даже местами вот эти блоки, которые я готовила к выпускам, потому что сейчас очень широко стала распространяться такая нехорошая вещь. Мошенники работают через все мессенджеры, но этим еще и теперь заразился и наш любимый Макс. Почему? Потому что на самом деле у многих людей возникает такое ощущение, что если это государственный мессенджер, то, соответственно, можно доверять и все такое. Но, ребята, в любом случае, это такой же мессенджер, как и все остальные. И каким образом вообще происходят вот такие вот обманы? Например, вот буквально у меня подруга недавно на днях рассказывала, что оказалось, говорит, я включена в чат, в котором якобы наши соседи по деревне находятся, и там уже несколько дней типа того переписка идет, все активно отвечают, и они говорят, что этот чат создан для тех, у кого есть переплата по электроэнергии, и, пожалуйста, вам, чтобы пересчитать в обратную сторону, чтобы вам вернуть, вот мы это все вот создали, сейчас мы вам все это вернем. И
8: Вернем,
9: да.
8: Не тот глагол.
9: Да. И, пожалуйста, вам сейчас вот придет там сообщение с кодом. Пожалуйста, нам вот в этот вот чатик сообщите, и мы будем знать, какие денежки вам кому куда
8: вернем,
9: вернуть.
8: Вернем, отдадим. Да. Это уже те глаголы, которые должны вас насторожить.
9: Да. Догоним и еще раз отдадим. Так вот, там, соответственно, вот эти вот липовые, конечно же, там никакого, ни одного нормального, правильного и настоящего человека нет. Никто из соседей там, естественно, не присутствует. Но они делают видимость, что другие люди, вот же, они отсылают коды, и а что такого?
8: Я тоже отошлю. Разводняк идет, с подсадными.
9: Да. Либо, как вариант, могут предложить, дескать, пройдите, пожалуйста, по ссылочке, и вот мы вам там все уже рассчитаем, укажете свои данные и так далее. Вот такие вот ссылочки могут оказаться фишинговыми, так называемые. Что такое фишинг?
8: Нажимаешь, и тебя отправляют, либо загрузка происходит.
9: Да. От английского фиш, а фишинг это рыбалка, можно сказать. То есть вы практически...
8: Ты клюнул.
9: Клюнул на эту ссылку. И
8: ты
9: когда...
8: карась.
9: Вот ты только что про рыбалку говорил.
8: Ротан, да.
9: Хотите ли вы попасть на рыбалку? Вот оно.
8: Я не хочу на такую рыбалку. Я поэтому активно сотрудничаю с тобой.
9: Вот, да. Мы поэтому все нашим слушателям дорогим все это рассказываем, потому что очень многие попадаются именно когда смотрят вот такие чаты на ходу, например, и...
8: раз машинально нажал, у тебя что-то там загрузилось, ты даже не понял, ты даже это и не найдешь.
9: Да, и критическое вот это вот мышление пропадает, когда он видит, что другие люди спокойно передают все вот эти вот всю эту информацию, они там отчитываются, все, я переслал или нажал на ссылку, спасибо большое, вот такое вот. И получается, они поддаются общему настроению и вот, пожалуйста, отдают все свои данные. Какие еще вариации есть на эту тему? Сейчас расскажу. Значит, вот то, что вот по соседям, это все понятно. С соседями также срабатывает установка якобы домофона. И тоже для того, чтобы передать вам ключики, необходимо переслать код, который к вам придет в СМС и так далее, либо ссылка. Точно так же с пересчетами пенсий бывает. Я так понимаю, они, видимо, все-таки под конкретного человека могут определенные сценарии прокручивать, потому что... Ну, давайте будем честны. Все наши данные уже давно слиты в интернет, они все доступны, как вот мошенникам в том числе, к сожалению. То есть там даже далеко как-то копать не нужно, там буквально телефон даже можно вбить, и, соответственно, у вас появляется и фамилия, имя, отчество, и дата рождения, и паспортные данные, и ННН, СНИЛСы, и даже когда вы ходили последний раз в поликлинику, даже это отражает. Да, конечно. Перелеты, там, если, например, с кем-то летал, там, потому что мы однажды, вот я же говорила, что я работаю с командой профайлеров, мы однажды так вот выявили изменщика одного, там, потому что были опубликованы данные о том, с кем он летал в определенные поездки. То есть там аффилированные лица тоже как бы выпадают, и почему, собственно
8: прям
9: говоря...
8: Прям какое-то детективное агентство «Лунный свет».
9: Ты помнишь, да, этот сериал? Кстати, надо пересмотреть обязательно.
8: Сивил Шепард, молодой еще Брюс Уиллис, это шикарно.
9: Да, шикарный. Так вот, вернемся к нашим баранам. И, опять же, да, вот то, что я говорила. А, еще, кстати, садоводческие товарищества еще тоже могут пострадать, потому что не все знают друг друга там, своих соседей и так далее. Говорят, мы с такой-то аллеей, мы с такой-то аллеей. И вот, пожалуйста. Пожалуйста, как только вас включают в подобные чаты, а я вас сейчас научу, чтобы вас не включали ни в какие чаты, соответственно, имейте в виду, что это, скорее всего, какой-то разводняк, как мы любим говорить, да. Еще, что может попасть через мессенджер, это я еще раз повторяю, подобное происходило и происходит в других мессенджерах в том числе, и перешло, конечно же, еще и в Макс. К сожалению, никуда от этого не деться, поскольку только мы отвечаем за наши эти данные, да, которые мы предоставляем и так далее. Итак, может вам, например, прийти от вашего знакомого сообщение там с приложенным файликом, дескать, а ты знаешь, что он умер, например, да, и с призывом посмотреть вот это. Ну, там либо картинка будет, либо, обратите внимание, файлик с расширением. Это когда вот идет название файла, например, там фамилия чья-то, точка, и английскими буквами APK. Uh-huh. На самом деле это установочный файл для установки какого-то приложения. А оно,
8: вы
9: как
8: только
9: правило,
8: нажимаете, оно сам распаковывает.
9: Да. Вредоносное, которое, собственно, может заблокировать ваш телефон полностью. Это вот, ну, яблочные вот эти вот наши девайсы, да, этому подвержены. Полностью вы теряете доступ к телефону, у вас телефон превращается в кирпич. Единственное, что вы можете в этом случае, вам, скорее всего, придет сообщение, что ха-ха, мы мошенники, мы отобрали у вас вот это, вот мы все сделали, да, будьте любезны, оплатите нам столько-то. Ну, они, конечно, не любезничают так, но они просят деньги.
8: Пару тысяч миллионов.
9: Ну, уж не в миллионах, но как бы определенную
8: пару
9: сумму.
8: Пару тысяч.
9: Ну, я тебе скажу грустную такую новость, что они, даже если ты заплатишь,
8: не надо. Они могут
9: не вернут. Скорее всего.
8: Скорее всего, это просто блеф.
9: Скорее всего,
8: даже
9: блеф.
8: Заниматься не будут.
9: Да. Это вот к тому, что вообще может приходить
8: агентство
9: через эти
8: мессенджеры. Агентство Робин Гуд не работает.
9: Не работает никак, к сожалению. Да. Потом, на что еще клюют люди? Например, это ты, что ли? Да, например. Там, или тут тебя голым сфотографировали,
8: да.
9: Что-то вроде этого. И, конечно же, человек в шоке начинает нажимать на кнопочки. Вот
8: у всех есть скелетики в шкафу?
9: Конечно.
8: Да.
9: И, ты знаешь, я каждый раз радуюсь, что я родилась в далекие годы, когда не было в таком количестве возможности видео и фото снимать.
8: Вот и я про что. У нас ВКонтакте первая социальная сеть появилась, только я скажу, когда. Да, когда мне было уже 25 лет.
9: Ну, вот видишь, как.
8: В принципе, это же вообще.
9: Вот о чем и речь. То есть 25... ты уже начудил, успел.
8: Да, такая история, покрытая мраком.
9: Ну да, слава богу. Вот. И самое-то печальное, что вот это, кстати, вот опять я повторюсь, это работало с другими мессенджерами, которые сейчас уже у нас заблокированы, да, то же самое работает в Максе, к сожалению. Когда вы нажимаете на определенный вот такой вот файлик, взламывается ваш аккаунт вашего мессенджера, и автоматически начинают такие же рассылки идти всем вашим контактам. То есть вот это вот заражение, оно вот, ну как вот вирусное такое,
8: да,
9: вот распространяется. Кто попадет, кто не попадет, вот так вот. Подобное же было, например, когда, например, перехватывали аккаунт на любом мессенджере, рассылалось, например, ой, пришли, пожалуйста, мне денежки, да, вот это вот.
8: Да.
9: А сейчас вот такое. Плюс ко всему, вот через такие АПК, вот такие вот приложения, могут взламывать, к сожалению, доступ и к госуслугам, поскольку у нас все-таки Макс привязан, и есть возможность через него заходить в госуслуги. Пожалуйста, с этим будьте осторожны. Сейчас я расскажу вам, каким образом вообще все это дело перекрыть. Ну, во-первых, нужно защитить Макс в первую очередь. То есть заходите в настройки, находите там пункт «Безопасность» и установите там такая вот, ну, переключатель есть, называется «Безопасный режим». И обязательно там нужно указать приватность, то есть звонки, поиск по номеру телефона только для ваших контактов. Пожалуйста, установите это и для себя, и для ваших детей, и для ваших старших родителей, которые могут довериться каким-то
8: потом
9: там...
8: Потом вас по номеру телефона в Максе нельзя будет найти.
9: Дело не в этом. Если ты, например, вот мы с тобой, например, обменялись телефонами, ты включил меня в свой список, я включила тебя в свой список, и, соответственно, ты уже в Максе можешь меня найти, потому что у тебя есть в списке мой телефон. И я тебя могу найти, потому что ты у меня есть в списке. Mm-hmm. Понял, да? И ты мне можешь через Макс дозвониться, потому что ты у меня в контактах есть. Вот это вот нужно установить. Это не все еще. Важно еще сделать такую штуку.
8: Амулет.
9: Амулет обязательно.
8: Ожерелье.
9: И вот это
8: тотем.
9: Вот тоже. Можно еще с бубном поплясать. Но нет, Сергей, к сожалению, есть...
8: Ну, а что, лишний раз не поможет?
9: Да, ну, есть определенные действия, которые все-таки действительно помогут. Еще установить обязательно запрет на добавление вас в группы и чаты посторонними лицами. И еще, также в настройках данных батареи, это уже в телефоне, отключите автоматическую загрузку картинок, видео и гифок. А, нет, не в телефоне, это в настройках Макса.
8: Вот это дельное.
9: Это дельное, да. Дельное, то же самое было и в других. Кстати, и другие мессенджеры точно так же настраивайте. Везде, практически везде такие моменты есть, потому что, ну, во-первых, не будут по умолчанию загружаться картинки, которые будут вам потом память телефона забивать, да, уже первый плюсик. Второй плюсик, что картинкам даже и гифкам могут прикреплять вирусы определенные, которые точно так же забирают данные вашего телефона, все логины, пароли и так далее. Теперь, по поводу госуслуг, конечно же, их тоже нужно защитить, и там все эти возможности есть непосредственно в настройках госуслуг. То есть обязательно нужно включить семейную защиту. Там есть возможность добавить доверенный контакт к своему аккаунту. То есть, если, например, человек попытается взять какой-то кредит, нужно подтверждение вот этого лица, чтобы, ну, да, ладно, хорошо, бери кредит. Вот такое вот. Это, опять же, для пожилых, кто может попасться на уловки мошенников, для детей, которые тоже попадаются. Мы обязательно затронем эту тему, какие схемы работают именно с детьми. И, конечно же, обязательно установите сложный облачный пароль. Есть такие двухфакторные аутентификации. Это можно, конечно же, поискать в Яндексе, например, ну, вот эту вот информацию, каким образом это делается. Еще цифровая осознанность, конечно же, всегда быть начеку. Ну, к сожалению, у нас такое время, приходится быть, ну, вот, в каком-то напряжении и в осознанности. То есть, когда вы получаете странную просьбу либо о деньгах, либо о коде, либо какой-то странный, типа, вам файл прислали, пожалуйста, посмотри и так далее, все, мы напряглись. Мы оглянулись по сторонам, это я тебе уже рассказывала об этом, что для того, чтобы вот от этого страха избавиться, обязательно нужно что-то там, например, понюхать. Нужно включить органы осязания, чтобы от страха избавиться.
8: Кого-нибудь понюхать.
9: Кого-нибудь понюхать, да.
8: Это буквально приятнее.
9: Да. Потрогать что-то там, холодное.
8: Кого-нибудь потрогать.
9: Ну, все это как-то вот, ну, как ладно, это? Если тебе так,
8: ну,
9: больше нравится.
8: Что просто так холодную вещь-то трогать? Надо теплую что-нибудь,
9: Разные вещи. Вот она гладкая, например, вот я
8: и стол сейчас
9: пробую.
8: В левой руке у тебя это, в правой.
9: Да, можно поесть что-нибудь вкусненькое.
8: Вот это хорошо, попить.
9: Взгляд, например, посмотреть за окошко, посмотреть, какая там зелень. Поближе посмотреть, что, о, вот у нас здесь написано 102,8. Напротив себя посмотреть на человека и сказать: Сергей, здравствуй.
8: Здравствуйте.
9: Вот еще снова здравствуйте, да. И еще раз запомните, никакая техподдержка госуслуг и какие-то официальные ведомства никогда не звонят и не пишут в мессенджеры, включая Макс. Друзья мои, пожалуйста, будьте бдительны, и я вас очень люблю, и до следующих встреч.
8: Вот да, а любит вас очень наш профайлер Александр Батрадинова. И это цикл радиопрограмм «Не дай себя обмануть». Новый проект на Бимрадио, направленный на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. Большое спасибо, Александр.
9: Пожалуйста.
8: Увидимся через неделю. Хотя ты, наверное, в вечерний Турбин придешь раньше.
9: Завтра.
8: Завтра придешь.
9: Да.
8: В четверг ты придешь.
9: В четверг
8: придет Александр. Так что, если кто собирался скучать, то недолго вам скучать. До завтра. Всем пока. Лисан, пока.
9: Пока.
8: А я, Сергей Белов, еще остаюсь до 15. Здесь рабочий полдник.
7: Не дай себя обмануть.
10: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
11: Реклама на Бимрадио.
12: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: украшения Крусе. Дель Мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Внимание, внимание! Бесплатная диагностика автокондиционеров и рефрижераторов. Заправка фреоном по адресу. Аделя Кутуя, 161А. Телефон 258-91-21. Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
4: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Санремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Санремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Реклама на «Пим Радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
8: Путевые заметки на «Пим Радио».
9: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Всем доброго дня, друзья! Здравствуйте! 13 часов 50 минут на студийных, по данным Яндекс.Карты. Сейчас в Казани трафик оценивается по-прежнему в 4 балла, местами затруднения. Где и почему? Нас все портит мост Миллениум в центр 0, из центра 7 баллов. Что, до сих пор не разогнали, что ли? Так, ну здесь другое. Здесь уже посередине. Перед, прошу прощения, перед заездом на Миллениум. Это там, где под вами парк Ура. Вот как только вы начинаете видеть с правой стороны вот этот прекрасный разлив Казанки, вот тут произошло ДТП. Видимо, люди засмотрелись и добрый вечер нашли друг друга, два одиночества. Или три, два, надеюсь. И из-за этого опять Миллениум испытывает сегодня дневные трудности. Поэтому попасть на ту сторону быстро, как бы вы ни хотели, не получится. Третья транспортная дамба. Она в сторону центра получается сейчас свободна. А вот в сторону квартала Новосавиновского района она сейчас не очень. Начиная прямо от развязки Мадыжского тракта, здесь все достаточно таким неприятным бордовым цветом, а все потому, что ДТП случилось H2 перед развязкой в районе Компрессорного. Здесь на Академика Арбузова при спуске, видимо, после Бигзура, да, произошло ДТП. И под самим мостом тоже ДТП как таковых два, получается, из-за этого затруднено движение. И на самой развязке, если вы едете с Мамадышского тракта, если вы едете по проспекту Победы и хотите развернуться и поехать в сторону Космонавтов, вот здесь вот как раз перед поворотом на Лепесток тоже ДТП произошло. В общем-то, и так достаточно, друзья мои, хватит соблюдать уже правила дорожного движения. Вот, продолжаем слушать классную музыку. Всем удачи за рулем.
2: Путевые заявки на БИМ-радио.
3: Мечта.

Чили, Сара Брайтон, Time to See It. Да. Это все сырые яйца, ребят. Если вот так же будете много пить сырых яиц, как Андрей Бачили, такой же голос будет. 13 часов 55 минут. Всем доброго дня. Вот Игорек всех поздравляет, таксистов, своих сотоварищей, коллег с Днем Миллионера. Отмечает сегодня День Миллионера. Говорит, поздравляю всех таксистов. Да. С такими коэффициентами еще недолго осталось и вы долларовые миллионеры. Так, Антону большое спасибо за то, что подсказывает следующее. После Миллениума на квартал красит туннель, поэтому пробка ДТП там нет, там туннель. Я правильно же понимаю, туннель это где? Салатовые всех подряд.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Минфин предложил с 1 июля повысить ставки по семейной ипотеке для родителей, не состоящих в браке. Увеличение ставки может коснуться двух ситуаций. Если второй родитель оформляет еще один льготный кредит, и если заемщик не состоит в браке с другим родителем и не зарегистрирован с ребенком по одному адресу. В Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей. Одновременно предложено перейти к поквартальной индексации пенсий с учетом пенсионной инфляции. Кроме того, в рамках мер социальной поддержки предлагается повысить размер стипендий и отменить подоходный налог для малоимущих граждан. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий – Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: тоже прикольно побыть некоторое время там, ну, годик, полтора. Чтоб потом лучше, приятнее, комфортнее. С любовью, со всей гаммой чувств относиться к человеку, который вас полюбит и которого полюбите вы. Вот так вот на сравнении Зиверт Кредо в начале этого музыкального часа. Наша жизненная кредо здесь на Бим-радио — это слушать классную музыку, друзья мои. Сегодня 20 мая на календаре. Сегодня у нас рабочий полдник до 15 часов. Впрочем, как и всегда, насколько я понимаю, будет еще и коробка передач с Махмудом Аракаевым. Но еще раньше поиграем в игру под названием «Однажды в Казани».
1: Реклама на Бим-радио.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Реклама на Beam Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: приятные барабаны здесь, а? Cardigans у нас, Love Fool. Надо как-нибудь нарушить эту традицию. Вместо Love Fool я поставлю My Favorite Game. Это, пожалуй, визитная карточка этого музыкального коллектива, который прозвучал в 14 часов 11 минут здесь на Бим-радио. У нас через пару мгновений наша землячка, наша роднулечка Максим с песней «Весна». И как четко 20 мая.
1: Без,
0: да, дождемся.
1: Возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что в большинстве стран управление транспортным средством в нетрезвом состоянии всячески преследуется законом. А вот в Уругвае состояние опьянения при ДТП расценивается как смягчающее обстоятельство.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Вы уже слышали?
5: Что?
4: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».
6: Однажды в Казани.
0: Всем еще раз добрый вечер. Здравствуйте. Однажды в Казани. Очередной розыгрыш классного приза от Бим-радио. Сейчас в рабочем полднике мы разыграем... О, подарочный. На сумму 1000 рублей в кафе «Национальная кухня». Пальчики оближешь. Съедите что-нибудь вкусненькое. Добрым словом, нас вспомните, нашу национальную кухню, конечно же. Так, вот этот приз я четко обозначаю, разыграю со следующими условиями. Внимательно слушаем. Победит сегодня сообщение под номером, ну пусть будет 5. Люблю я числа такие, как 5, там такие позитивные числа. 5! 5 вам, товарищ! Так, за сегодняшний день пятюньку держи, как это мы делаем часто со своей дочерью. 5 число с правильным ответом на наш номер плюс 792-72-42-8 в Максе, и его автор получит от нас сертификат на 1000 рублей в кафе «Национальная кухня». А вопрос сегодня, конечно же, будет отчасти связанный с Казанью и сегодняшним числом, 20 мая на календаре. Именно в этот день произошло трагическое для семьи Ульяновых событие в 1887 году. За попытку покушения на императора Александра III были повешены старший брат Владимира Ульяновича Ленина Александр Ульянов и его соратники. Во многом это определило судьбу и вождя мирового пролетариата. Отчасти именно поэтому он был приглашен на ту самую сходку, которая произошла в Казанском императорском университете, из-за которой, собственно, он и был оттуда припровожден обратно. Так вот, друзья мои, обратно туда, куда... Я уж не помню, куда его обратно отправили. Куда-то? На деревню к дедушке, возможно. Так вот, вопрос не в этом, вопрос в другом, друзья мои. Скажите мне, пожалуйста, все прекрасно вы знаете, где у нас на площади Свободы, которая раньше называлась Театральная, стоит памятник Владимиру Ильичу Ульянову. Все вы знаете, да, напротив нашего театра, да, в котором сейчас именно проходит фестиваль Рудольфа Нуриева. Так вот, скажите мне, пожалуйста, что написано на памятнике, который стоит на площади Свободы, на памятнике Владимиру Ильичу Ульянову Ленину? Кто напишет правильный ответ в пятом сообщении, тот и получит от нас классные призы. Поехали. Плюс 792-72-102-8. Это Бим-радио. Пишите в Максе.
6: Однажды в Казани.
7: Весна на Бим-радио.
8: Казани, весна.
7: Весна на Бим-радио.
6: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Это Максим у нас на Бим-радио с песней «Весна». Давайте считать пятое сообщение с правильным ответом. Что же написано на памятнике Владимиру Ильичу Ульянову Ленину?
1: Весна.
0: Который стоит на площади Свободы. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть. Читаю имя, закрепляю сейчас в избранных, чтобы не потерять. Адель Ленин написал, абсолютно верно. Но в большинстве своем вы все были правы. Памятник Владимиру Ильичу Ленину, великому вождю мирового пролетариата. Но это слишком длиннющая надпись. Ленин жил, жив, Ленин будет жить. Алексей, спасибо за это чувство юмора. Действительно, написано просто. Ленин. На площади Свободы стоит памятник и такая надпись. Адель, поздравляем.
2: Бим-радио. Первое в Казани.
0: Всем остальным желаю хорошего дня. Еще 40 минут здесь я, Сергей Белов. Друзья мои, Сэм Смит. А в продолжении, что еще вкусненькое у нас будет? Филатов и Карась, диджей-грув, счастье есть. Ставит ли Амирчика? Пока в сомнении. Хотите Амирчик? Поставьте. Я пока думаю. Ну а вот Балтимора Тарзан Бой точно будет, это 100%.

0: рекламы. Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник «Клевер» объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации, отличные цены, плодовые, хвойные, многолетники. Все в одном месте. Выращенные у нас, стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесная, дом 58. Питомник «Клевер». Добавьте саду ярких красок.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение – 16+.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт, 44А.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
3: Распродажа «Алютех».
4: Это стел, это стел.
3: Ты нацелен на успех.
4: Это стел, это стел.
3: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174.
0: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.
5: Алена, да,

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: А если есть еще минутка, другая, то вы можете поучаствовать в проекте «Моя любимая песня» после выпуска новостей. А звонить нужно прямо сейчас для того, чтобы послушать свою любимую песню в эфире «Бим-радио» и передать приветы. Набирайте, студийный номер известен, 292-102.8. «Любимая песня» скоро.
1: «Бим-новости». Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Минфин предложил с 1 июля повысить ставки по семейной ипотеке для родителей, не состоящих в браке. Увеличение ставки может коснуться двух ситуаций. Если второй родитель оформляет еще один льготный кредит, и если заемщик не состоит в браке с другим родителем и не зарегистрирован с ребенком по одному адресу. В Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей. Одновременно предложено перейти к поквартальной индексации пенсий с учетом пенсионной инфляции. Кроме того, в рамках мер социальной поддержки предлагается повысить размер стипендий и отменить подоходный налог для малоимущих граждан. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий – Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
1: Моя любимая.

0: моя любимая песня.
1: Ну что, товарищ, сотоварищи, други мои, Евгений к нам звонился. Евгений, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Это проект «Моя любимая песня». Здесь можно песню послушать свою любимую, ну и передать привет, Евгений. Вкратце о себе. Кто вы, что, зачем?
2: Передаю привет. Молодец. Супруге Алсу, компании «Мир упаковки», детям Денису, Артему, Дарине, всем, кто узнал, всей Казани. Хорошего.
1: Как будто отдых. Готовился, молодец. А отдых-то какого? Мы еще не расслабляем ничего.
2: Ну, уже середина недели, там чуть-чуть осталось до отдыха.
1: Чуть-чуть осталось до отдыха. Вы тот, кто со среды уже начинает готовиться к воскресенью, я правильно понимаю?
2: Конечно, среда, маленькая.
1: Молодец, мне нравится твой настрой. Так, кино. Кино попросил, потом бас. Ну, давайте по мере поступления на нашей эстраде. Сначала все-таки появилась команда кино. Гиперболоид, инженера Гарина. Состав известен, состав легендарный. Виктор Робертович Цой, в частности. Да, любимая песня. Любимая песня. Смотрите, как тут получилось. Любимая группа ваша, а песня-то моя тоже любимая. «Место для шага вперед». Нормально?
2: Отлично.
1: Отлично. Все, Евгений, на связи с вами. Всего хорошего, отличного дня и отдыха.
2: Всего
1: тоже.
2: Доброго, взаимно.
1: Пока-пока. Дайте немного простору для места.

Команда «Кино», место для шага вперед, друзья мои. И добро пожаловать, у нас сейчас челлендж. Добро пожаловать в семечковый челлендж Мартина. В наших социальных сетях проходит игра «Семечковый челлендж Мартина». Мы ежедневно будем выкладывать пост с заданием в соцсети. Подписывайтесь, чтобы не пропустить задания и новости. Выполняйте задания, создавайте контент и делитесь им в комментариях под постами. Каждый вечер мы будем выбирать победителя. Информация на правах рекламы. Ищите вкус, который действительно удивляет. Семечки конфетные от Мартина. Это новый взгляд на привычный снег. Снэк. Неожиданное сочетание вкуса, легкая сладкая нота и фирменное качество от Мартина создают совершенно новые ощущения от семечек. Это больше, чем прикус. Это гастрономическое настроение, которое хочется попробовать снова. Воздушная обжарка помогает сохранить аромат и насыщенность каждой семечки, чтобы вы наслаждались вкусом до последней. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления. А еще от Мартина это не только семечки. Это еще и чипсы, лимонады и та самая кола, что вы любили с детства. От Мартина. Качество, которое всегда с тобой. Снэк – это небольшая порция еды. Итак, задание этого дня – показать, как вы проводите время семечками от Мартина в повседневной жизни и выложить фото или видео в комментарии под специальным сообщением в наших социальных сетях. А также прямо сейчас мы в городе мы с Мартином проводим квест «Поймай гуся». Наш легендарный символ – гусь Мартин ежедневно появляется в случайных локациях города всего на 10 минут. «Поймай гуся» первым, пришли фото, видео, подтверждение в наши мессенджеры, в телеграм-канал или Макс по номеру +7 9272 42 102.8. Каждый победитель получает семечки Мартин, брендированные подарки, соответственно, и специальные наборы для настоящих ценителей. Поэтому с большим удовольствием, друзья мои, мы сейчас ждем вас как раз в нашем челлендже, который проводится в социальных сетях. Заходите.

0: Семечковый челлендж Мартина. Поймай гуся.
1: Добро пожаловать в семечковый челлендж Мартина «Поймай гуся». Задание этого дня, друзья мои. Ну, я уже говорил, что нужно показать, как вы проводите время семечками от Мартина в повседневной жизни и выложить фото или видео в комментарии под специальным сообщением в наших социальных сетях. И сейчас, прямо сейчас, проходит еще и квест «Поймай гуся». Наш легендарный символ «Гусь Мартин» ежедневно появляется в случайных локациях города всего на 10 минут. И сейчас это парковка «Савиново». Да, это парковка Савиново. Поймай гуся первым. Пришли фото, видео, подтверждение в наши мессенджеры. Телеграм-канал или Макс по номеру +7 9272 42 102.8. Каждый победитель получает семечки Мартин, брендированные подарки и специальные наборы для настоящих ценителей.
2: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
3: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер», на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
0: Реклама на БИМ-радио.

0: каршеринг Руси. Отдельно мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Position number one. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Диагностика автокондиционера бесплатна. Аделя Кутуя 161А. 258-91-21. 258-91-21.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
4: Время любви на БИМ-радио.
5: Радио
6: первое.

0: Семечковый челлендж Мартина. Поймай гуся.
1: Поймай гуся вместе с Бимрадио и с Мартином. Прямо сейчас в городе мы с Мартином проводим квест «Поймай гуся». Наш легендарный символ, гусь Мартин, ежедневно появляется в случайных локациях города всего на 10 минут. И сейчас это парковка Савинова. «Поймай гуся» первым. Пришли фото, видео, подтверждение в наши мессенджеры ТГ, Телеграм или Макс, соответственно, по номеру плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Каждый победитель получает семечки Мартин, брендированные подарки и специальные наборы для настоящих ценителей. Жду ваши фото-видео-подтверждения к нам сюда, в Макс, друзья мои. «Поймай гуся» сейчас, прямо сейчас, на парковке Савинова.

прямо очень хорошо ложится информация о том, что 5 числа, 5 июня у нас состоится классная вечеринка Сан-Ремо. А в Максимилинсе делаем мы совместно с нашими друзьями. Это от Бим-радио, друзья. Все будет очень круто, все будет чики. Ну, вы понимаете, да, все согласно лучшим мотивам фестиваля Сан-Ремо. Приходите 5 июня, а 11 июня, 11 у нас ночи летней было. Представляете, как мы вас просто одариваем классными мероприятиями. Вам нужно только выбрать себе подходящее настроение. Так, в продолжении Бекки Хилл, потом Егор Крид. Они, собственно, и будут завершать этот музыкальный час, как и мою рабочую смену. С вами был Сергей Белов. Вернусь скоро, друзья мои. А пока место оставляю Альберту Ботанину и вашему хорошему настроению. Всем пока, счастливо.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Министерство спорта России поддержало инициативу ввести обязательное страхование школьников, участвующих в спортивных соревнованиях. Об этом сообщили на встрече с педагогами перед открытием Всероссийского съезда учителей физкультуры. Было подчеркнуто, что единый регламент страхования упростит процедуру и снизит риски для всех участников процесса. Социальный фонд анонсировал повышение накопительных пенсий в России летом 2026 года. С 1 августа выплаты будут проиндексированы на 17,3%. Перерасчет проведут автоматически, без подачи заявлений. Отдельно предусмотрено более высокое повышение, почти на 19,5%, для участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на формирование пенсий, и граждан, самостоятельно формировавших пенсионные накопления вне программы софинансирования. Научные исследования показывают, сон при наличии искусственного освещения, будь то свет телевизора, ночника или иных источников, способен нарушать циркадные ритмы организма и увеличивать вероятность развития ожирения. Причина кроется в воздействии на гормональный фон и обменные процессы. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Dancing in the Flames только что от The Weeknd на Beam Radio. Но в такую погоду, да, только танцевать. Танцевать любят все, но некоторые стесняются.
1: Beam Radio.
0: Но, как пел классик, не надо стесняться, не надо стесняться. Альберт Батанин появился в студии Beam Radio. Всем отличного настроения. В этом часе сыграем в игру «Смотри на мир ярче». Подробности чуть позже, а пока, пока короткая реклама.
2: Реклама на Beam Radio.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Beam Radio» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
5: 0+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девчонки, я сейчас раздеваюсь, а у меня перышко откуда-то вылетело. Никак не усну теперь. Такое мучение. Ангел я или все-таки курица?
0: Пошути меня, а? Давай!
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Сбим Радио.
1: Ну что, полетели смотреть на мир ярче. Ну а пока вы дозваниваетесь по телефону прямого эфира 292-102-8, я расскажу, что фармацевтпрохрекламы спонсор игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» охватывает офтальмологию для всей семьи, 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. Смотри, клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ух ты, а что там? Мы уже в эфире. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте, как зовут вас?
2: Здравствуйте.
1: А как зовут вас?
2: Здравствуйте.
1: Алло. Алло. Да, как зовут вас?
2: Фарида,
1: там вот где-то у вас рядом приемник играет, его лучше выключить и слушать прямо в трубку,
2: хорошо,
1: иначе будет эхо.
2: Хорошо.
1: Все, отлично. Есть кому подсказывать, помогать рядом или сами будете справляться?
2: Да сама уж попробую.
1: Ну хорошо, у меня просто сегодня сложный вопрос, непростой. Скажите, да, непростой. У вас, вы как бы с изобразительным искусством никак не связаны с рисованием?
2: Ну, не очень, нет.
1: Не очень, да, но будет сложновато. В общем, из каких трех цветов можно получить все остальные, кроме черного и белого? Ну, сочетая.
2: Из каких трех цветов?
1: Да, из каких трех цветов? Итак, смотрите, варианты ответов следующие. Желтый, синий, красный. Это первый вариант. Второй. Зеленый, желтый, синий. Это второй вариант. И третий. Красный, желтый или зеленый?
2: По-моему, второй вариант.
1: Зеленый, желтый и синий, да?
2: Да.
1: Точно. Вот если желтый с зеленым смешать, то получится какой?
2: Желтый с зеленым смешать, получится синий.
1: Синий. А если синий с желтым смешать, какой получится?
2: Зеленый.
1: Ага. А если желтый с синим смешать, какой получится?
2: Зеленый.
1: Чего-то не очень хватает, да, как будто. Ну ладно, решать только вам. Итак, вариант первый. Желтый, синий, красный. Это первый вариант. Второй вариант. Зеленый, желтый, синий. Это второй вариант. Или красный, желтый, зеленый. Подскажу, RGB-технология такая есть. От английского red, green, blue.
2: Красный, желтый, значит, последний, третий, значит.
1: Красный, желтый, зеленый. Точно?
2: Да.
1: Уверены?
2: Уверены.
1: Не первый? Не второй?
2: Нет.
1: А вдруг второй был?
2: Нет, вы же сказали, не похоже второй.
1: Ну, кто его знает. Ну, в общем, ладно, давайте еще раз прочитаю варианты, а вы уже определитесь. Желтый, синий, красный, первый. Второй. Зеленый, желтый, синий. И третий. Красный, желтый, зеленый.
2: Красный, желтый, зеленый.
1: Получится ли из этого смешать все остальные цвета, если намешать?
2: Красный, желтый, синий. Есть такой, да?
1: Нет, такого нет. Есть желтый, синий, красный. Зеленый, желтый, синий. И красный, желтый, зеленый.
2: Желтый, синий, красный, давай.
1: Желтый, все. Синий, красный. Ну, конечно! Естественно! А-а-а. Да. Уф, я уже начал перебивать. Да, вот.
2: Я уж сама расстроилась.
1: Я сам тут уже у меня... Где мой кроволол? Я же уж не молодой. Ну что, кому привет передадим о победительнице вы наша?
2: Кому?
1: Угу.
2: Аиде.
1: Угу.
2: Дочке.
1: Ага.
2: Внуку.
1: И все на этом.
2: И себе, конечно.
1: Это правильно. Главное про себя не забывать. В качестве подарка вам достается подарочный сертификат в кафе. Вкусненького чего-нибудь отведаете. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бимрадио. Главное ничего не пропустить. И в цветах теперь, вот видите, мы разбираемся.
2: Да.
0: «Смотри на мир ярче» с Бимрадио.

0: повеяло вот этим теплом-то итальянским. Но у нас своего тепла тоже предостаточно. Именно им будем делиться, кстати, на нашей предстоящей вечеринке итальянского характера. «Вечер в Сан-Ремо» называется. Все подробности расскажу. Уже совсем скоро расскажу, да.
1: Бим-радио.

0: Ну, как и обещал, рассказываю про нашу итальянскую вечеринку. Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бимрадио представляет вечер в Санремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане Максимилианс от Бимрадио. Атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня осталось совсем немножечко музыка, которая звучала на фестивале. На летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. Итальянские хиты в живом исполнении 80-е и 90-е. Вот эта вся вкуснятина. Танцы, атмосфера курорта вечера, конкурсы, подарки, естественно. Ну а ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня в 20:00 Максимилианс 18+.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Спонсор шоу «Утромены» – ООО «МБ Канавто».
2: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20 и Оренбургский тракт 23Д. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама. ООО
3: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11.00, улица Каюма-Насыри. Без возрастных ограничений.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
5: Лапы ресницами.
4: Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20.00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Beam Radio.
9: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь, но я смогу сделать так, что ты меня еще узнаешь.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Министерство спорта России поддержало инициативу ввести обязательное страхование школьников, участвующих в спортивных соревнованиях. Об этом сообщили на встрече с педагогами перед открытием Всероссийского съезда учителей физкультуры. Было подчеркнуто, что единый регламент страхования упростит процедуру и снизит риски для всех участников процесса. Социальный фонд анонсировал повышение накопительных пенсий в России летом 2026 года. С 1 августа выплаты будут проиндексированы на 17,3%. Перерасчет проведут автоматически, без подачи заявлений. Отдельно предусмотрено более высокое повышение, почти на 19,5%, для участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на формирование пенсий, и граждан, самостоятельно формировавших пенсионные накопления вне программы софинансирования. Научные исследования показывают, сон при наличии искусственного освещения, будь то свет телевизора, ночника или иных источников, способен нарушать циркадные ритмы организма и увеличивать вероятность развития ожирения. Причина кроется в воздействии на гормональный фон и обменные процессы. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Бим Радио.
1: Отличное настроение у меня, по крайней мере. И вот мы сидели сейчас в редакции и думали, чего бы такого классного, летнего, замечательного, потрясающего, восхитительного поставить. И пришли ко мнению, что хочется полетать как будто бы на дельтаплане. Ну а лучший летон на дельтаплане у нас, конечно же, да, он самый, Валерий Леонтьев. В общем, поехали.
2: Между нами

0: Бим Радио.
1: Отличная погода, отличная музыка. Ну и хочется в такую погоду, конечно, чего-нибудь вкусненького. Я вот тоже лимонадик, пока сюда шел на работу, себе купил. А тут немецкий бренд решил немножечко пошутить над своими покупателями — смузи. Кто из вас когда последний раз пили смузи? В общем, выпустил баночку с котом, клубничкой и японским текстом. Вот. В составе этого текста мелким шрифтом был написан. Ну, в общем, яркая упаковка, такой котик там такой, клубничка. Клубничка, что-то на японском, что такое концептуально, люди стали сразу покупать, потому что, как необычно, интересно. А там мелким шрифтом написано: «Жертва маркетинга. Для нас все было очевидно, чтобы наш смузи точно хайпанул, на бутылке обязан был появиться котик. И давайте на чистоту, вы купили этот смузи не потому, что вам безумно захотелось клубничного вот этого латте из фруктов. Мы соблазнили вас на покупку этим милым котиком и розовым шрифтом. С нашей стороны это довольно крысиный поступок. Ведь мы почти такие же манипуляторы, как твои ситуэйшншип». Это ситуэйшншип — это такие быстрые отношения. «Но, возможно, тебя хоть чем-то это научит. Не стоит всегда вестись только на внешность». Вот видите, сразу немножечко побулили своих покупателей. Забота о клиенте по-немецки, что называется.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума — Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей. Ваш секрет.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
3: В Мисти парке!
4: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
3: В Мисти парке!
5: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
6: Это круто!
7: Небольшоричев, НА, 0+.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
9: Лапы ресницами и взлетают. И ты после фильма...
8: Подробности на «Максимилианс.ру».
10: Запрещено для детей.
11: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на «Максимилианс.ру» 18+.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
7: 18+.
12: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Государственной Думе выдвинули инициативу о предоставлении работающим пенсионерам по старости ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. Его продолжительность должна составить не менее 3 календарных дней. Татарстан занял 7 место в России и 2 в Приволжском федеральном округе по числу отдыхающих в санаториях. За год турпоток в республике вырос почти на 4%. Аналитики связывают успех Татарстана с природными лечебными факторами и современными стандартами гостеприимства. В целом по России интерес к санаторному отдыху упал на 2%, но эксперты ожидают роста премиального сегмента с упором на медицину, биотехнологии и персонализацию услуг. Бимрадио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Хим Радио.
1: 16:04 в Казани. Всем отличного настроения. У меня тут для вас, как всегда, небольшая новостюшечка. Может быть, полезная, а может быть и нет. В общем, медленнее всех стареют люди, которые спят по 6,5-7,5 часов в сутки. Вот так вот выяснили ученые после анализа 500 тысяч человек. 500 миллионов. Полмиллиона. Нормально, большая, хорошая выборка статистическая. А Ярослав вот тут пашет пальцами, говорит, что-то я не разбираюсь в статистике, я тебе потом объясню. В общем, смотрите, у всех, кто спит меньше 6 часов или, наоборот, больше 8 часов, вот как Ярослава, быстрее стареет мозг, сердце, легкие, иммунная система. Плюс выше риски депрессии. Вот сразу вот Ярослава сейчас меня будет кидать какой-нибудь бумажкой, наверное. Депрессия попала. Диабеты и проблемы с давлением. Вот, имей в виду, а это уже к парню твоему. Значит, так что отоспаться на выходных — это ловушка. Не надо много спать. Лучше побольше слушать Бим Радио. Ладно, все, пойду, она меня сейчас бить будет.
0: Реклама на Бим Радио.
1: 6,5-7,5 часов в сутки. Вот так вот выяснили ученые после анализа 500 тысяч человек. 500 миллионов. Полмиллиона. Нормально, большая, хорошая выборка статистическая. А Ярослав вот тут пашет пальцами, говорит, что-то я не разбираюсь в статистике, я тебе потом объясню. В общем, смотрите, у всех, кто спит меньше 6 часов или, наоборот, больше 8 часов, вот как Ярослава, быстрее стареет мозг, сердце, легкие, иммунная система. Плюс выше риски депрессии. Вот сразу вот Ярослава сейчас меня будет кидать какой-нибудь бумажкой, наверное. Депрессия попала. Диабеты и проблемы с давлением. Вот, имей в виду, а это уже к парню твоему. Значит, так что отоспаться на выходных — это ловушка. Не надо много спать. Лучше побольше слушать Бим Радио. Ладно, все, пойду, она меня сейчас бить будет.
0: Реклама на Бим Радио.

0: Это и проблемы с давлением. Вот, имей в виду, а это уже к парню твоему. Значит, так что отоспаться на выходных — это ловушка. Не надо много спать. Лучше побольше слушать Бим-радио. Ладно, все, пойду, она меня сейчас бить будет.
1: Реклама на Бим-радио.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Внимание, внимание! Бесплатная диагностика автокондиционеров и рефрижераторов. Заправка фреоном по адресу. Аделя Кутуя, 161А. Телефон 258-91-21.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Чтобы люди в офисе, мимо которых ты уже сегодня один раз прошел, становились фиолетовыми. Ну, как посещенные ссылки в интернете. Чтобы не вспоминать, здоровался ты с ними или еще нет.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Хабим Радио.
1: Кстати, о хэппи, кстати, о счастье. Совсем скоро у нас игра «Семейный квест». Там сделаем кого-то счастливым. Какую-то команду сделаем счастливым. Не просто команду, а родителя и ребенка. Вот, ну, это же «Семейный квест». Все подробности позже. А пока вот вам немножечко трендовых композиций.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что на Олимпийских играх 1936 года в Берлине на соревнованиях по прыжкам с шестом два японца Сюхэй Нисида и Суэо Оэ показали одинаковый результат 4,25 метра, что соответствовало второму месту. Серебряная медаль в итоге досталась Нисиде, а бронзовая – Оэ. По одной версии, для распределения медалей просто бросили монетку. По другой, так решила Японская Федерация. Как бы то ни было, по возвращении домой Нисида и Оэ распилили свои медали пополам и сплавили две новые – серебряно-бронзовые.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан-Авто» 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим-радио.
1: Ну, а теперь о насущном. Тут на портале kzn.ru, а это официальный портал мэрии Казани, опубликовали сводный план гор испытаний технического обслуживания и ремонта котельных центральных тепловых пунктов и тепловых сетей АО «КазЭнерго» на 26 год. Вот. В межотопительный период горячего водоснабжения в домах казанцев будет приостанутся поэтапно. Публикуем полный перечень вот адресов. Тут, значит, я тут посмотрел, все внимательно поизучал. По районам, по улицам все расписано, но свои улицы и своего номера дома я не обнаружил в списке. Тут два варианта. Либо я сослепу чего тут не разглядел, не увидел, либо у меня не будут отключать горячую воду. Может быть такое или нет? Напишите мне, пожалуйста. Или есть ли вообще дома многоквартирные, где не отключают горячую воду на испытания, ну, вот на опрессовку? Или такое в принципе невозможно? Ну, когда-нибудь-то, наверное, такое произойдет, когда вот мы уже будем летать на Марс, на Венеру там и на другие планеты. Или нет? Или даже тогда, даже в этом случае космонавт такой прилетел с далекого там Юпитера, с какой-нибудь Луны чьей-нибудь, какой-нибудь планеты. В общем, загрузил все свои память, всю свою память на флешку, подключил все свои органы на зарядку, там, в общем, он такой весь киборг, и решил помыться, а горячей воды нет. Когда-нибудь уже перестанут отключать горячую воду или нет? Ладно, помечтали. Но вот что совершенно точно, так это музыка на Бим-радио. Из музыки у нас тут впереди «Мир зеленого цвета» от Агутина. Обожаю эту песню, но после короткой рекламы.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
4: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116 784 73 92.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
2: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
5: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
4: Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Распродажа «Алютех».
8: Это стел, это стел.
7: Ты нацелен на успех.
8: Это стел, это стел.
7: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

Ну вот прямо сейчас можно звонить по телефону 292-102-8, чтобы поучаствовать в игре «Семейный квест». Ну, мне нужна целая команда. Родитель и ребенок до 15 лет. Родитель и ребенок до 15 лет. Звоните. Прямо сейчас поучаствуем в «Семейном квесте». 292-102-8.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Государственной Думе выдвинули инициативу о предоставлении работающим пенсионерам по старости ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. Его продолжительность должна составить не менее 3 календарных дней. Татарстан занял 7 место в России и 2 в Приволжском федеральном округе по числу отдыхающих в санаториях. За год турпоток в республике вырос почти на 4%. Аналитики связывают успех Татарстана с природными лечебными факторами и современными стандартами гостеприимства. В целом по России интерес к санаторному отдыху упал на 2%, но эксперты ожидают роста премиального сегмента с упором на медицину, биотехнологии и персонализацию услуг. Бимрадио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Семейный квест. Приключения в Мазапарк. Ура!
1: Ну, а вот и время немножечко развлечься. Развлечься по-семейному. Семейный квест у нас здесь на Бим-радио. Спонсор проекта «Семейный квест. Приключения в Мазапарк». ООО «Успех». Каждый день по 30 мая участвуй в игре вместе с ребенком от 5 до 15 лет. Отвечай верно на вопрос и выходи в финал, который состоится уже 31 мая в парке аттракционов развлечений «Мазапарк». Главный приз – сертификат на семейное посещение в «Мазапарк» и в кафе на 3000 рублей. Ну, там, в общем, много всяких еще призов. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк» турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите к компании или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк, Мазита Гаври, 46. Ну и у нас на связи целая команда. Давайте знакомиться. Артур и Риналь Артурович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Риналь Артурович, ваш голос хотелось бы услышать.
2: Да.
1: Ага. Так, Артур, вам который годочек, подскажите, пожалуйста?
2: 39.
1: 39 годиков. Ну, мы с вами ровесники. А сыну вашему?
2: Сколько?
1: 14. Сколько? Сколько? Нормально. Сколько тебе лет? А в каком классе сын, вы помните?
2: 8.
1: Ну ладно, хотя бы здесь угадал. Итак, Артур и Риналь Артурович, у меня к вам очень сложный вопрос. Ну просто невероятный. Вот кто первый догадается, тот, собственно говоря, и молодец. Скажите мне, пожалуйста, команда, что обязательно нужно надевать на себя для безопасности на роллердроме? Варианты ответа следующие. Первое – это пальто. Второе – это плавки и очки. Или третье – это защиту. Ну, наколенники, там, налокотники, шлем.
2: Защиту.
1: Точно?
2: Да.
1: 100%? Ну, конечно, да, все правильно, да. Это легко, это было легко. Умеет ли кататься кто-нибудь из вас на роликах?
2: Нет, нет.
1: Ну вот и будет возможность научиться этому, собственно говоря, там в Мазапарке. Почему бы и нет? Молодцы, поздравляю. Все, а сейчас танцуем. Эй! Та-та-та-та-та-тан-тан. Все, потанцевали. Так, ребят, ну что, привет, нужны с вас какие-то сейчас праздничные, веселые, развеселые, как вы умеете?
2: Передать привет хочу маме и сестре Ариане.
1: Угу. А папа, наверное, сейчас начальству привет передавать будет, нет?
3: Папа всем привет передает, всем, кто знает, всем, кто узнал,
1: папа
3: всему
1: может
3: городу, всем хорошей погоды, хороших выходных будущих.
1: О, папа уже вот в предвкушении так, хороших так, выходных, да? Ладно, молодцы, ребят, поздравляю с победой. Значит, во-первых, вам достаются подарки сегодняшние. Это сертификат в Мазапарк. О, куда? Куда? Чего? Ну, что такое? Так, ладно, вы мне перезвоните прямо сейчас. Перезвоните-ка мне прямо сейчас. Вот, а я пока расскажу, что на этом все. Семейный квест завершился. Завтра в это же время примерно. Также жду еще одну команду из родителя и ребенка до 15 лет. Ну и, собственно говоря, сыграем что-нибудь приятненькое еще. Разыграем непременно.
0: Семейный квест. Приключения в Мазапарк. I could stay awake just to hear

Ну, у них там вечер в Соренто, а у нас ожидается вечер в Сан-Ремо. Ребята, не устаю напоминать про нашу крутейшую вечеринку в вечер в Сан-Ремо. Он так и называется. 5 июня уже совсем-совсем прям рядышком. Ну, а пока из музыки в продолжении такого же замечательного итальянского настроения. У нас тут впереди на очереди Джордж Бенсон с треком «Nothing Gonna Change For You». Ну, в общем, вам точно понравится эта композиция. Вы же ее помните. If I

0: Ну а прямо сейчас немножечко информации на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже все можно. Забудь про дневник. В эту ночь тебя поставит только отлично. Живые эмоции, танцы и, конечно же, смелый флирт. Там стесняться точно не нужно. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Доставайте из шкафа, надевайте, если еще по размеру. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон, ну и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали 11 июня. Ресторан Максимилиан, сбор гостей в 20:00. В общем, встречаемся на выпускном по-взрослому вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Татары не знают слова «назад». Только «Алга». Только вперед. С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» – лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга-рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио. ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
3: Position number one.
4: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. I wanna

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: традиционно, почему-то мой эфир заканчивается песнями Тига. Sunglass and Night, так называется композиция из одной очень известной компьютерной игры. Если вы в нее играли, у вас сейчас должны были быть флешбеки. Петру Викторовичу очень нравится эта песня.
1: Бим Радио.
0: Ну а я на этом буду закругляться, завершать свой эфир. Зовут меня Альберт Ботанин. Передаю бразды правления в веселые, иногда непредсказуемые руки Ярославы и Петра Нижинского. Вечерний Трубим уже здесь, через пару мгновений. В завершении этого часа Hudson и M-Pop, так называется ее композиция. В общем, наслаждаемся летом, наслаждаемся происходящим. Всем удачи, пока, до завтра.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор шоу «Вечерний трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: удовольствием.
1: Да нет, попало.
0: Да?
1: Да.
0: Ну тогда всем точно здравствуйте, вечернее шоу «Трубим», Петр Нежинский, Ярослава.
1: Всем привет.
0: И
1: добро пожаловать, конечно же. Три часа заряжены, призы, подарки. У нас, кстати, охотники за пиццей продолжаются, я вот так сразу напомню.
0: Махмутик сегодня,
1: сегодня
0: где-то.
1: Голос Елены у нас на выезде, да.
0: Батька.
1: Ко всем узнаем, куда, совсем скоро узнаем, куда отправился Махмуд Аракаев и где вы сможете заполучить вкуснейшую пиццу от Татмак. Но!
0: А сначала еще хочу Махмуд Аракаев, меня зовут Ярослава. Ярослава, мать М7, матушка.
1: А он же всегда забывает, да, как зовут?
0: Именно меня забывает, вот на всякий случай
1: возраст
0: напоминаю.
1: Возраст надо уважать,
0: очень
1: коллега.
0: Уважаю вас, Махмуд Аракаев, соскучилась, давайте уже приезжайте к нам сюда. С пиццей, конечно, без пиццы не приезжайте. А вообще тема сегодняшнего эфира, смотри, у нас скоро вечеринка, ночи, летний бал.
1: Совершенно верно.
0: А тут Сергей Белов, значит, в понедельник «Легенды Бенды» будет брать тему выпускных медлячков, вот этих вот. А я решила...
1: Разных чего... лет, видимо, да, под какую музыку?
0: Да. Ага. А что, если мы сегодня, наши слушатели, вот пока в пробках стоят, по такой жаре у кого-то кондиционер, у кого-то нет. Кто-то ел мороженое, кто-то не ел. Бабай нам принес, и мы тут Сева, даже Жаным сегодня съел мороженое. В общем, давайте вы сегодня нам, дорогие радиослушатели, будете скидывать песни, которые звучали у вас на выпускном. Какая-то вот такая самая слезливая.
1: А слушай, а давай или вот наоборот? Еще и воспоминания какие-то, может быть, интересные. Потому что выпускной — это всегда такая вещь любопытная. Как минимум что-то...
0: Фотка с нарядом.
1: Как минимум что-то на кораблик хотят протащить. Ну, мы на теплоходе ходили.
0: На теплоходе вот.
1: Я уж не знаю, дальше там потом пошли вот эти моды там по ресторанам, всех детей стали. А нас просто забили в этот теплоход. Да, отправили.
0: А я помню, что мои одноклассники по кустам шарехались.
1: Ну вот.
0: Всем привет, 12-я школа, выпуск 2007.
1: Так что я уверен, что, вспоминая выпускной, есть чего рассказать, есть чем поделиться какими-то курьезными, забавными историями.
0: Ну и песни, песни обязательно скидывайте. А еще помнишь, раньше переделывали песни? Ну там «Замыкая круг», и что-нибудь как-то переделывали там. Ну, что-нибудь выпускное,
1: слушай,
0: например.
1: Слушай, я вот сейчас пытаюсь вспомнить песню, которая вот прям вот, вот это вот прощание со школьного двора. Другая какая-то. Вот,
0: когда
1: то ли...
0: уйдем со школьного двора.
1: То ли Буланову пели, то ли что-то вот...
0: Школьная пора.
1: Вот!
0: Да при всякой, это Овсиенко же вроде, нет?
1: Да, точно. Татьяна Овсиенко.
0: Точно. Там еще было «Через года слышу, да, мамин я голос». Да. Ну где ты ходишь, муж пьяный, дети, да, голодные, да, дома сидят. Значит, мне домой возвращаться пора.
1: Быстрее причем.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня мы вспоминаем песни с ваших выпускных. Можете сразу, кстати, год писать, чтобы было проще.
1: А и привет передавать своим одноклассникам.
0: Да, какую песню слушали на выпускном в том или ином году. Очень интересно. Привет и тоже школе, учителям, может быть, какие-то истории. Кому не лень, пишите обязательно. Пальчики потные, но да ладно, мы разберем. Пишите.
2: Вечерний Трубим.
1: Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бим-радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилиан» от Бим-радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х-90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и в старых кассетных магнитофонах. Песня о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении. Танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20:00. Максимилианс, 18+.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Распродажа «Алютех».
5: Это стел, это стел.
4: Ты нацелен на успех.
5: Это стел.
2: Вечерний Трубим.
1: Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бим-радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х-90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и в старых кассетных магнитофонах. Песня о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении. Танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20:00. Максимилианс, 18+.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Распродажа «Алютех».
5: Это стел, это стел.
4: Ты нацелен на успех.
5: Это стел, это стел.
4: И ворота, и роль.

0: курортного вечера. Конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20.00. Максимилианс, 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Распродажа «Алютех».
3: Это стел, это стел.
2: Ты нацелен на успех.
3: Это стел, это стел.
2: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174.
4: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
5: В Мисти Парке!
6: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
5: В Мисти Парке!
7: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
8: Это круто!
9: ИП Жуличев, НА, 0+.
10: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
11: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
12: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
13: «Лента» поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер один. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в «Гиперленте». Праздник в каждой покупке.
14: «Лента».
15: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
16: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-7390.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
4: Шустриков.
3: И как он?
4: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
3: Повезло.
5: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
6: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.
7: Спецпроект. Охотники за пиццей Дадмак.
8: Не лишним будет упомянуть, что на Бим-радио полным ходом идет невероятное спецсобытие. Это «Охотники за пиццей Татмак». И, конечно, сегодняшний день не стал исключением. «Голос Вселенной» у нас сейчас где-то находится на выезде. Чтобы вы его нашли и получили свои подарки, давайте узнаем, где Махмуд Аракаев. Махмуд?
9: Охота на пиццу начинается прямо сейчас, друзья мои. И будет у нас 3 победителя, которые получат большие пиццы в подарок. А жду я вас у Татма, который находится на Иршоу 57D в городе Казани. Это прям около культурного центра Сайдаш на Иршова. Приезжайте обязательно, жду прямо у входа. Друзья, внимание, в эфире Бим Радио. И у нас для вас вкусная новость от кафе Татмак. Сегодня вы можете поучаствовать в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выиграть большую пиццу бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. Татмак – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Сочная начинка, мягкое тесто, горячая пицца, свежие продукты, знакомый вкус, который любят и взрослые, и дети. Здесь можно быстро перекусить одному, забежать за кофе, взять сытную закрытую пиццу на обед или заказать большую пиццу на компанию. А главные цены приятно радуют. Закрытые пиццы начинаются от 150 рублей. Приходите в кафе

0: «Статмаг» по адресу Казань, Ершова, 57Д, вас ждет внимательное обслуживание, горячие блюда, уютная атмосфера и команда, которая старается, чтобы каждый гость остался доволен. А прямо сейчас ваш шанс выиграть большую пиццу бесплатно. Участвуйте в специальном проекте «Охотники за пиццей «Татмак». Зовите удачу и приходите за вкусом, который любят в Казани «Татмак», когда вкусно, сытно и рядом. А рядом на Ершова 57Д, напомню, культурный центр «Сайдаш». Если встать к нему лицом, то справа стоит отдельно стоящее серое здание с вывеской «Татмак», а на входе стою я в норковой шапке, как всегда, и в сафьяновых сапогах. До скорой, надеюсь, встречи.
1: Ну, невероятно красив сегодня голос Вселенной. Точно не проедете мимо. Еще раз напомню, Махмуд Аракаев ждет вас на Ершова 57Д. Это проект «Охотники за пиццей Татмак». Быстрее, быстрее едьте-ка, Махмуду.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я знала, что ты мне забудешь подарок купить. Поэтому мой подарок тебе – это твой подарок мне.
2: Вообще смешно было, да.
0: Соусы ты лявых.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Спецпроект «Охотники за пиццей Дадмак».
6: Ну, конечно, кто бы мог сомневаться, как можно проехать мимо человека в меховой шапке, да в софьяновых сапогах, да еще и который раздает пиццу. Очень шустро к Махмуду Аракаеву подъехали наши слушатели. Давайте еще раз проведем прямое включение. Поехали.
7: Так, у нас есть первый участник. Это радует, держите сертификат на большую вкусную пиццу. Ну и представьте, пожалуйста.
8: Меня зовут Гуля, я проезжала
7: мимо. Вообще, вот не мимо, а ехали туда, куда надо.
8: Да, ехала домой и слышала ваше радио, и как раз вот сказали, что вот я стою по адресу там Ершова 57.
7: Как вам норковая шапка моя?
8: Очень красивая.
7: Ну, я старался, я подбирал, перебирал весь гардероб. Есть возможность привет и передать, поднять настроение.
8: Да, передаю привет всем моим знакомым. И передаю всем своим родным, племяннице Гузель и ее детям Лизе и Нике, и моей сестре Рае.
7: Хорошо. Сестра Рая, у меня маму Раю зовут, да. Самая красивая именно по земле. Спасибо вам большое.
8: Большое спасибо.
7: Не за что. И второй участник, вторым зовут?
9: Зовут меня Артур.
7: Привет, кому Артур передадим?
9: Привет, передаю всем, кто меня знал, и всей Казани, своей жене Алине, которая сейчас с ребенком моет дом.
7: Дом моет с ребенком?
9: Да, и вот ей сейчас...
7: В смысле, как моет? Прям вот...
9: Окна моет.
7: Окна. А, окна. Окна. А я такой представил, дом мыть. Нарсяга, это первый вопрос, мыть дом. Окна это надо, окна это хорошо. Вам большое спасибо, или еще кому-нибудь привет есть?
9: Все, всем, кто меня узнал.
7: Хорошо, мы сейчас...
9: Ну, еще руководство Татмака, конечно, за такие
7: программы. Да, за вкусную пиццу.
9: А также руководство Бим Радио за то, что
7: посылает
9: вас всегда.
7: Да, за посылать ли это у нас вообще не проблема. Спасибо большое вам. Ну, я дождусь третьего, постою, вот, потому что здесь с парковкой не так все прекрасно, а вот если ты пешком на самокатике, на велосипеде, здесь, ну, прям благодать. Ну, и спасибо всем большое, услышимся обязательно. Голос Лены, Махмуд Аракаев.
5: Спецпроект.

0: трубим.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала. Есть какая-то приличная рифма к слову «заплакала»?
2: Да.
1: Какая?
2: Чтоб не вякала.
1: Ну, тоже пойдет, ладно.
2: Ну, лучше, чем та.
1: А какая та?
2: А та не особо для эфира.
1: А та вот это, зато для эфира то, что вы нам сегодня пишете. Плюс 792-72-102. И 8 нам уже рифму накидывают. Спасибо большое.
2: Молодцы какие. Сразу шустро вот
1: вообще,
2: у нас слушатели.
1: Главное, по теме не пишут.
2: Тут же.
1: А рифму находят.
2: Я, кстати, был, я не был на съемках. Это же сериал какой-то снимали, да, по-моему? Выпускной он, по-моему, назывался. Где вот эта песня звучала.
1: Не знаю, откуда она.
2: Ну да, да. По-моему, в свое время его снимали в Нижнем Новгороде. И вот я там болтался. Как раз видел этот съемочный процесс весь. Ну ладно, это так, в сторону немножко отошли. Давайте напомним, что мы говорим про выпускные. Как они проходили у вас, что интересненького вы можете вспомнить. Главное, какая песня у вас заела с выпускного. Ну вот вы услышите, допустим, ее в радиоприемнике, такие сразу бам, воспоминания. Тут же волной на вас нахлынули. Нахлынут.
1: Да-да, ты там читай, там много сообщений. Я вот все рифму, к слову, плакала еще.
2: До сих пор,
1: что ли? Квакала.
2: Ну, вякала, квакала и...
1: Калякала.
2: Да, а если много кушала, да, то и крякала. Давай посмотрим. Плюс 792-72-42-102-8. Это наши мессенджеры. Есть сообщенцы интересненькие. Я еще не открывал, конечно.
1: Привет, Бим, хорошего эфира. Бабай нам пишет.
2: Приветствуем, Бабай, да, тоже хорошего.
1: Вам тоже хорошего вечера. Привет, Ярослава и Петр. Все в школе на выпускном «Мистер Кредо. Белый танец».
2: Так, я буду параллельно смотреть, вот у нас такие песенки-то.
1: «Белый танец», «Белый танец». «Мистер Кредо» — это всегда что-то на...
2: Я вот не помню, да, у него ни одной песни не могу вспомнить.
1: «В белом танце кружимся».
2: А это он раз?
1: «Сегодня в белом танце кружимся». Да, так это, никогда не любил.
2: Наверное, мы с тобой подружимся. Это вот
1: подружимся,
2: вот.
1: Да.
2: Да, вот. Ясненько. Добрый вечер. Выпуск 2002, школа 130. Привет этому выпуску. Песни даже не вспоминаю сейчас, какие были.
1: Какой год?
2: Да, 2002.
1: А, ну это пораньше, чем я. Даже тоже не знаю, что там у вас было.
2: А вы не вспоминаете, потому что не помните? Или так хорошо отдыхали, что реально все стерлась информация?
1: Ой, нахлынули воспоминания выпускном. Помню, что я не пошел на него, больше вспоминать мне нечего.
2: Ох ты, а че не пошли?
1: Денег, наверное, сдавать надо было.
2: Так а нет, может быть, там человек ветрянку какую-нибудь подхватил, понимаешь, всякое бывает. У меня был одноклассник, который не пошел, именно, вот я, вот, видишь, как это папки распаковывают, потому что в ветрянках хватанул. Так бы весь теплоход был потом
1: тону,
2: с ветрянкой.
1: Тону.
2: Да, я с ветряночкой тону.
1: Добрый вечер. Я в зеленочке тону. Добрый вечер. Помню, что в конце выпускного банкета пели «Фактор 2. Одинокая звезда». Могу ошибаться? Да и ладно. Выпуск 2005, школа номер 54, Казань. Всем привет. О, у меня девчонка Маргарита. Фамилию тоже помню. Заканчивала 54-ю школу, по-моему. Она все говорила. Я 54-я гимназия. Я 54-я гимназия. А я могу путать, конечно. Так, тут рифма у нас. Выпуск 1991 года. Средняя школа 17, Альметьевск.
2: Привет, Альметьевск.
1: Сиси Кейдж на выпускном был.
2: Сама приезжала?
1: Вот везет вам.
2: Причем Сиси Кейдж на выпускном был. Такой с усами в пиджаке. Здравствуйте, товарищи дети, я Сиси Кейдж.
1: Выпуск 2005, школа 79. Всем привет. Вот такое еще сообщение. Давайте по музыке. Кто что помнит, какие у вас там песни вы переделывали? Ну, или ваши родители за вас переделывали, а вы просто вышли.
2: Точно «Белый танец» называется у него песня? Вот
1: есть, есть
2: или,
1: у него
2: или,
1: там
2: или
1: что-то.
2: «Медляк», или «Медляк». Вот как она называется правильно?
1: Или «Медляк».
2: Ну ладно, давай мы чуть попозже ее послушаем, чтобы понять, вообще она, не она.
1: Ну я прям помню, вот эта песня была «Последний звонок» и «Школьный урок» остались уже позади. «Последний звонок». А еще же этот всегда «Сливки» или кто там?
2: И уход... Нет.
1: Нет. А записки с голубками все. И там все... Девчонки все стоят, у всех все течет. У всех прически вот эти потрепанные тоже.
2: «Записки с голубками». Как песня-то называется?
1: «А записки с голубками».
2: Она так и называется?
1: Она так и называется. «А школа, я скучаю», наверное, что-нибудь такое. А еще я помню, что у всех были красивые наряды, а у меня был от старшей сестры гипюровый такой наряд. Он тогда был не модный, а еще у меня была прическа, как у тетки, как у бабки. Вот я еще что-то вспомнила.
2: Это пучок
1: сейчас
2: на голове, что ли?
1: Нет.
2: И две эти палки оттуда торчат.
1: Это такие пышные волосы. Ну, в общем,
2: да, слушай, на выпускном, вот мне кажется, в те времена все такие красавцы были. У меня тоже, знаешь, пиджак был, вот как Спанч Боб я, короче, выглядел. Я сейчас выгляжу как свадьба.
1: Но сейчас выпускницы все равно, они уже такие знают, что хотят. Там уже все подчеркнуто, что надо и что не надо. Так, здесь вот Сонгэ Кэнгэрао. Последний звонок. Ой, я перепутал, надо было на татарадиосе отправить. А да, радио Курай, пожалуйста, у нас соседняя студия, от нас тоже туда можете отправлять. Так, и еще в школе мы переделывали песню группы «Ласковый май».
2: Угу.
1: «Розовый вечер».
2: Угу.
1: Но не про последний звонок, а про пришкольный лагерь. Ой, смотри, еще вот человек нам пишет о том, что он тоже 54-ю школу закончил, только в далеком 1998 годике. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня мы вспоминаем хиты ваших выпускных, что вы там слушали, под что вы плакали, девчонки, мальчишки, под что вы сдерживали свои слезки, вот эти скупые мужские. В общем, пишите, пишите и пишите, да.
2: Да, пока вы будете писать, я расскажу вам полезную информацию на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о клинике «Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на БИМ-радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
3: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
7: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса – Мамадышский тракт 58, Залесная 58.

0: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
1: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный «Татмак». Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. «Татмак» – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Низкие цены.
3: Паркет плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.

0: Сау, украшение Круся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Прямо сейчас давайте узнаем, что же для нас подготовила природушка. Ярославушка.
2: Итак, по данным Яндекс погоды, в Казани на данный момент 26 градусов, по ощущению 23. Вечером как будто прохладненько будет. Плюс 23 к вечеру, малооблачно, без осадков. Завтра в четверг, 21 мая. Днем, смотрим. Днем, да ладно. Завтра днем плюс 23 градуса, к вечеру плюс 19. Но передохнем зато от жары. Малооблачно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.
0: Это вечерний Трубим.
1: Да, выпускной. Вот на нашем выпускном такая музыка не играла. Мистер Кредо, да, играл.
2: А что, ты послушал, нет, мистер
1: Я
2: Кредо?
1: Я нашел его, да.
2: И что там?
1: Да. Вот это самое, кружимся, подружимся. Ну, хотите?
2: Чё-то нет, чё-то знаешь, чё-то
1: нет. Тебе же не нравится эта песня, да? Я насколько помню. Вот это она же. Да?
2: Нет, это...
1: Как нет-то?
2: Это как будто не она.
1: Ну, подожди, вот давай, дослушай чуть-чуть. Вот сейчас он как это... Ну, голос у него узнаваемый. Обалдеть.
4: Я тебя ждала случайно.
1: Обалдеть.
2: Ну?
1: Это какая-то немножечко с кавказским уклоном такая,
2: это
1: да?
2: Это на выпускных, да, где-то там на Кавказе.
1: Ну, очень неплохо, кстати, почему нет? А подожди, вот же.
2: Есть же у нас?
1: Да есть, вот же.
2: Вот.
1: Да? Это был просто ремейк.
2: Ну и все, тут девчонки все. Через 5 лет друг друга не вспомнили, но тем не менее. И погнали! Лево, вправо, влево,
1: она же...
2: Вправо.
1: Слушайте, рок-музыканты, найдите, не поленитесь, группа Die Craps такая есть. Я не помню, какой альбом. Прям один в один вот этот вот взят. Фрагмент оттуда.
2: Ну и прям медляк, да? Все танцевали. Ну да ладно. Или переделывали
1: вот
2: эту песню.
1: Вот это вот.

0: Должны дослушать сейчас, да? Прям должны, да?
1: Давай до припева дойдем хотя бы.
0: Ой, ну тогда свое мужичок тут греха таить. Хотя и сообщения обязательно их зачитаем. Всем выпускникам,
1: ребят,
0: посвящаться!
1: Ну, сейчас слезы-то наворачиваются, да? А? Ну, ровно, ой, ровно ночь. Давайте-ка все вместе сейчас. Вот три,

0: И все?
1: Ностальгия.
0: И друзья, навсегда, да. Итак, про выпускные мы сегодня говорим. Какие хиты музыкальные у вас были во время ваших выпускных? Пишите песню, пишите год, может быть, какой-то школе, какому-то выпуску. Привет, давайте все в прямом эфире, это будет происходить. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Так, помню S of Base, Мистер Кредо, ну и куда уж без Булановой. Подожди, а Буланова какая песня?
1: Это, видимо, это вот.
0: Не плачь,
1: это
0: что ли?
1: Одногодки вот это вот. Вот нам всем Буланову тогда ставили слушать. А S of Base
0: хорошая. Какая песня у Булановой тогда
1: была? Ну какая уж это? Вот это вот.
0: Не плачь?
1: Подожди, не плачь. Это...
0: Или где ж ты, мой свет, бродишь голову склоня?
1: Да, вот ты до этого пела.
0: Где ж мой дневник? Какая? Ну, не плачь, еще одна осталась ночь. У нас с тобой, ну, вряд ли на выпускных
1: пели. Сейчас такие, у меня флешбеки, глаз начинает дергаться, понимаете? У кого-то воспоминания слезы, у меня глаз начинает дергаться.
0: Так, 2011 год, на флешке, кроме Бутырка.
1: Вот это у вас выпускной был, я вам скажу.
0: Аттестат в КРА.
1: Вообще.
0: Да, не хочу слово произносить. Больше ничего про выпускной не было.
1: Вот школьная...
0: Всю ночь слушали.
1: Школьная пора. Вот опять же, пишет Овсиенко. Вот там Гульнас. 1996 год выпуска. В этот год слушали Овсиенко, школьная пора. Только появилась. Школа 115. Ну, видимо, привет как раз ей передается.
0: Песня «Батарейка», выпуск 2000.
1: У меня задергался второй глаз.
0: «Гимназия 3». Ох, мы отжигали. Аж помню не все. Вот так, без многообещающих.
1: Да.
0: В 98-м на выпускном... Подожди, на выпускном «Руки вверх, крошка моя».
1: Так.
0: Слушали «Иванушка», «Тополиный пух».
1: Вот.
0: «Медляк» был Селин Дион, песня из «Титаника».
1: «My heart will go on». Потом ее еще «Волга-Волга», кстати, перепевала. Очень здорово они ее сделали.
0: Так, я записываю.
1: Записывайте, записывайте. Все это пригодится нам в игре, я так понимаю. А плюс 7-9-8-2-42-102-8. Сегодня вспоминаем выпускные, которые у вас были. Какие-то курьезные истории, может быть, с этим связаны. И самое главное, музыка, которая у вас тогда играла. Вот о чем хочется еще и повспоминать.
0: Передайте моему 9-му А-классу привет от Ксении Дмитриевны. Очень люблю вас, гимназия 179. Ксения, расскажите, пожалуйста, я так понимаю, вы сейчас 9-й А-класс. Может, уже в 10-й переходите или если остаетесь. А какие песни нынешние выпускники вообще слушают и будут слушать на дискотеках?
1: Вот. Этого, наверное, как его? Хулиганка!
2: Кто тут панда?
1: Ты там хулиганка!
2: Трек не антра!
1: Вот.
2: Не мантра!
0: Есть какая-то ссылка непонятная. Привет, Бим!
1: А представляешь, они все под Бетховена там будут вальсировать.
0: Может, я плохо думаю. А я махал патлами под «Почему же дождик капает?» Слушайте, а никто
1: это
0: не танцевал?
1: Игорек? Нет, не Игорек.
0: Нет, диджей Дождик это.
1: Диджей Дождик.
0: Слушайте, а никто, помнишь, во-первых, господи, в жизни так бывает, что любовь приходит.
1: Это опять крет, что ли, это многоточие?
0: Это многоточие. Да, так бывает. Чего ты мне рука чешется?
1: Я думал, ты как-то там точки изображаешь, вот это.
0: Нет, рука чешется.
3: Это вот это на сердце взгляд.
0: У меня воды горячей дома нет.
3: Что-то взгляд смотрит в небо. Ждет ответа. Вот так
4: душа
3: вот он пел как-то.
4: То, что нету.
3: Такой вот немножко гнусявый вокал.
0: Диджей Дождик, да? Ну, слушайте, хорошая песня. Диджей Дождик. Я записываю.
1: Ахра, карие глаза.
0: Твои карие глаза, твои сладкие уста.
1: А еще вот дискотека «Авария» вспомнили. «Малинки». Вот. Можете передать классу привет, Рус. Какой это был год-то у вас?
0: Добрый вечер. Школа 77, выпуск 94-го года. Музыка на выпускном была классная. Если не ошибаюсь, этот стиль называется Евроденс. Диджей Бубу.
1: Да.
0: И Type.
1: И Type, yeah.
0: Отжигали все, даже родители, даже мой, даже. Они скинулись, они наконец-то
1: первые.
0: Дожили
1: Или
0: до
1: так,
0: этого момента.
1: Что в плейлисте у нас был Диджей Бубу и Type. Вот,
0: а
1: остальное...
0: Диджей Бубу, это что у нас?
1: Ну, это вот, это нулевые.
0: Нет, а есть, ну, какой-то прям опознавательный признак.
1: Слушай,
0: диджей
1: давай
0: Бобо.
1: Сейчас посмотрим. Он говорит, ай-яй, говорит, ай-яй, диджей Бобо.
0: Привет, Перт.
1: Привет. Кто там, кто
0: Альбина
1: пишет?
0: Смирнова.
1: Привет.
0: Она с нами в зубах играла. Ночи летний бал. Альбиночка, в этом году вы придете на ночи летний бал? По-моему, в том году вы выиграли билет пригласительный. Если мне память не изменяет, в этом году тоже обязательно приходите, поиграем. Так, привет, Перт, привет, Ярослава. Выпуск 2005. Город Заинск, 11-й Д. Всем привет. Песня «Медляк», которую вы включали, и «Школа, школа, я скучаю».
1: Вот.
0: Все были в платьях, а я одна такая красивая была в розовом брючном костюме. А есть фотка, Альбин? Хочу фотку посмотреть. У меня тоже есть фотографии с моего выпускного. А давайте скидывайте ваши фотки
1: вообще. Ты пересматриваешь, кстати,
0: вообще.
1: Вот в болталку, например.
0: Да, в болталку. Ребят, если вы нас слушаете, давайте скидывайте свои выпускные наряды.
1: Ну, я, конечно, не думаю, что и там год. В телефоне у человека прям вот он хранит вот выпускного.
0: У меня вот ВКонтакте все есть.
1: На каждой встрече друзей такой, смотри, это я.
0: Это я.
1: Найди да. меня.
0: Найди мои сетики сладкие. Со вкусного... Ой, не со вкусного. Со своего выпускного помню только песню «Руки вверх, выпускной», которую диджей включал на повторы раз 20. Привет моей школе 42-й города Казань, 2002.
1: Нашел я. Вот это, кстати, песня была Бобо? Прямо у него, да, вот это «Ай-яй-яй, диджей Бобо». Да, ты ее знаешь. Вот 100%.
0: Слушай, уже тепло на душе
1: да.
0: стало вообще. Да?
1: Да? Хочется в пляс?
0: Тепленько пошло.
1: Ну, узнаешь, да?
0: На переводилку. Да!
1: Да!
0: А да, послушай, пишите, короче, ваши выпускные треки какие были. Все, диджей Бобо у нас здесь.
1: Отлично, продолжим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в Илмане отличный цемент. Илман, Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: все.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Низкие цены.
3: Паркет плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Низкие цены, широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
4: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
13: Станет лучше.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41.
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
3: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама. ООО «МБ Канавто».
4: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, у вас будет переизбыток положительных эмоций, которыми нужно обязательно поделиться. Тельцы, в этот день вам будут рады везде. Наслаждайтесь. Близнецы, не торопитесь высказывать свое мнение. Сейчас время слушать и наслаждаться тем, что имеете. Раки, стихи, романтика, мелодрамы – вот что подойдет вам лучше всего этим вечером. Львы, настроение будет зависеть от обстоятельств, которые невозможно будет контролировать. Девы, пожелаем вам по-настоящему проснуться и взбодриться. Этот сезон – испытание для вашего здоровья. Весы. Представители этого знака будут необычайно доверчивы, что очень важно для счастливой личной жизни. Скорпионы. День пролетит на одном дыхании. Постарайтесь не потерять что-нибудь из-за повышенного возбуждения. Стрельцы. Разбираться нужно самостоятельно. Проявите уверенность. Козероги. Вас наверняка потянет на внешние изменения. Не сопротивляйтесь этому. Водолеи. Будет непросто прожить этот день, чтобы не натворить ошибок и удержаться от соблазнов. Рыбы, у вас появится важное дело, о чем вы узнаете совершенно случайно. И пусть вам везет во всех сферах жизни.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, в городе 6 баллов. Движение затруднено, сообщает Яндекс.Карты. Крупные пробки, раскрывая все секреты. Улица Марселя Салимжанова, Павлюхина, от Хади Такташ до Даурской 16 минут. Улица Кулгали от дома номер 3 до улицы Комиссара Габишева 15 минут. Улица Копылова, Ленинградская улица от Побежимова до улицы Пржевальского 14 минут. И также по 14 минут на Мамадышском тракте. От Самосыровского кладбища до Интернациональной улицы. И улица Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до улицы Кулгали. Ситуация на мостах и дамбах следующая. Ленинская свободна. Мост Миллениум из центра 2 балла. Кировская дамба в центр 2 балла. Из центра 8. Третья транспортная в центр 7 баллов. Будьте предельно внимательны и осторожны. Соблюдайте все правила дорожного движения. Мы, конечно, благодарим еще раз Яндекс.Карты. Всем желаем удачи в пути.
2: Путевые заявки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Малина, вам что-то там гелики. Мы с тобой бездельники. Ра, свет. Мультики по телеку. МС Зали
2: что-то
1: вспомнил.
2: Что-то знакомое.
1: Это МС Зали, Динар. Динар, если нас слышишь, большой тебе привет.
2: Привет.
1: Совсем скоро увидимся.
2: Обязательно.
1: А пока всех приветствуем в новом часе. А где мы увидимся? 11 июня на вечериночке. Ночь и летний бал.
2: Вот видите, как и неспроста мы сегодня говорим как раз о выпускных балах вашей молодости. Вашей молодости. У меня глаз начинает дергаться, когда я вспоминаю. Но это дергание радости.
1: Дергание?
2: Да.
1: Печальки.
2: Вот это дергание радости.
1: Подергаем печальки. Добрый вечер. Выпуск 2001 года. Хиты «Руки вверх», к примеру, 18 мы не уже. Угу. Город Беломорск на берегу Белого моря. О. Огромный привет, школа номер 2.
2: Ох ты.
1: Да, мы сегодня вспоминаем хиты, которые были на ваших выпускных. Пишите год, чего закончили там, когда, чего. И, конечно, привет одноклассникам, учителям можете передать.
2: Кис Сергей пишет: привет, Бим, привет, Рубимцы. У меня выпускной был в 1989 году. Ух ты, школа 70. Песни Шатунова.
1: Едем, едем в соседнее село на дискотеку.
3: Белые розы, белые розы.
1: Руки вверх. Выпускной 2005. Кощакова. Руки вверх пока лидируют у нас, да?
2: Да-да-да. Ну,
1: вообще любой год вообще куда ни возьми.
2: Сейчас Шатунов, я думаю, будет прямо это подпирать его.
1: Привет, ребята. Выпускной не помню. Помню только, где очнулся утром. Васильевская людоедская школа номер 1.
2: Людоедская?
1: Людоедская.
2: Как вы там очнулись-то? Не должны были, по идее,
1: спасибо,
2: очнуться.
1: Что живой.
2: Да, привет школе 111, выпуск 1976 года. Школьный вальс из кинофильма «Розыгрыш» написал нам Рамиль.
1: Выпуск 2003, музыку не помню. Этот был невкусный. Да еще и вредил здоровью, конечно, Дмитрий, конечно. Еще была песня «О-о-о, давай, БИМ-радио».
2: Вот-вот-вот. Это, правда, дискотека «Авария».
1: Привет, Бим. Выпуск 2002, 11 В-класс, школа номер 1, Нурлат. Группа Hi-Fi, 7 лепесток.
2: Ну, ничего.
1: Всем привет от Айгуль. Привет, Бим. Привет, Бим. Подожди, смотри. Лучшая песня выпускной – это школа номер 7,
2: угу,
1: от Hi-Fi.
2: Угу.
1: В мои годы, скорее всего, был анонс. Можем и послушать с песней про Олю.
2: Что это такое? Ну-ка, эй, там, вырубай перфоратор.
1: Это комары.
2: Вырубай перфоратор.
1: Комары налетели.
2: Это был музыкальный фрагмент.
1: Привет вам, любовная история школы «Я скучаю». Я эту песню пела даже на выпускном со своей одноклассницей Любашкой. Даже видео сохранилось. Привет выпуску 2005, школа 153, города Казань. Если вы узнали, пожалуйста, пишите отклик, может быть, как-то сконтачитесь.
2: Слушай,
1: вместе.
2: Вообще, действительно, может, тут одноклассники слушают одну любимую радиостанцию, давно не виделись, можете прям сказать: «А, батюшки, школа номер такая-то, вы
1: это
2: меня
1: же
2: слышите?»
1: Я.
2: Да. Вот, у меня 8 заводов нефтеперерабатывающих. Пишите мне, звоните.
1: Занимаюсь похоронами, ритуальные услуги. Здравствуйте, когда уйдешь со школьного двора? Выпуски 80-го года, школа 25. Под звуки нестареющего вальса учитель нас проводит. Ой, какая песня, очень добрая,
2: хорошая.
1: Скорее
2: бы вы ушли.
1: И первоклассники ко мне пришли. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Сейчас быстренько дочитаю. 1998 год. Хитяра вышел Носкова. Паранойя.
2: Mm-hmm.
1: Блин, видеокассету надо посмотреть, вспомнить. Спасибо, дорогие. Гимназия 102-я. Это Кировский район, насколько я
2: 88-й
1: понимаю.
2: 88-й год. Обалдеть.
1: Огромный привет. 102-я гимназия.
2: Да как 88-й? Это 1988?
1: 98-й.
2: 1990.
1: То ли ты плохо услышал, то ли я плохо сказала.
2: 1998. 1998.
1: Как это...
2: Это я.
1: Не оправдывайся. В общем, да, давайте вспоминаем сегодня хиты ваших выпускных. Мы уже тоже готовимся к допивайке.
2: Надо это купить, штуку-то, чтоб не скрипел все.
1: Затычку. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Всем добрый вечер. Это вечернее шоу «Трубим». Петр Нижинский и Ярослава.
2: У меня еще для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кюзляр». Диагностический центр «Кюзляр» — современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кюзляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кюзляр». Имеются противопоказания, необходимы консультации специалиста.
0: Реклама на БИМ-радио. Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
5: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Колбаса ханская, сырокопченая, халя...
2: 291-60-60 или на сайте клиники Кузляр. Имеются противопоказания, необходимы консультации специалиста.
0: Реклама на БИМ-радио. Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
5: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Колбаса ханская, сырокопченая, халяль 200 граммов.

0: думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
1: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
5: Низкие цены.
6: «Паркет Плюс».
5: Широкий ассортимент.
6: «Паркет Плюс».
5: Кварц-винил, ламинат и паркет.
6: «Паркет Плюс».
5: «Паркет Плюс». Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.

0: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
6: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
7: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
10: Beam Radio. Первое в Казани.
11: Буду

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Уже 5 лет вместе. Нет никаких ты, я. Есть только мы.
2: То есть ты хочешь сказать, мы потратила 10 тысяч рублей на какие-то туфли для нас? Не похоже,
0: сомбреро. Сомбреро.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: и Черний Трубим.
1: +7 9 8 2 42 102 8. Совсем скоро будем играть в игру «Допивайка». У меня не все тут готово. Жены, помоги, пожалуйста. Все равно стоишь бесхозной. Да и в спортзал не пошел, и тут делом не занимаешься.
2: Сейчас.
1: Ага, все, смотрите, это вот так вот. Ярархат здесь у нас за эфиром. А?
2: Задание раздала всем.
1: Да, всем задание раздала. И вам тоже, дорогие радиослушатели. Сегодня вспоминаем ваши выпускные в плане музыки. Вашим одноклассникам передаем привет. Учителям, возможно, да.
3: Истории какие-то, может быть, любопытные вспомните.
1: Ну, там как за мелом ходили, в итоге...
3: В итоге не дошли, да?
1: В итоге что? В итоге молоко убежало, да? В общем, мы ждем ваш ответ на наш мессенджер. У нас есть вот Артем Патрин, Артемушка. Здрасте. Вы, наверное, помните, что вы кушали на выпускном. Да, вкусненько, наверное, было. Выпускной 2004, школа 137. Песня «Ночной дозор».
3: Угу.
1: «Черный». Нет, не плачь.
3: «Всем выйти из тени».
1: «Бумер».
3: А-а-а.
1: Савичева. «Прости за любовь». А еще «Драго Стадентей». Нума-нума-ей, короче.
3: Да-да-да-да.
1: «Озон». Мы переводили.
3: «Озон».
1: «Возьми меня».
3: Вот такое еще сообщение есть от Андрея. «Привет, Петр Ярослава. Школа 165, город Казань, 11-й Б, 2003 год выпуска. Дискотека на теплоходе до утра». Ну вот-вот. Быстрые песни плохо помню, но «Медляк» запомнил. «Забудь», Юрий Шатунов.
1: Ой, обожаю, я сегодня слушаю
3: ее. Это что
1: ее.
3: Он там поет?
1: «Забудь его, забудь». Ты ненавидишь эту песню, по-моему.
3: А это Шатунов поет разве?
1: Да, «Забудь его, забудь, уйдет любовь, как дым». Это Шатунов. Чего вы со мной спорите?
3: Помощник музыкального редактора говорит, нет!
1: Это Шатунов. Да поспорим, поспорим.
3: По скриптам, всему выпуску 2003 года «Школы 165» огромный привет!
1: Смотри, смотри, какое интересное сообщение. Пока жена ему проигрывает меня жестко.
3: Проигрывает?
1: Шатунов, иди сюда, Щелбан.
3: Щелбан, все,
1: иди
3: проиграл, продул.
1: Иди,
3: иди, давай,
1: сюда.
3: Давай, пошли давай. Свою к микрофону. Давай.
2: А, ты хочешь, чтобы звук?
1: Подожди, да.
2: Будет слышно?
3: Ну так, глуховато.
1: Это был Щелбан. Так, только что отвез клиентку, она услышала вашу программу и говорит, что окончила школу 60 лет назад.
3: Ого.
1: Знаете, это из «Буратино черепаха» вспоминается.
3: Ого.
1: 300 лет тому назад. И они танцевали твист.
3: Ого.
1: И еще вспомнила Богомаева.
3: Магомаева?
1: Да.
3: Вы сказали, как
1: Богомаева здесь написано. Богомаев.
3: Думаю, нормально.
1: Да,
3: как
1: да,
3: это?
1: Да. Тут так чуть, написано Магомаев, конечно.
3: Я прям чуть не перекрестился. Ведь.
1: И Битлз.
3: А, Богомаев и Битлз, это хорошо.
1: Ну ладно, не так услышал. Я не так прочитал.
3: Собор святого Магомаева. Читали книгу?
1: Подождите. Добрый вечер, любимая. Так, кто-то здесь будет работать, кроме меня, вообще нет. Выпуск 2003, школа 129, поселка Мирный, Казань. Музыку не помню, но подошла бы песня «Дискотеки аварии». Тут запрещенка, но она мне очень, конечно, да, нет, она мне тоже не нравится. Осуждаем все это. Вячеслав нам пишет. Кстати, было бы здорово, если поставить в эфире. Ну, вот «Дискотеку аварии» можно поставить.
3: Можно. Какую-нибудь у них песен-то много неплохих.
1: «Махнем с тобой на небо».
3: «Махнем с тобой» просто короткая песня.
1: Да-да, там ее переделать легко.
3: На выпускной, на корме стоишь, теплоход, вот. Говоришь, «Махнем с тобой».
1: «Школа 127», выпуск 96-го года. «Дискотека на теплоходе».
3: Да вот-вот, я тебе говорю, это была как бы прям вот такая вот эпопея целая выпускников всех на теплоходах.
1: А сколько длился этот? А как же вот эти встречи?
3: Ну, сколько теплоход идет? Часа 2-4, наверное, до Свияжска. Сколько идет, да? Часа 2 туда, часа 2 обратно. Вот и все.
1: А мы послушаем «Шатунова, забудь».
3: Ну, вы давайте определяться. Я же не могу.
1: А
3: все.
1: Ты какую там поставил?
3: Я «Дискотека аварии» сейчас ищу.
1: «Дискотека аварии». «Шатунов» или «Дискотека аварии», дорогие радиослушатели? Ой, смотри, все прям пишут и пишут. «Шатунов» и «Шатунов». Забудь и забудь. Смотри, сколько сообщений. Ты просто не видишь.
3: Врет ведь и не краснеет.
1: Они мне все приходят и приходят.
3: Давай посмотрим.
1: «Шатунов» пишет, «Шатунов». А еще, кстати, в болталку скинула девушка, прекрасная девушка, фотография со своего выпускного очень похожа на куклу Барби. Там две куклы Барби, только в живом воплощении. Посмотрите, не поленитесь.
3: Сейчас, Альберт, ну-ка, иди-ка сюда, давай-ка посмотрим. Так, где у нас тут?
1: В болталке?
3: Вот она, болталочка наша.
1: Только не забывайте, что фотография сделана когда-то, не сегодня.
3: Так, это мясо пожаренное.
1: 17.48 вот скинули в болталку, посмотрите. Вы можете определиться, кому правое, кому левое.
3: Так, подожди, у нас этот Том...
1: Здесь не печальки,
3: Том
1: здесь веселая.
3: Лара Крофт у нас.
1: 17.48, посмотри. Там нет печальки, она здесь, я тут сижу. Видите?
3: О-о-о!
1: Ну чё, а?
3: Ну тебя третий надо ставить. Вот прям вот вы как сёстры будете.
1: Ну нет, у них чёлки. Тогда, видимо, чёлки были популярные.
3: А ещё, знаешь, такие чёлки ставили, как вот параболическая антенна. Такие прям над головой, такие вот лосины.
1: Ну
3: чё,
1: Жанна,
3: вот
1: тебя справа все... или слева? Просто твой вкус хочу понять.
2: Да, там мне нравится, пробовать надо.
1: Пробовать надо.
3: Трогать надо? Ты что? Иди от микрофона подальше.
1: Забудь ее, забудь. В общем, а какой Шатунов? Бабкину давайте, нам пишут.
3: Ну я так не могу, ребята. Ты что? Столько заказов-то сразу.
1: Добрый вечер, дорогие ведущие. Школа 22. Казань. Выпуск 1999 года. Всем огромный привет. Если честно, не помню, что играла, но ездили на природу. Очень было весело. Без пьяных приключений.
3: Вот это здорово. Вот это здорово. Мы порицаем же вот это вот, когда вот все не в минозе. Это вот эта ведь песня, да, я так понимаю? Да ладно, что, серьезно, сейчас рыдать будете? Правда, что ли? Правда, что ли?
1: Жанна на этой песне проиграл мне. Щелбан.
3: Плюс +7 927 242 128. Давайте вспоминать свои выпускные вместе.

0: мечтах.
1: Громкая связь.
0: Не ты, не ты, не ты.
2: Вот.
0: Забудь его, забудь.
3: Ты уверена, что я должен петь?
0: Уйдет любовь, как ты.
3: Может, не надо все-таки?
4: Ой, давай.
3: Они меня
2: поддержи меня.
3: Давай.
2: Мечтах, не ты.
4: Ой, давай.
3: Припев.
2: А сейчас не будет припева.
3: Да, сейчас это куплет.
4: Он давайте. Только что был.
2: Мы на следующий вернемся. Сейчас, давайте ладно. С нами. Достаем все платки.

0: цветы.
1: Не ты.
2: Дарите женщинам цветы.
3: Да побольше, побольше.
4: БИМ-радио.
5: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
6: Всем известно, что в Голливуде любят снимать сиквелы удачных фильмов. Ярким примером является серия картин о британском секретном агенте Джеймсе Бонде. Фильм занял первое место в книге кинорекордов по количеству фильмов-продолжений. Их общая цифра составляет 23 ленты за 40 лет.
5: В мире столько всего интересного.
7: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
8: Вы уже слышали?
9: Что?
8: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».
0: У меня для вас информация.
2: У нас.
0: На правах рекламы. У нас, да, БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку.
2: Ночь!
0: И бал!
2: Нет,
0: и
2: это летний бал.
10: А, летний, летний
2: бал. Осторожно, ну, ты что?
0: Да, простите, да, пожалуйста. Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно наконец-то все.
10: Но в рамках законодательства Российской Федерации.
0: Безусловно, душь безусловно.
2: Душнило подъехал.
0: Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы, аттестация и коронация короля и королевы. Вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала...
10: Петр, Ярослава.
0: Спасибо, Альберт. За пультом.
11: Диджей Айо.
0: Верно. И, конечно же, хедлайнер ночи.
2: МС Зали.
0: 11 июля. Ресторан «Максимилиан». Сбор гостей в 20.00.
2: Приходите. Будем рады вас видеть.
0: Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
5: Реклама на БИМ-радио.
12: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
13: ТТС. Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
14: Где 40 захватывающих аттракционов?
15: В Мисти парке!
14: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
15: В Мисти парке!
16: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
17: Это круто!
18: ИП «Жорич»

0: Представим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Зиланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет. А Альфа-страхование – вашу недвижимость. От потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование». ОГРН 102-773-943-1730. Москва. Проспект Лихачева, дом 15. Помещение 2/15.
5: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.
2: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, три матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
3: Кто все это повезет?
0: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 293-91.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.
5: Сцена пятая, лирическая. 292-102-8, номер телефона в студии. Нам нужно два игрока, мальчик и девочка. На подходе игра «Допивайка». Звоните 292-102-8.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: А вот будет ли ветерок действительно свеж, расскажет нам Ярослава.
2: И что будет колыхать этот самый ветерок, тоже будет очень интересно, но об этом нам попозже расскажет Альберт Батанин. Пока о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 26 градусов тепла, к вечеру ожидается плюс 23, малооблачно сегодня без осадков. А завтра в четверг. Днем плюс 22 градуса, к вечеру.
1: Он показывает, как он колышет.
2: Это ужасно просто, я не хочу. У меня вообще парень еще как приедет, тех, как вот в это, как оторвет это
1: пальцы
2: место.
1: Пальцы тебя подрывает?
2: В общем, данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Допивайка.
1: Итак, игра «Допивайка», на кону сертификат «Семейный парк активного отдыха». Сама все глазами туда.
2: Отрывайка.
1: Отрывайка вот эти свои, вот это, губалейки. А, все, Альберт, хватит на нас смотреть тут,
2: не
1: понимаете.
2: Не расхолаживай нас.
1: Сертификат в парк семейного отдыха. Давайте знакомиться с нашими игроками. Первый до нас дозвонил сегодня Дина. Здравствуйте, Дина.
5: Всем добрый вечер.
1: Дина, телефончик в стандартный режим, пожалуйста.
5: Алло, вот так хорошо слышно?
1: Да, вот так хорошо слышно. Вы
5: всем добрый вечер.
1: Часто вспоминаете свой выпускной?
5: Ой, ну, честно сказать, нет.
1: Ну, скорее всего, он же недавно у вас был, вот судя по вашему голосу.
5: В 2004 году.
1: Недавно?
5: Совсем недавно.
1: Ну, ладно, а песня запомнилась какая-нибудь с вашего выпускного?
5: Ой, наверное, Шатунов «Забудь его, забудь».
1: О, я надеюсь, вы подпевали ее вместе с нами.
5: Конечно.
1: Прекрасно.
5: Я ехала,
1: прекрасно.
5: Вся улица слышала.
1: Что, слеза?
2: Вся улица, говорит, слышала.
5: Вся улица слышала, пока ехала.
1: Красота.
5: Слезами обливалась горючими.
1: Красота какая. Ну, давайте познакомимся теперь с вашим оппонентом. Это Руслан. Здравствуйте.
2: Руслан.
6: Всем привет.
2: Да, здрасте. Пока Дина там вытирает под собой, потому что наплакала, пока ехала. Вы расскажите про свой выпускной, какие хиты вы там слушали, под что танцевали, под что девчонок не приглашали, под что хулиганили, Руслан?
6: Ну, в основном руки вверх было.
2: А когда это было-то вообще?
6: Не вспомню даже, честно.
2: Давно.
1: Ну что, в 1905 году, что ли?
6: Ну нет, уж 98-й.
1: А, 98-й. Ну, поближе немножко. Хорошо. Ну, руки вверх, да, такой основной, как бы, сет-лист составил?
6: Основной, да, руки вверх был.
2: В общем, ваша задача сегодня такова, Дина и Руслан. Мы вам слово, вы нам песню. У вас будет ровно по одной минуте. Всего у нас 10 слов. Если вы напеваете, мы вам даем плюс один балл в конце игры. Также мы вам можем подсказывать. Если слово вы на слово не вспоминаете песню, мы вам можем напевать мотив. Вы вспоминаете, поете вместе уже с нами.
1: Как Бритни Спирс делает.
2: Еще Пирожков так делает.
1: It's Britney. А еще хотел сказать, что вы можете немножко как бы трансформировать слова. Ну там, школьная, школа. Там.
2: Давай, давайте.
1: Да, да, да, вот так вот. То есть не прям конкретно это слово должно прозвучать в песне. Всем все понятно?
6: Да,
5: да, да.
1: Ага, хорошо. Дин, вы дозвонились первые. Выбирайте, с кем будете играть.
5: Ярослав.
1: Агась, отличненько. Готовы?
2: Я готова, Дина.
5: Да.
2: Давайте сделаем
5: готова.
2: Это.
5: У-ху. Давайте.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Допивайка.
2: Любовь.
5: Любовь нагрянула внезапно.
2: Записки.
5: Ой.
2: Та-ра-та-ра-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та.
5: Школьные года.
2: Нет, нет, малинки.
5: Нет. Малинки такие,
2: давай,
5: вечеринки.
2: Давай, давайте.
5: Давай, за жизнь.
2: Прости.
5: Прости меня, прости. Нет, прости. Прости, прости, прости.
2: Хорошо, ручей.
5: Течет ручей, бежит ручей.
2: Паранойя.
5: И я ничья, это ничья.
2: Паранойя.
5: Я, это жара, паранойя. Вот она пришла.
2: Молодец.
5: Жара, как паранойя.
2: Забудь.
5: Забудь его, забудь.
2: Небо.
5: Уйдет ли... небо. Я...
2: Та-ра-та-та-та-та-та. Та-та-та-та.
5: И уходит небо. Пускай поднимает. Это во вселенной.
2: Ах,
5: ты
2: ах,
5: и я.
2: Ах, давайте, ах, осталось. Ах, ах, ах. Ах, это дочь во свадьбе пела. Молодец, умничка, Диночка.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Допивайка.
1: Ну, вы, Дин, конечно, мастак на ходу сочинять
2: вообще
1: песни.
2: Вообще все, главное, умещается у него там в эти там, строчки, да?
1: А, это сама вселенная, там, вот это, ты офигенная.
2: Так, ну у нас 7 с вами. 7 с грехом там каким-то напополам, потом сходите куда надо, все это дело отмолите. Ну, 7 у нас получилось, в общем, с вами.
1: Точно, да?
2: Да,
1: ладно,
2: точно.
1: Пущай будет 7, неважно.
2: Молодец, молодец, Дима.
1: Руслан,
6: да.
1: Вы готовы?
6: Готов.
1: Вы тоже сочинять умеете, да, на ходу?
6: Ну, бывает.
1: Намек поняли?
6: Понял.
1: Поехали.
3: Допивайка.
1: Свет.
6: Далекий планет.
1: Пух.
6: Тополиный пух.
1: Крошка.
6: Моя, я по тебе скучаю.
1: Дождик.
6: Капает по лужам.
1: Молодец. Кружимся.
6: В белом танце кружимся.
1: Школа.
6: Я скучаю.
1: Пора.
6: Домой.
1: Глаза.
6: Твои синие глаза.
1: Любили. Любили.
6: Как... Блин. Отмыть любили?
1: Да, отмыть любили, да. Седая.
6: Седая ночь, и только ей доверяю я.
1: Ну, конечно, иногда дочь бывает седая, так все правильно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Допивайка.
2: Ну, вы, конечно, вообще молодцы. Только единственное, какая песня про синие глаза? Там же карие. Не, он молодец,
1: глаза,
2: Руслан.
1: Там просто
2: Руслан,
1: глаза.
2: Да, он такой, синие глаза.
1: Да и какая
6: разница? Я просто вспомнил эту песню и почему-то сказал.
2: Просто у моей жены синие глаза.
1: А что за песня-то вообще была? Про глаза?
2: Глаза?
1: Да.
2: Еще, еще.
1: Глаза, глаза, в ладонь, глаза. Ладонь. Это что ли?
4: Эти глаза напротив.
1: Эти глаза напротив? Так надо было это...
2: А еще это, эти глазки, эти голубые глазки.
1: Ну, вообще вот. Про глаза много песен. Вот на картошке нашел глазки, выковыриваю, выковыриваю. Ну, вообще у нас, конечно, в стихотворной форме больше получилось с Русланом, но такой прям это ребус.
2: Ну, вы прям как команда, реальная
1: прям
2: команда.
1: Разгадан.
2: Зато мы с Диной повеселились сегодня.
1: Вы зато
2: сегодня.
1: Песни пели.
2: Да, Диночка, вы, у вас же 10 получается?
1: Да, да.
2: Да. Диночка, вы большая молодец. У нас с вами, мы напели с вами сегодня. Вот всем обычно говорят, вот они все на это, да на это. Да, мы напели сегодня с вами на 7 песен. Вы большая молодец, все позитивно, все с юмором, а главное, с хорошим настроением. Кому приветы будете передавать?
5: Ой, передаю всем слушателям, кто меня узнал. Вам, Бим Радио, мое самое любимое радио. Только я слушаю всегда вас. Мужу передаю привет, если он, конечно, меня сейчас слышит. Ну и всей планете.
2: Вот смотрите, чуть-чуть попели, уже голос как будто сорвали. Надо чаще петь нам с вами. Диночка, звоните еще обязательно, хорошо? Все, вам хороший вечер в компании с Бимрадио.
5: Спасибо вам большое.
2: А мы будем поздравлять Руслана. Просто профи пришел такой, сел, ноги на стол развалил, 10 из 10. Руслан, вы молодец.
6: Спасибо, старался.
2: Все?
1: Он держит марку.
2: Молодец, да.
1: Спасибо, я знаю. Свет, далекий планет. Кому будете привет, Руслан, вы передавать?
6: Ну, в первую очередь, вам привет большой. Также привет всей Казани. Всем, кто узнал. Всем хорошего вечера.
2: Руслан, а вы можете как-то пропеть «Хорошего вечера»? Ну, что-нибудь такое можете вот прям придумать?
6: Ну, придумать нет, наверное.
2: Нормально.
6: У меня голоса нет, слуха нет, чтобы петь.
2: Ну тогда просто радостно скажите им «Хорошего вечера!»
6: Всем хорошего вечера!
1: Молодец.
2: Молодец. Такой послушный. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. А игра «Допивайка» к нам вернется уже завтра.
1: Ну и сейчас, кстати говоря, композиция, под которую 100% вот кружились в медленном танце. Вот 100%.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. «Допивайка».

0: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
3: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.

0: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
1: Низкие цены.
2: Паркет плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
3: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Твой бизнес.

0: Здесь твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741.
2: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы.
3: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
3: Шустриков.
2: И как он?
3: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
2: Повезло.
4: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Вечерний Трубин.
1: А мы тут сидим и думаем, столько сообщений, будем проводить за бабушку или нет?
2: Или продолжим про выпускные ваши вспоминать, потому что действительно сообщений много, это очень здорово. Такие прям воспоминания нахлынули на людей. Классно.
1: Или за бабушка. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Проводим ли мы за бабушку и также по выпускным? Какие хиты звучали на ваших выпускных? Какие песни? Может быть, привет своим одноклассникам бывшим? Привет передадите.
2: Учителям можно привет, передать да? Привет, кстати говоря, в том числе. Плюс 792-7242-102-8 наш мессенджер. Давайте почитаем. Всем привет. 66-я школа, 2002 год. Отметили на жилке в ресторане «Резиде». Без конца крутили пропаганду мелом. У подруги тот же год крутили, а мы любили хай-фай. О, ну такой, нон-стопом, прям одна и та же песня. Туц-туц, а мы любили, туц-туц, на асфальте, слово мелом. Добрый вечер, выпуск 1991 года, школа номер 49, 11-й Б-класс, медляк, Шинет О'Коннор, Nothing Compares to You, обалденная песня, я вам скажу.
1: 11-я гимназия, сейчас тебе в противовес. 11-я гимназия, выпуск 2007, о, как я, тоже 2007 год выпуска, Тимати, и диджей Дли.
2: Слушай, Сашнайдет О'Коннор вообще рядом не стоит, Тимати, этот ваш.
1: Школа 89, выпуск 1992 года. Всем огромный привет, Modern Talking.
2: Ничего.
1: 2000 год, теплоход, готовились основательно. Договорились с матросами, занесли воду, ту самую, значит.
2: Воду занесли, да?
1: В итоге в день выпускного оказалось, что матросы всю воду выпили.
2: Так.
1: Так что под ветер шумит негромко. И мы танцевали трезвые.
2: Нормально. Иногда надо попробовать.
1: Вот здесь Булат спрашивает. Ярослава, будет на выпускном и в чем? 11 июня на вечеринке в Максимилинс мы с Петром будем ведущим. Я наряд уже купила. Там есть один маленький нюанс, но я что-нибудь с ним решу обязательно. Не буду говорить, а то все будут приглядываться. 2003 год. Шишки падали, валя. А можешь убрать подложку?
2: Давай.
1: Шишки падали в лесу, я иду на колбасу. Это же все Вспышкин и Никифорова.
2: Я таких песен не знаю.
1: А давайте мы тоже 11 июня, надо записать себе куда-нибудь. Шишки падают в лесу, я иду на колбасу. Ты что, реально не знаешь эту песню?
2: Нет.
1: Ты что? Это же эти. Так, без забабушки говорят сегодня.
2: Давайте, ладно, будем вспоминать выпускные тогда. Почему бы нет? Выпускался в году, который никто уже не вернет. Сколько ни проси, добавляет еще наш автор. Спасибо за интересный ребус. Открывались под город 312, фонари. Уж это не это ли, где там ваш 2007-й-то?
1: Фонари.
2: Вот интересненько. Ладно, давайте немножечко прервемся, узнаем о ситуации на казанских дорогах. В следующем часе продолжим вспоминать выпускные и музыку, которая там играла.
0: БИМ-радио. Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, обновляем Яндекс.Карту. 4 балла, местами затруднения. Крупные пробки. Улица Петра Витера от проспекта Фатыха-Амирхана до Дементьева 12 минут. Борисковская улица, Давлекеевская улица, от Дудинской улицы до Новодавлекеевской улицы 8 минут. А улица Карла Маркса от Батурина до Площади Свободы 8 минут. Улица Тихомирного от Туфана Минульна до Бутлерова 7 минут. И Пушкина от Карла Маркса до Островского 6 минут. Время проезда. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская, мост Миллениум и Третья транспортная свободная. Кировская дамба из центра. Затруднение в 5 баллов. Благодарим Яндекс.Карты. Совсем скоро услышимся в новом часе.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Шишки падают в лесу.

0: будем колбаситься уже в новом музыкальном часе. 19.02 на часиках в студии. Решили продолжать говорить о выпускных и вспоминать музыкальные произведения, которые играли на ваших теплоходах или в ваших ресторанах.
1: Да.
0: Че это?
1: It's Britney, bitch.
2: Нет, это Пирожков Артур. А-а-а. А еще, ну, я, конечно, фразу... Знаешь, если бы сегодня была за бабушку, у меня была бы такая фраза. Хочешь, скажу?
0: Давай, конечно.
2: У учителя был такой тяжелый взгляд, что...
0: А-а-а.
2: И все. Но мы не играем сегодня за бабушку. Мы сегодня ностальгируем. Вот Юля тоже хочет послушать «Шишки падают в лесу».
0: Кто пел-то?
2: МС Вспышкин. Вспышкин.
0: Давай, я сейчас
2: набери,
0: посмотрю.
2: Я пока почитаю сообщение.
0: Давай.
2: Так, еще говорит, откуда я это помню, как будто все вчера было.
0: А песня как называлась?
2: Поколбасимся немножко. Есть там что-нибудь
0: колбасный
2: такое?
0: Колбасный цех?
2: Так, Булат угрожает, сейчас я посмотрю, накидает нам хитов.
0: Угрожает прямо?
2: Добрый вечер, Петр и Ярослава. Выпускной был в 1996 году, это 9 класс. И в 1998 году 11 класс. Не помню, что было из репертуара на вечере. С одноклассниками иногда переписываемся.
0: Это здорово, что поддерживаете отношения. Прям очень хорошо.
2: Сейчас. А, кстати, есть люди, которые до сих пор встречаются. И даже учителей приглашают. Это очень круто, раз там во сколько-то. Да, «Колбасный цех» называется, я параллельно посмотрела. Есть еще такое сообщение. Выпуск 1993 года, школа номер 12, города Волжска. Музыку тоже оттуда не помню. После выпускного пошли встречать рассвет на Волгу. Было здорово. Мы тоже, кстати, на НКЦ тогда было модно, в 2007 году, когда я заканчивала. А тогда еще слушали, знаешь, «Oh, don't call me funny bunny, I blow your money, money». Нет, не помнишь?
0: Это «Пусикет Доллс», что ли?
2: Нет, это «Серебро». My bad ass spinning for you.
0: Да, да, да.
2: Watch out. Да, говорит тогда англичанка, сказала, Ярослава, иди-ка сюда. Иди-ка сюда.
1: У вас прекрасный английский.
0: Нет?
2: Она сказала, ты хоть знаешь, о чем ты поешь? Ты хоть знаешь, о чем ты поешь?
1: Ты знаешь, что такое watch out?
2: Шкаду Галина, да, с нами так разговаривала. Так, скутер. How much in the fish? Помнишь?
0: Fires!
2: Света, все песни.
0: Ну а как же без нее? Синеглазый дельфин нас катали на спине.
2: А может, нет, а может, да. Может,
0: да.
2: Это все слова.
0: Дорога в аэропорт. И так далее.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Рафаэль пишет, а я в 2007 уже женился. А для тех, кто выпускался, в каком вы выпускались-то году, тоже напишите, что вы слушали, какие хиты, под что отплясывали и что вы хотели бы послушать сегодня в рамках нашего эфира «Вечерней трубе».
0: А я, в свою очередь, расскажу вам информацию на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. «Бим Радио» представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от «Бим Радио». Это атмосфера итальянской музыки, курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении, танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20.00. Максимилианс, 18+.
3: Реклама на Бим Радио.
4: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина». Это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
8: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
4: В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума Министерства экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина». Это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
7: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
8: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
9: Низкие цены.
10: Парк

0: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
1: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
3: Низкие цены.
4: Паркет плюс.
3: Широкий ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц-винил, ламинат и паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
7: Position number one.
8: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Но это интересно, почему кошки научились видеть в темноте?
1: Это же элементарно. Потому что они не достают до выключателя. Не по Хуану Сомбреро.
2: Соус и пилявых.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: Вот такие вот развеселые песенки были в 90-е. Порицаем мы этого диктора за такие слова, поэтому давайте-ка перейдем к шоу «Шмелявых».
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Вечерний Трубим.
1: Да, everybody, move your body.
2: Ой.
1: Как говорится, поностальгировали.
2: Чуть-чуть не успел домонтировать. Мы так тут танцевали под эти шишки.
1: Ну, скоро все, я думаю, увидят уже.
2: Я сейчас выложу, мне прям руки.
1: Сетях, конечно.
2: Ручки чешутся. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня мы вспоминаем песни, которые звучали на ваших выпускных, тогда еще вас, детей, ну, подростков. Совсем скоро, кстати, напомню, вы можете отправиться на вечеринку для взрослых, уже выпускной по-взрослому. И уже там покрасоваться, и конкурс будет на короля и королеву вечеринки.
1: 11 июня, между прочим, все это случится. Вот
2: мы вас
1: мы
2: будем ждать.
1: Да. Обязательно приходите, все будет по-взрослому, строго 18+, но будет горячо и жарко.
2: Так, подожди, сейчас без там. А, вирус ручки.
1: А, где же, это? Где же ручки? Ну, где же ваши ручки? Руки... Я сегодня это слушал песню, представляешь? Вот еду я с водителем такси, у него вот играет вот это. Где же ручки? Где же ваши ручки?
2: Давай,
1: я говорю, а у вас есть что-нибудь кроме демо? Он говорит, это вирус. Какая разница?
2: Руки вверх, здравствуй.
1: Ага.
2: А что у них за песня «Здравствуй»?
1: Ну, здравствуй, вот и я, братуха.
2: Здравствуй! Я только это помню, это не руки вверх.
1: А я тоже не тот.
2: А еще ты плачешь, медляк. Ты платишь, медляк.
1: Платишь, медляк. Нет, не помню.
2: Поставьте, пожалуйста, ее, вообще бомба. Ну что, я не поняла.
1: Что
2: нет,
1: написать?
2: Говорит, нет, написал, что нет. Но пишите, Булатик, мы вам все поставим. Окунем вас в это самое. Так, смотри, фото стрёмно скидывать. Костюмы были оверсайз.
1: Да, я же говорил, все как Спанч Боба были, на полразмера больше.
2: На 3-4 размера больше.
1: Да, пиджачки такие.
2: Тату нас не догонит, небо уронит ночь. Да, классная песня. А как под нее танцевать-то, вопрос у меня.
1: Колбасились
2: под колбасный цех.
1: Танцевали там, айда ушел, ты что? Все вот это вот, притоп-прихлоп.
2: Ой, господи, Максим, знаешь ли ты? Сейчас я записываю, знаешь ли ты точно. Это вообще, это на всех дискотеках и летних в лагерях тоже звучало. А еще, братья Гримм, хлопай ресницами и взлетай. Ну, это и в лагерях тоже было. Я просто постоянно отдыхала, лагерь
1: связистов. Скоро, кстати, в нашем городе будут ребята выступать. Тоже не пропустите, хороший концерт будет.
2: Так, прочитай под запятую одним предложением.
1: А?
2: Жара, я тоже не понимаю. Что-то плавится у меня, видимо.
1: Где это? Что это?
2: Двери открой. Здравствуй,
1: это я. Сейчас с кем разговаривать?
2: Здравствуй, это я. Но это не то. Ярославушка, серьезно не помните?
1: Конечно, нет.
2: Дверь открой, подожди. Дверь открой, здравствуй, это я. Да как это загадка? А как она называется? Здравствуй, это я.
1: А, это Регин пишет, да? Здравствуй. Здравствуй, я твоя
2: мышка. Здравствуй,
1: мышка.
2: Это я. У Савичевой есть
1: я
2: песня.
1: Я твоя мышка, я тебя съем.
2: Руки вверх, сотку дверь.
1: Счастье всего лишь вспышка.
2: Немцы, вспышка!
1: Филипп Бедросович, помню, вот такую песню пел.
2: Так, ты плачешь снова, а может, я для тебя что-то значу.
1: Тебе какие-то это любовные послания, что ли, присылаешь?
2: Нет, Булат женатый человек, ты чего на него?
1: Это он песню пишет? Что происходит вообще?
2: Мы сейчас поищем, на самом деле, послушаем эту песню.
1: Булат, вы бы рассказали, как у вас выпускной проходил, где, когда, привет, передали бы.
2: Ну, ведите, говорит. Ведите.
1: А, ну, введите. Ну, введите.
2: Подожди, ну ты веди здравствуй, руки вверх. Мы пока, я пока что-нибудь
1: давай,
2: поболтаю.
1: Давай.
2: Да, так, у меня тоже есть свои фотографии, кстати, с выпускного. Ну, говорю, они не супер прям вот, ну.
1: Ой, все, знаешь, говорят, ой, меня, я сейчас лучше выгляжу. Да.
2: У меня там щечки такие, носик у меня там. Я там больше вешу, чем сейчас, я тебе серьезно говорю. Я там, простите, не рожавшая еще, мне там 17.
1: Ну, тут, слушай, глядь на тебя, вообще не понятно, что это склон к полноте.
2: Я же тебе показывала себя толстенькую,
1: упитанную. Как так может быть-то? Куда все дело-то?
2: Отпрыгала.
1: Отпрыгала.
2: Так, вот ты нашел песню. Тут нам уже прям ссылку скидывают.
1: Ну, Сань, здравствуй, мам, есть песня. Вот, здравствуй, школа.
2: Нет,
1: здравствуй,
2: руки вверх нам надо.
1: Здравствуй, товарищ полковник. Так. Нет, не вижу. Сейчас давай руки искать, вот эти руки.
2: Там, говорит, что такая мелодия пианино. Слушайте, легче не стало вообще.
1: Там пианино такое. Вы написали бы еще в си бемоле, она там разрешение в ля мажор уходит. Мы бы сейчас сразу ее нашли.
2: И септаккорд где-то посередине.
1: Да, такой в духе Скрябина там проигрыш. Мы такие, а, это же вот
2: «Здравствуй, ты плачешь», она называется.
1: Вот, все, стало легче.
2: Я угадаю эту песню с 15 нот.
1: «Здравствуй, ты плачешь».
2: Ну, мы, наверное, с тобой услышали, это же «Руки вверх».
1: «Здравствуй, ты плачешь».
2: Вот я говорю, да. Сначала платишь, а потом плачешь. Я
1: не
2: ничего
1: то.
2: Тебе не знал, тебя искал. Дверь открой, господи, да что ж такое, подожди.
1: Ребусы.
2: Да. А мы пока вот тут вспоминаем. Подожди-ка, ты только не уходи никуда, ладно? Сейчас подожди.
1: Я немножко задержусь, если вы не против.
2: Здравствуй, это я. И это я сказала, это я. Подожди, сейчас. Ну, клубашка музыку, пожалуйста.
1: Это, здравствуй, это я. Вот это что ли? Ты нашла
2: вот
1: чего-то?
2: Вот это пианино, да, подожди. Нет, я не... Нет, я ее не знаю.
1: Нет,
2: ой,
1: была...
2: солнце,
1: ну, я
2: весною.
1: Не знаю. Она была, что ли?
2: Да, да, говорит, это вот я нашла тут.
1: Ну ладно, поплакали немножко, и хватит. Давайте вспоминать ваши выпускные и песни, под которые вы отплясывали. Привет передавайте, кстати говоря, своим одноклассникам. Я думаю, им будет приятно.
0: Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что когда еж впадает в спячку, обменные процессы в его организме замедляются. Температура тела понижается до 0 градусов, а сердцебиение падает с уровня 170 ударов в минуту до 5.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Козляр». Диагностический центр «Козляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Козляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 2-91-60-60 или на сайте клиники «Козляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Сооснователь рекламного агентства «Setters» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
7: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу и Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что БИМ Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи. Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Вечерний Трубим.
1: Так, а теперь будем играть в угадайку.
2: Да?
1: Да, смотрите, Бабай нам здесь пишет. Вот, может быть, кто-то из нас, из вас, поможет Бабаю.
2: Давайте поможем.
1: В конце 80-х. И так, внимание, знатокам.
2: Игра такая. Поможем Бабаю.
1: В конце 80-х была популярная песня. Не помню, кто поет, женский голос, но припев пели все девчонки на дискотеке. Припев там «Миражи», что-то про миражи.
2: Это наша жизнь.
1: «Миражи».
2: Это вот она, что ли, Бабай?
1: Нет, наверное, не она. Вспомнить бы эту песенку послушать.
2: Она.
1: В конце 80-х песня про миражи. «Миражи».
2: А он вот нас слышит, интересно, нет?
1: Бабай слышит нас, 100%. Он, когда не слышит, он отчитывается, говорит, я домой приехал.
2: Давай.
1: Бабай, Бабай, да, ушки прибавьте.
2: Бабай, дайте нам обратную связь. Эту песню, нашли мы ее.
1: Она прилична?
2: Я надеюсь.
1: «Миражи».
2: Ну вот же.
1: Оу, «Миражи». Он печатает. Не «Восток», говорит.
2: Не «Восток». Может, Владивосток?
1: Это я оттуда, моя родина.
2: Так.
1: Я там родилась.
2: Хорошо.
1: В 90-м году.
2: Не она, да, Бабай? Не она.
1: А есть еще про «Миражи» что-нибудь?
2: Так вот тут вот все и подпевают же, смотри. Вот это прямо. А, нет, сейчас еще раз куплет.
1: Обещание.
2: Я помню, я даже клип помню. Там девчонки.
1: Не.
2: Это очевидно, конечно.
1: Да.
2: Ну-ка, все вместе.

0: наша жизнь мираж.
1: Ну, может быть, вот это?
2: Поемно в смятении.
3: Сметана с блинами.
1: Опять что-то про сметану.
4: Сейчас, подожди, песня про миражи.
1: Бабай предательски молчит вообще.
4: Он такой вспоминает. Ща-ща-ща.
1: Мы сейчас ведь из этого игру придумаем. Ща, вы нам будете писать песню, мы будем отгадывать.
4: А если верасы?
1: Верасы, думаешь, они поют? Верасы. Нет, это более свежая какая-то.
4: Юрий Кукин.
1: Вери Кукинг?
4: Юрий Кукин.
1: Юрий Кукин?
4: Да.
1: И что?
4: Нет, да.
1: Сейчас, погоди-ка, Юрий Кукин.
4: Я еду, говорит, с клиентами. А Бабай самый лучший водитель, по версии Бабая, конечно. Все, кто едет с Бабаем...
1: Букин.
4: Бабай, вы в чем сейчас? Я хоть вас опишу немножечко. Чаевые любят, вот надо оставлять.
1: Юра Букин или Юра Кукин?
4: Букин. Счастливы вместе. Добрый день, вот она, поставьте, пожалуйста. Тут все уже теперь руки вверх просят. Давайте поставьте, братья Гримм, хлопайте ресницами. Сергей Минаев, 23 притопа, 22 прихлопа.
1: Был такой, да.
4: Тоже просит поставить. Подождите, у нас тут миражи какие-то. Это миражная песня, то ли есть, то ли нет.
1: Комарова. Кстати, программа «Привет-приветов» будет, кстати, скоро. Вот там и привет можно еще передать, и песню прям 100% заказать.
4: Так ты сегодня горешь, наверное?
1: Наверное.
4: Красной куртки, интересно, по-прежнему все так же стабильно.
1: С 17-го.
4: Так, Комарова просит.
1: Ну, Комарова, это Комарова.
4: В общем, пока вас изматывает жара, не знаю, кому там жарко. Мне кажется, на улице уже вообще не жарко. Скоро узнаем. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Ностальгический эфир на сегодня практически закончился. Все не просто так, потому что 11 июня-то будет у нас вечериночка.
1: Совершенно
4: выпускной по-взрослому. Приходите, увидимся, поиграем с вами вместе. Можно будет Петра пощупать. Меня не надо, меня в том году нормально пощупали.
1: Максимилианс, кстати говоря, 18+. Я вот Комарова, мне очень понравился. Вот пару лет назад делали такой мэш. Прям очень хороший получился. Слышала? Слышала?
4: Да, вроде бы.
1: Слышала?
4: Подожди. Подожди, как Бабай буду сейчас. Подожди.
1: Слышала?
4: Подожди, подожди, подожди.
1: Слышала?
4: Подожди.
5: It's one pen. Недельку до второго я уеду в Комарова.
1: А?
5: Поглядеть отвыкшим глазом.
1: А?

0: БИМ-радио.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Рекламный

Компания «Триарт» нам доверяют. 258-30-58. Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарс дом». Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
2: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20 и Оренбургский тракт 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама. ООО «МБ Канавто».
3: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, у вас будет переизбыток положительных эмоций, которыми нужно обязательно поделиться. Тельцы, в этот день вам будут рады везде. Наслаждайтесь. Близнецы, не торопитесь высказывать свое мнение. Сейчас время слушать и наслаждаться тем, что имеете. Раки, стихи, романтика, мелодрамы – вот что подойдет вам лучше всего этим вечером. Львы, настроение будет зависеть от обстоятельств, которые невозможно будет контролировать. Девы, пожелаем вам по-настоящему проснуться и взбодриться. Этот сезон – испытание для вашего здоровья. Весы. Представители этого знака будут необычайно доверчивы, что очень важно для счастливой личной жизни. Скорпионы. День пролетит на одном дыхании. Постарайтесь не потерять что-нибудь из-за повышенного возбуждения. Стрельцы. Разбираться нужно самостоятельно. Проявите уверенность. Козероги. Вас наверняка потянет на внешние изменения. Не сопротивляйтесь этому. Водолеи. Будет непросто прожить этот день, чтобы не натворить ошибок и удержаться от соблазнов. Рыбы, у вас появится важное дело, о чем вы узнаете совершенно случайно. И пусть вам везет во всех сферах жизни.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пришел, значит, здесь... Расстегивает, вынимает что-то там из своей сумки. Что вынуть-то хотел?
5: Ничего.
6: Здрасте.
4: Давно тебя не видела, как жизнь твоя?
6: Прекрасно.
4: Ты еще отцом не стал?
6: А?
4: Отцом еще не стал?
6: Нет, волосы сидеют больше.
4: Вот я смотрю, думаю, мне показалось или нет?
6: Нет, вам не показалось.
7: А я думал, ты подкрашиваешь.
6: Пока нет, а пора. А вы подкрашиваете?
7: Нет.
6: А вы?
7: У меня натуральный.
4: Я натуральный.
6: Ну, натуральный, значит, вы молодцы.
4: Я натурал, как
6: Бландин, Баскар. Бландин. На всю страну такая одна.
4: Вот смотри, ты к нам пришел.
6: Ну?
4: А помнишь свой выпускной? В каком году это было? Игорь тут появился у нас.
6: Выпускной, вы думаете, я помню?
4: Я уж тебя звать собралась, но ты сам пришел.
6: Ну, надо было звать.
4: В каком году ты выпустился?
6: Как это посчитать сейчас? У меня было 4 класса, у меня не было.
4: 2007.
6: Так, надо плюсануть где-то сколько. О, спасибо.
4: Давай, Игорь,
6: Никитин. В 2003-м где-то выпустился.
4: В 2003-м ты выпустился, да? Все, хорошо.
6: Примерно.
4: Хорошо, и какие песни звучали на твоем выпускном, Игорь, Никитин?
7: Вот
6: это вечер выпускной.
4: Давай, начинай тогда, запивай, Игорь.
6: Тут.
4: Погнали!
6: Я вчера

0: твою мать.
1: Да, Игорь Никитин, как всегда, в своем репертуаре. Не может без этой песни обойтись.
2: Сам,
1: ну,
2: говорит,
1: что
2: на
1: ужине
2: приходит, говорит, я без Игорька не сяду просто в эфир.
3: А как вы хотели-то? Так вот оно теперь все.
1: Да, замечательно.
3: Заведено.
1: Замечательно. Ну что ж, Игорь, программа «Привет-привет» у нас уже на горизонте.
3: Люди, ну, через час.
1: Уже, в принципе, можно готовиться, правильно?
3: Можно, морально.
1: Замечательно.
3: Материально тоже можно, надо собрать все, красивые слова.
1: Я кресло вам тоже нагрел, все нормально, все готово, так что через мгновение я вам выступлю в ваш трон, мессир.
3: Когда охлаждать его будешь, интересно? Вентилятор надо поставить тогда.
1: Ладно. Но мы, в свою очередь, Ярослава, поблагодарим вас.
2: Спасибо вам тоже, Петр, за эфир. Вам, Игорь, хорошего эфира.
3: Спасибо большое.
2: Подожди, я же хотела. Смотрите. Я быстренько, ничего страшного. Смотрите. Я сейчас отправлюсь в этот самый...
1: В болталку, что ли?
2: Домой я сейчас отправлюсь. Ты можешь голову убавить?
1: Да.
2: Убавить. Давай, смотрите, давай. Как меня дети ждут. Сейчас.
4: Маменька, ты скоро придешь домой?
2: Скоро приду, дети мои, домой. Всех люблю, всех целую. Берегите себя, до завтра. Муа, пока.
1: Маменьку отправляем домой. Всем хорошего вечера в компании с любимой радиостанцией. Услышимся завтра.
5: Вечерний Трубин.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Ну что ж, добрый вечер всем. Обещанного, как говорится, 3 года ждут, но мы прождали всего лишь 3 минуты. Ну, в общем-то, не год, уже хорошо. Игорь Никитин у микрофона. Всем доброго вечера, прекрасное настроение. Ну и, конечно, если вы вдруг уже перешли на Макс, то вас приглашаю к нам в канал Бим Радио и в Бим Болталку. Если кому-то нужны контакты, координаты, скину ссылки вам с удовольствием. Ну а пока впереди полезная информация и, конечно же, классная музыка на Бим Радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
3: В Мисти парке!
4: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
3: В Мисти парке!
5: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
6: ИП Жоличев, НА, 0+.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
10: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма Насыри. Без возрастных ограничений.
11: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
12: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Звенящим ручьем
3: разливается песня.

в одном треке. Но, в общем-то, молодцы. Я всегда на концертах, конечно, удивляюсь. Звучит дуэт. Ну, ладно, хоть на видео или в голосе получается. Вот напоют они с разными артистами, а потом на сольные концерты. Как им выезжать? Я думаю, сложно. Так, ну что, благодарю наших слушателей за добрый вечер, за ваши пожелания. Вам тоже взаимно всего хорошего, замечательного. С удовольствием пожелаю. Андрей Сергеевич так в Макс не ушел. Пишет Телеграм. Вам тоже доброго, прекрасного вечера. Наше время, говорит сейчас. Ну да, да, так получается. Если у вас еще фамилия Никитин была, вот это было бы здорово. В общем-то, что могу сказать? Могу сказать о том, что наши слушатели активно и шагают ногу со временем, поэтому и говорил вам до этого про Макс. В общем-то, там сейчас тоже есть наша аудитория активная в социальных сетях. Интересно, когда мы все вернемся в ВК? Ну, хотя я там вроде как будто не уходил. Иногда какие-то шутеечки там проскальзывают. Не знаю, как у вас. Но, в общем-то, привыкаем к нашим современным реалиям. Ну, конечно, БИМ сегодня — это же уже целая БИМ-медиа. И мы в любой ситуации поддерживаем вас позитивным настроем. Если вдруг устали смотреть на крутящийся колесик загрузки, переходите на БИМ. Не тормозим. 12+. Информация.

Клондайк на Бим-радио. Говорят, что завтра что-то похолодает немножечко, да? Ну, слушайте, ну, классно же, не так жарко будет, можно будет выносить эту погоду спокойненько. Ну, а ночью до плюс 13 даже говорят. Ох, немножечко выдохнуть, значит, возможно, и это здорово, и это прекрасно. Впереди много всего интересного, по крайней мере, руки вверх обещают быть точно.

0: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому». Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали 11 июня. Ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+. Наши вечеринки по отзывам любимых гостей проходят атмосферно и классно. Ждем вас!
1: Реклама на Бимрадио.
2: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и лето». Бал. Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. I'm gonna die.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и ПИМ-радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
2: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Нет, свое сердце, конечно, вам не отдам, но, по крайней мере, ненадолго. Точно все-таки придется отдать, потому что я сегодня с вами, вы со мной, Игорь Никитин, на микрофона. Вы слушаете Бим-радио, ну и, в общем-то, информация, наверное, для тех, кто любит ледяные напитки, которые пьют во время жары. Вот, говорят вот что, что именно они создают лишь кратковременное чувство облегчения во время жары, но при этом могут вызвать спазм сосудов и дополнительный стресс для организма у людей с хроническими заболеваниями ЖКТ или сердечно-сосудистой системы. В общем, предупреждает доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены Руден Елена Каверина. В общем, оптимально, говорит, прохладные, но не ледяные напитки, которые лучше употреблять небольшими порциями в течение дня. Ну и что касается кондиционера, тоже есть информация. Его также не стоит настраивать на экстремальный холод. Разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 5-7 градусов. Ну, то есть, если на улице 30-ка где-то, значит, 25-23 смело можно поставить. Ну, здорово, так и не заболеешь, а то обычно навключают, и все. Кстати, стоматолог-хирург тоже предупреждает, говорит, что постоянное употребление холодных или ледяных напитков может привести к образованию трещин между зубом и пломбой. Ох, в общем-то, господа, такое оно все-таки, да, опасное, как ни крути. Поэтому берегите себя и свое здоровье.

0: Ну что, потанцевали немножечко под Шаде. Я вот попытался. Чуть-чуть совсем, немного. Но вообще песня, по-моему, стала дико популярной и улетела куда-то далеко вдаль, вверх всех музыкальных чартов. Но и у нас на Бим Радио тоже есть. Мы же за трендами тоже стараемся следить и контролировать. Вот. Ну и, конечно, поэтому и нравимся вам. Кстати, каждый из вас может поделиться, почему же мы вам все-таки нравимся, что вас связывает с Бим Радио. Может быть, вы были гостями в прямом эфире или на вечеринке. Может быть, классно отдохнули. Нам будет очень приятно. Поэтому вы можете написать обратную связь в Яндекс.Картах или 2GIS, между прочим, да. И, конечно же, самое ценное для нас — это ваши слова и ваше отличное настроение, которое мы поддерживаем каждый день. Спасибо, что вы у нас есть. Ну и, в общем-то, там же можно будет посмотреть, о чем пишут другие люди о нас. Все позитивное, классное, конечно же, есть вот именно в тех вот самых важных моментах. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, к Бим Радио, и мы с вами будем еще ближе друг к другу. Но буквально минут через 15 практически будет стартовать программа по вашим заявкам «Привет-привет». Я думаю, что вы знаете, что делать, как это делать, я напомню, но думаю, что буквально немножечко позже.
1: Реклама на Бим Радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Position number one.
1: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала — Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи — MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
3: Диагностика автокондиционера бесплатна. Аделя Кутуя 161А. 258-91-21. 258-91-21.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, у вас будет переизбыток положительных эмоций, которыми нужно обязательно поделиться. Тельцы, в этот день вам будут рады везде. Наслаждайтесь. Близнецы, не торопитесь высказывать свое мнение. Сейчас время слушать и наслаждаться тем, что имеете. Раки, стихи, романтика, мелодрамы – вот что подойдет вам лучше всего этим вечером. Львы, настроение будет зависеть от обстоятельств, которые невозможно будет контролировать. Девы, пожелаем вам по-настоящему проснуться и взбодриться. Этот сезон – испытание для вашего здоровья. Весы. Представители этого знака будут необычайно доверчивы, что очень важно для счастливой личной жизни. Скорпионы. День пролетит на одном дыхании. Постарайтесь не потерять что-нибудь из-за повышенного возбуждения. Стрельцы. Разбираться нужно самостоятельно. Проявите уверенность. Козероги. Вас наверняка потянет на внешние изменения. Не сопротивляйтесь этому. Водолеи. Будет непросто прожить этот день, чтобы не натворить ошибок и удержаться от соблазнов. Рыбы, у вас появится важное дело, о чем вы узнаете совершенно случайно. И пусть вам везет во всех сферах жизни.

0: Eso es tremenda. Descarga.
1: Немного Кантары, но Ларри тоже есть. С 21.00 точно стартует. Контакты, координаты. Напоминаю, если есть что-то важное сказать, передать, сообщить или просто отметиться, так скажем, галочку поставить, привет сказать. Люди, привет! То можете написать, да. В Телеграм, Макс, да, сейчас подвину поближе СМС-сообщение, а то жалуются тут некоторые, понимаешь. Буду просматривать. Поэтому не переживайте. Лично я смогу это сделать точно. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Именно этот номер, на который нужно отправлять ваше послание в мессенджеры или писать смс. Кто-то слушает нас с помощью приложения BIM-радио. Там вот внизу вот приветы написано. Кликайте, пишите, печатайте. Есть же наш сайт BIM-радио. Там тоже есть кнопочка «Передать привет». Все буду смотреть. Все буду читать, но в прямом эфире, да, соответственно, чтобы вы тоже слушали. Ну и, как я понимаю, да, песни свои ждут все обязательно в любом виде, поэтому будем заполнять с вами целый часовой плейлист, вот. Ну что, буду ждать ваших сообщений, погнали пока, движемся дальше.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Все, даю официальный старт приветам, всем особенным важным моим поздравлениям тоже даю старт. Пишите плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. СМС, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм, пишите с помощью сайта, пишите с помощью нашего приложения. В общем-то, миллион разных способов. Иногда кажется, так везде успевать просто просматривать. И главное, никого не пропустить и ничего не забыть, чтобы никто не обижался. Соответственно, как уж иначе-то, да? Хотя вот песен вы уже напросили прям целую кучу огромную. Но давайте я начну пока с одного сообщения. Андрей Сергеевич, для всех влюбленных Татарстана, для всех, кто... Вот. Для всех наших женщин очаровательных, для всех, кто души не чает в своей ненаглядной, вдохновляйтесь! Слушайте аромат ее волос. Я сейчас накручу. Любите, это лучшее, что случилось в вашей жизни. Пусть прозвучит замечательная композиция. Очарованно, околдованно. Игорь, заранее спасибо. Да вот сразу же после блока рекламы Александр Малинин для вас всех и споет, собственно.
2: Реклама на Бим-радио.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73.
0: 0+.
3: Привет, приветов на Бим Радио.

0: всем романтикам посвящается Александр Малинин. Очарована, околдована.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Я буду продолжать привет приветов. По-моему, уже на целый час песен накидали. Ребят, молодцы. Люблю, уважаю, ценю. +7 9272 42 102 8. Понаписали. Я тут радуюсь, сижу не могу. Так, хочу передать привет Ильфату с РМК группы и пожелать хорошей смены от помощника. Помощник, спасибо вам за сообщение. Вам, кстати, тоже хорошей смены пожелаю, раз уж вы помощник. Чтобы все идеально было, да. Добрый вечер, Казань. Можно песенку Буйнова? Если нельзя, тогда Чеботин. От А до Я, как говорится. Юлия Ка. Поискал Буйнова, вот такую песню не нашел, поэтому, видимо, Чеботину будем слушать. Сегодня у нас очень интересный эфир получается. Добрый вечер, Бим. Прошу передать огромный привет, моей дорогой, одной и единственной Файрузе. Хочется сказать спасибо тебе большое за то, что ты есть. Розалька. Ну, спасибо вам, кстати, за запятые, кавычки. Вообще прекрасно. Мистер Кредо тоже запустим, думаю, поищем точно. Ну и что, давайте так, что там говорит нам Макс, Макс и, в общем, тот самый интересный и позитивный. Добрый вечер, Игорь, привет всем дорожникам, которые сейчас работают. Александр пишет, слушайте, вам тоже большой привет лично от меня, работа у вас сложнейшая иногда бывает. Вот, с песней пока не обещаю, посмотрю сейчас, как бы все это было по порядку, а то у нас тут сейчас будет от старого до нового, до татарского и не только. Привет, Бим Радио и слушатели. Хочу передать привет моему сыну от Аиды и также заказать песню. Так. Куда? А, вот, нашел. Привет, приветики, приветов. Класс. Приветики моему Вилю и соцгорода, всем, кто меня узнал. Песенку, пожалуйста. Вот мы тут разбирались с этой песенкой. Всех целую, поздравляю с Международным днем пьяницы. Да, ну, сегодня в среду не может такого быть. Вот, песню вам Киркорова запущу вот сейчас, видимо, да. Кто был первый, написал того и песни, как говорится. Фрида, привет, Бим, пишет такое. Хочу передать привет моему внуку и доченьке. Чего вы имена-то не пишете? Они же даже не знают сейчас. Не знают. Шаманы хотят песню. Я вот все это помечаю и отмечаю. Артур пишет: привет, Бим, привет, Игорь. Передаю привет любимой супруге Дарье. Артур Шкирзянов. Артур Шкирзянов, очень счастлив и рад, что ты пишешь мне и то, что вы вместе. Вот, прям здорово. Так, Игорь, добрый вечер всем. Сегодня была тема выпускного вечера. Всем выпускникам сдать ОГЭ и ЕГЭ, поступить в вузы, которые вам по душе. А выпускникам вузов вы вступаете в новый этап жизни. Пусть карьерная лестница у вас будет самой легкой, но не такой высокой. Сразу шагнул, поднялся, и все хорошо. А мы всего лишь выпускаем 4-й класс. Вот, вот, болталки, большой привет от Гульнары. Привет, привет. Еще есть сообщение, почитаю обязательно, сделаем пока уж паузу музыкальную, да. +7 9272 42 102 8. Это мессенджеры, кстати, либо смс пишите.

тазик, банька моя. Я твой тазик, солнце мое. Я твой лучик, дверца моя. Я твой ключик, ты стебелек. Я твой пестик, мы навсегда с тобой вместе, зайка моя.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, пора вернуться, пора немного с вами побеседовать, поговорить и, в общем-то, почитать ваших важных, особенных сообщений, которые вы пишете и продолжаете писать. Так, поздравляю всех с Днем Волги, нашей общей прекрасной реки. Вот, кстати, да, час тоже наш стартовал гимн Бим-радио от Виа Волга Волга. Ну, они частенько появляются, кстати, у нас в студии. Привет, любимое радио, хочу передать привет. Привет моему любимому Ренату, моему тигру. Благодарю тебя, что ты есть. Ты самый-самый лучший. Все, к чему ты прикасаешься, становится потрясающим. Ой, прикоснитесь к моей банковской карте, пожалуйста. Пусть она тоже позолотеет, как-то там увеличится все. От Юли послание. Юля, знаю исполнителя, хожу на концерты, но песни такой у нас нет. И там все про локти, по-моему, только есть одна. А песня, которую вы просите, действительно классная. Поэтому я тут сейчас попою ее сам по себе, видимо. Вот. Ну и вы, если что, попойте, ну или напишите, не знаю, успею, запущу, не успею, не запущу. Что-нибудь, может, выберите еще. Так, кого бы не пропустить. Вот. Доброго вечерочка, любимчики. Пока ремонтирую машинку в гараже, слушаю вас, передаю пламенные приветики нашей группе AutoHelp, всем моим друзьям и любимому. Полностью поддерживаю Андрея Сергеевича. Живите, наслаждайтесь любовью и любимыми. Ваша Джулия. Вот, и поцелуйчик отправила. Так, простую историю. Да, нашел же я ее. Вроде бы нашел. Поставил, где-то должна запуститься обязательно. Вот, ну, тем более вы машину ремонтируете. Вам деваться некуда. Все равно будете слушать. Так, привет, любимые ведущие болталки. Большой привет Рауф передает, наш слушатель постоянный. Любимой радиостанции, всем тем, кто меня узнал. Уверен, что узнали вас очень много человек. Еще привет любимой Казани. Еще привет водителям такси. Железных нервов и жирных заказов хорошим коэффициентом. Спасибо большое за эфир. Желаю всем шикарного вечера, суперского настроения. Вот с песней не обещаю, посмотрю, попробую. Наверное, где-то она точно была. Ариш пишет. Привет, Бим, любимым ведущим. Передаю привет любимому папе Владимиру. Едем с тренировки. Ему спасибо большое. Спасибо большое. Хорошо, когда есть папа. Главное, потом 18 лет, когда приходят, и все. Там уже ваша собственная ответственность, и уже там, глядишь, где-то на автобусе, потом на троллейбусе, потом на метро. В общем, берегите его. Вот я к чему. Так, про каблука песню обещал, запускаю. Слушаем Люсю Чеботину.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
5: Привет, приветов на Бим-радио.
4: Заходи на официальный сайт Бим-радио
5: и передавай приветы.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну, честно говоря, расставаться вообще не хотелось бы. Потанцевали, влюбились. Ну а что, там пусть отношения дальше развиваются. Так, бим-болталка, где взяли сирень? Скажите-ка мне, где можно ее взять безопасно? Прошу вас. А то что-то прям ароматное такое, вкусное. Такое удивительное. Да, мне вот нравится. Пока нет возможности своей, но надеюсь, что будет скоро. Так, напоминаю, кто еще не успел передать важные сообщения, плюс 7 972 42 102 8, напишите, пожалуйста. Так, Светлана пишет: добрый вечер, а можно Феникс? Вот ответьте мне, пожалуйста, Светлана, это Бервольф, который, или нет? Или и есть какая-то у меня, по-моему, еще. Так, добрый вечер, пишу с телефона своей жены, мой заряжается. Хочу поздравить мою Оксаночку с днем рождения. Оставайся такой же прелестью, умницей, отзывчивой, любящей. Я тебя буду любить вечно. Таких, как ты, нет, сокровище мое. Я своей жене тоже говорю, я бы без тебя уже давно пропал где-нибудь. Вот, поэтому поздравляем, присоединяемся, крепкого здоровья, благополучия. Вот, пусть всегда жизнь такая будет, вот, яркая, сочная, и желание тоже исполняется. Легко, просто. Джулия вот пишет: спасибо, благодарности. Так приятно, так приятно, так приятно, ведь... Ну ладно. Так, Евгений Юрьевич, привет, Бим. Передай большой привет моей большой любви Оксане Мысачко. Прошло уже более 20 лет, а чувства не остыли. Вот надо вас всех в эфир, наверное, в студию, чтобы мы узнавали потом, что же нужно делать, чтобы эти все чувства не остыли. Ну, понятно, да, подогревать уж, логично. Так, если... Так, что вы мне написали? Я, может, что-то не прочитал или прочитал? В Телеграм пишут. Вот, в общем так, мод случайности не случайны в нашей жизни точно. Потом еще и прекрасное далеко для всех выпускников и поступающих, для всех студентов вечных и невечных.

0: Вот путь так и начинаешь иногда. Прекрасно, далек. Гульнар пишет, спасибо. Наши дети сейчас учат эту песню. Я так полагаю, плакать вы будете много-много-много вместе с детьми. Но ничего, слезы, это же неплохо. Наоборот, хорошо.
1: Привет, приветов на Бим-радио.
0: Так, продолжим интересные разговоры, продолжим беседы. Так, вроде бы тут я прочитал, вот еще сообщение прилетело. Передаю привет своим малышам Арине и Кириллу, также моей любимой жене Танюше. Спасибо вам за то, что вы исполняете мои мечты и желания, ваш папа и муж. Вот, здорово же, мечты должны исполняться, несмотря ни на что. Так, и давайте к вашим сообщениям. Так, что мне тут... А, обнимашку прислали. Спасибо. Спасибо большое. Так, Ваня Дмитриенко вроде как приготовил... А, вы песню поменяли, я понял. Ладно, надо посмотреть, поискать. Юлия пишет, добрый вечер, Казани, бимчане. Передаю привет всей Казани. Шуфутинского вот не успеем, я думаю, мы уже... Я тут чего-то уже понаставил, понаставил всем. Мистер Кредош, слушали мы, Артур? Еще привет вам и нам просит передать. Вот, поэтому тут я сейчас вообще очень... за песни переживаю, если честно. Ну, а если кто-то вдруг что-то не успел передать, напишите. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Телеграм Макс, кто не любит, пишите смс. Буду смотреть и просматривать. Пишите с приложения и с сайта Бим Радио тоже можно передать ваши особенные.

0: Александр, вижу ваши огонечки. Надеюсь, вы слышите, радуйтесь. Вот, Гульнара уже плачет, а танец репетируем. Готовьте к жизни. В первую очередь, нужно готовить всех. Как только повзрослели, осознают все.
1: Привет, приветов на Бим-радио. Заходи на официальный

0: Вань Петренко, «Ртуть». Хорошо, когда есть музыкальные выборы. Можно найти какие-то песни, которые вы просите. Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бим Радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилиан» от Бим Радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru уже 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песня о любви, солнце, красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты 80-х, 90-х» в живом исполнении. Танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня 20.00. Максимилианс 18+. Кстати, наши вечеринки по отзывам любимых гостей проходят очень атмосферно и классно. Поэтому ждем всех.
1: Реклама на Бим-Радио.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, завершать ведь пора? Нет, не пора, еще 10 минут есть, две песни еще послушать можно, да, или три. Ох, наобещал, я тут не люблю не сдерживать слова, вы уж меня простите, но я уверен, что простят. Ну, спасибо вам, кстати, да, за ответы в бим-болталке, очень интересно. Да просто как-то не хотелось бы как-то неаккуратно, хотелось бы вот официально где-нибудь так вот раз и сиренюшки найти, но за советы тоже отдельное, прям спасибо. Думаю, заглянуть аккуратненько. Так, «Черные глаза» обещал, слушаем.

Рауф, тут от заказа «Черных глаз» вся болталка, по-моему, танцует, как я понимаю. Ну, судя по эмодзи. Слушайте, кстати, с приложений-то удобнее, наверное, слушайте. Сайт, если ты закроешь, браузер перестает, наверное, звучать и играть. Но такое вот оно. Да, все-таки BIM-медиа объединяет людей. Более 200 тысяч человек ежедневно включают нас в машине. Более 30 лет в эфире. С нами 15 городов вещания BIM-медиа. Мы можем объединять людей. Развиваем ваш бизнес 18+. Вот, да. Но если необходима помощь, то в будни можете позвонить 2-930-800. Чего там еще обещал? Ага, кукла колдуна пошла. Вот. Так, ну и Феникс еще успеет заглянуть, кстати говоря, да? Тот, кто его ждет, ждите, дождетесь обязательно.

Ну что, пора, наверное, зафиналивать. Я тут смотрю, все-таки успеваю чуть-чуть сейчас с песнями. Ну и надо на проверочку еще раз, наверное, контрольных. Вдруг сообщений насыпало. Забываю иногда обновлять Макс. Ну, вроде бы как все хорошо. Самый большой привет своему парню Али. Передает любовь. Ты самый лучший и милый на свете, мой принц. Вот. Все, пока. До свидания, Гриня Китин. У микрофона был. Мы еще обязательно услышимся. Пока. Yeah.

0: Радио.
1: Это весна, это любовь. С тобой бим-бим-бим-бим. Бим-радио.
0: Бим-радио.

0: Ясно.
1: БИМ-радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио. БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. Алена, да.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Position number one.
0: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Радио первое в Казани.
1: Так вот теперь сиди и слушай. Он не желал ей зла.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
3: Отдыхай с Бим Радио.

0: новости.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

You got what I want, it's Sony, yeah.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.